0: музыка для всех. Только хиты.
1: Гармоника, сып моя частая, пей ветра.
0: Только твоя музыка.
2: Грустные мысли гони прочь. Я же люблю тебя просто так.
0: Музыка, которая вокруг на радио, которая...

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: А небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя поймет.

Ешь много не надо. Между раем и адом пробежит наша жизнь. Только ты окажись той единственной самой. Мне ж много не надо. Был бы пир на столе, был бы

твоя худшая ошибка, ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебе, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио. Которая рядом.
1: Это твой самолет.
2: Может, проще, надо проще не читать мир между строчек.
0: СВХ+.
1: Может,

Лишь над нами лазурное небо, приклей на него рыжий огненный шар.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю, под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери, повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный

0: ВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. На радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Зажечь огни земли, зажечь их огородам, ударится в сотеней, я обернусь к
0: СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Если хочешь танцевать, танцуй, танцуй. Ну а если хочешь петь, то пойся.
0: Музыка, которую слушаешь ты. Которые слушают.

0: песни считают.
1: Музыкальный урожай.
0: Музыкальный урожай.
2: Осень.
0: Осень на плюсе.
1: Музыкальный урожай.
0: СВХ плюс.

0: Музыка для всех.
1: Гармоника, сып моя часть.
0: Только хиты.
2: Я держу пари, пари, будешь держать мою руку. Да ладно, шучу. Мы же друзья, так.
0: Только твоя музыка.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай.
3: Осень.
2: Осень на плюсе.
4: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
2: СВХ плюс.
5: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
4: Но нет, нет, нет,
5: к таким, как ты, нужно.

0: СВХ плюс.
1: Знаешь, как ничтожна боль. В глазах тает красный цвет, кроет одинокий зной.

0: СВХ плюс.
1: Твое имя плюс мое на стене знает целый двор о тебе и обо мне. Наблюдая с высоты, виден целый мир.

0: самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.

во всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что

0: и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Макс вчерача на ваяк пациентиб. Бишкопиба рупиб. Ar finansēm ir līdzīgi. Kreditstar LV palīdz salīdzināt kredīta piedāvājumus un izdarīt pārdomātu izvēli. Vairāk nekā 100 tūkstoši klienti jau ir izvēlējušies Kreditstar LV. Brīdinam, aizņemšanās maksā naudu.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннара Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Swedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Swedbank.
2: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up vecajā klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
3: Осенние вечера возвращаются. Самое время добавить еще больше уюта вашему дому. Только до 16 сентября в Гентарум Эбелес на корпусную мебель для спальни и гостиной скидка 15%. На итальянскую коллекцию Бальзано скидка 20%. А на матрасы Nova Sleep скидка 50%. Gintaromebeles.lv.
4: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: радио СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии облачно с прояснениями. Местами ожидаются кратковременные дожди, морось, с утра туман. Ветер слабый переменных направлений. Днем по стране плюс 16, плюс 20 градусов. Лепая Вентспилс плюс 16, плюс 17. Даугавпилс Резек на 18-19 градусов. В Риге плюс 17, плюс 19.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 7 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Правительство Латвии отложило рассмотрение вопроса о замене дорожных знаков, указывающих в направлении России и Беларуси.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские региональные пассажирские перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Отменены будут около 3000 из почти 5000 ежедневных региональных рейсов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции участвует 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды за последние годы значительно выросли. Однако государственные контракты не предусматривают достаточной компенсации. Перевозчики требуют чаще пересматривать предусмотренные договорами выплаты. Пассажирам рекомендуют заранее проверить, будет ли сегодня выполняться нужный рейс. Организаторы предупреждают, что могут провести и новые акции протеста, если власти не предложат решение. Полиция с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели обещает усиленные проверки на дорогах в рамках европейской акции «Roadpol». Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Полиция также будет проверять использование ремней безопасности и детских автокресел, а также соблюдение скоростного режима. Проверки проходят в рамках общеевропейской акции, посвященной безопасности движения «Roadpol». С начала года в ДТП в Латвии погибли 66 человек, еще 175 получили тяжелые травмы, указывает полиция. Правительство Латвии отложило рассмотрение вопроса о замене дорожных знаков, указывающих в направлении населенных пунктов и городов России и Беларуси. Министры не смогли принять вчера решение, поскольку выяснилось, что нужно уточнить сроки и расходы на конкретные части плана. На государственных дорогах Латвии выявлено 235 таких указателей, еще 78 находятся в Риге и 5 в Даугавпилсе. Частично исправить крупные знаки и полностью заменить указатели с названиями России или Беларуси может стоить около 120 тысяч евро. Министерство сообщения при этом предупреждает, что простое заклеивание названий может ухудшить видимость дорожных указателей и повлиять на безопасность дорожного движения. Военные учения «Намайс», которые начались на прошлой неделе и продлятся до 8 октября, с сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие из МСАРГИ, военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения. Также запланированы полеты беспилотников и военных самолетов и вертолетов. Возможно, кратковременное ограничение движения. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что все военные мероприятия в столице запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Американский суд по делам о банкротстве разрешил авиакомпании Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Авиакомпания перешла под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять полеты. Билеты и бронирование остаются действительными. Следующим шагом должно стать получение 350 миллионов евро от 5 международных кредиторов, включая Barclays и Morgan Stanley, примерно под 12% годовых. Эти деньги необходимы для продолжения работы авиакомпании, выплаты зарплат и покупки топлива. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых, о котором говорили в том числе латвийские политики, отменен. Завершить реструктуризацию финансовых обязательств Air Baltic рассчитывают к середине следующего года. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: ВХ плюс.
1: Погнали! Утро в 6, получилось 6.37. Я ехал сегодня, выключили городское освещение. Это значит, что восход 6.37.
2: Ты заметил?
1: Ну как тут не заметишь? Хопа, и у тебя как будто глаза лопнули.
2: Да.
1: Естественно, бодренькое утрице, ребятушки. Значит, у меня вчера приключилось впервые в жизни.
2: Что случилось?
1: Впервые в жизни я вчера, значит, выкидывал ветчину.
2: Почему?
1: И не потому, что... Значит,
2: и не по своей воле?
1: Не, совершенно не по... Не, совершенно по своей воле. Осознанное решение было. Значит, вчера очередной раз съездили в лес. Ты как ты понимаешь, ну, как бы я вернулся с регаты, а тут грибы идут. Ну, и, естественно, значит, проклятие...
2: Как не съездить?
1: Работает. Я однажды своей азартной жене показал, что такое грибная охота. Вот, и надо же было...
2: Теперь так, сам учишься.
1: Именно в тот самый момент, значит, набрать очень много боровиков, ну, боровичный год был прямо. И, ну, вот тот самый боровикокос, он происходил, и она это увидела, и с тех пор мы не останавливались. Это как тот самый Форест Гамп, который когда-то побежал и не останавливался. Ну, и, естественно, вчера мы тоже поехали. Ну, вот из тех вот, когда днем поехали. Да, ага. Чем зарабатывают вообще? Чем живут эти люди в фитнес-залах в 2 часа дня, да? Вот непонятно, да, чем они? Как у них? Ну, вот то же самое и у нас. Но только по грибы. Значит, вчера новое местечко окучивали. Ну, причем не то, что какое-то, знаешь, которое Серега показал. Нет, это место... Давай попробуем этот же лес, только с другой стороны попробуем. Вот.
2: Умно.
1: Оставим здесь. Ну, это, конечно же, ну, всегда лотерея. Ты же не знаешь, какой там лес. Там, может быть, елок навалено. Эх, не продерись, палок навалено. Только держись, поворачивай к черту. Вот. Но нет, оказалось. Значит, скажу так. Лисичек очень много. Боровики стоят старые. Вот. И 85% червивые.
2: Ай-яй-яй.
1: Но их тоже немного. Их нужно...
2: Уже пользованные.
1: Выискивать. Ну, пользованные червем. Да. Побитые червем.
2: БУ.
1: Короче. Но, тем не менее. Значит, вдвоем разбрелись. Уже, ну, уже продвинулись. Значит, если раньше Лариска держалась возле меня, потому что, ну, знаешь, как это самое, ориентация север, юг сбиты, вот, и, соответственно, опасно. Вот,
2: если первым сожрут...
1: А потом поднаторела, вот, уже осмелела, уже понимает, что, как бы, мобильная связь, геолокация, функция «муж, найди меня», это работает.
2: На высоком уровне.
1: Начала черт знает куда сваливать, понимаешь? Я-то как профессионал, нашел гриб, значит, ищи где-то вокруг, ходи кольцами, вот. Она по прямой фигачит. В общем, короче, но так или иначе, вдвоем, в разных местах, соответственно, ну, обычно наживы больше. Насобирали. Я уже ей пишу, ну чё уже, все, чай теперь, твоя душенька, довольна? Можно тебя забирать уже?
2: Пошли.
1: Она такая говорит, дети сами доберутся. А погода шикарная. Я говорю, понял, ходим. Ну, она сама, ну, а так вообще спросила, слушай, примерно куда пошла? Она говорит, ну вот там, вот я как раз дошла до перекрестка 7 дорог. О, отлично, топонимы уже пошли. Значит, понял, где она, ну и выдвинулся туда, оставив свою корзину уже, взяв с собой мешок.
2: Обязательно.
1: Обязательно, пустой мешок нужно взять, потому что, ну, когда ты будешь идти, просто как бы праздно идти, ты же не будешь идти по дороге, все равно будешь идти, что-то находить и не взять лисоньку, которая сидит и для тебя ее подсадил, конечно же.
2: Ну, как не забрать?
1: Лесной царь или там медведька.
2: Да.
1: Медведька. Ну, как не забрать такую красавицу? Выход, если нет пакета, то будешь складывать в капюшон, естественно. А это отвратительно. Конечно. Потом, ну, конечно, у тебя вся в размазне. Ну, в общем, короче, мешок. И пока шел, там тоже немножечко так подсобирал. Короче, прихожу, у нее полная корзина лис. Это с учетом того, что только вчера мы набрали полные корзины лис. Я их еле успел все почистить и как бы сложить в коробке, в холодильник, чтобы они не это самое. Короче, привозим домой воз целый. Целый воз лисичек. Ну, это не сложно.
2: Дома праздник.
1: Да, дома уже пофиг вообще. Дети вообще, блин, господи.
2: Уходите.
1: Откуда? Значит, короче, я вчера выкидывал ветчину. По причине того, что в холодильнике места больше не было. Ну все, значит, большие коробки у меня специальные есть такие, да? Когда-то у китайцев заказал, значит, хорошие такие. Две коробки ровно входят в одну полку. Между полками в холодильнике. Mm-hmm. Ну и таких вот я набрал. Эргономично, очень правильное вечное решение. У меня полный этот самый холодильник лисичек и чуть-чуть боровичков. Лесные грибы, я их называю. Лесные. Там еще маховички, там то да сё да. Ну, немного.
2: Да-да. А вот тебе, ветчинка, места не хватило. Уходи.
1: Ветчинки места не хватило. Но зато, ты знаешь, я не знаю, я хочу посмотреть на сегодняшний день. Сегодня покажет, значит, насколько все-таки внутренний азарт и жадаба. Жадаба лесная будет снедать мою Лариску. Посмотрим. Значит, отправимся. Будет ли это сообщение «Ну что?» в конце рабочего дня моего утреннего эфира, ребятушки. Посмотрим.
2: Готовься.
1: Вот, я эмоционально готов. 7 часов 14 минут, ребята, 16 сентября наступает среда. Митвох, давайте уже встречать потихонечку. Вместе. Встал перед тобой.

Тонрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость.

0: Евро и 40 центов. Пита, куриный кебаб, сыр чеддер, помидор, лук, салат айсберг, перец халапеньо и вкуснейшие хэсбургер-майонезы с паприкой и чили.
1: Viena diena tavai veselībai. Izej sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 88 28. Veselības centra apvienības kods 0100 64 120.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Владимир Вэл.

0: плюс.
1: Формулировка «вот они-они». Очень подходит сегодняшнему дню. Лёшка Везучий, бодрое утро. Митвох, митвох на оба ваших дома. Сережа Рижский, огромное спасибо за подгоны. Под дверь подложил в рубрике, ну, как бы берем находок. Сегодня кое-что послушаем. Светулька, привет. А с добрым утром среды, дорогие бодряки. Отличного дня всем. Ян, директор. Опять не хочет в школу.
0: А придется.
1: Доброе утро вашей школе, от моей школы. Всем мира, удачи, спасибо. Тренер, ЛККМ, карате. Доброе утро, страна. Всем хорошей продуктивной недели. И маваши легкая повесила. О-со. Доброе утро, родное, любимое. Слушает вас ваш личный, значит, слушатель Алексей. Очень приятно, Лешенька, привет. Бригада Вечного Солнца вчера тоже ходила по грибами. Вот фотографии присылают. Видели эту штуку? Так, товарищи, которые фотографии своих грибов публикуют, вы хоть на следующий день отпишитесь, что с вами все в порядке. Ванчик Лис, привет! Бодрое утро, классного дня! Там вот это прекрасного настроя, великолепных моментов, уютной среды. Парикмахерам большой привет! Сегодня праздник, да-да-да. Буэнос диас, голодранцы, да. Блин, вот жену отправил за грибами сегодня, а сам на работу.

Итак, дамы и господа, сегодня 16 сентября, а сегодня красивая девочка Асенька празднует свои именины. А также Дакс. И имя, которое я, честно говоря, думал...

0: А что касается Асенек, Ася спрашивает, а сколько нас? 226.
1: Умничка.
0: Оказалось, это же малое количество. Я знаю три Асеньки, вот с тобой вместе четвертая.
1: Да.
0: Ты представляешь себе, какой большой процент Асенек, встречающихся на моем жизненном пути. Поздравляю. Конечно же. Сегодня день медицинских клоунов. Профессия очень...
1: Серьезная.
0: Очень-очень-очень-очень полезная, хорошая, очень добрая, для кармы вообще великолепная. Сегодня день завитушек, кудряшек и всяческих прочих локонов, волют и вензелей. И все это связано, естественно, с парикмахерским искусством, друзья. Сегодня праздник нелегального питья.
1: Бывает такое.
0: Есть легальное питье, оно в кулере обычно или в кофейном аппарате, а есть нелегальное питье. Обычно стоит в укромном местечке под столом.

0: попробуй так, пожалуйста. Сегодня день рождения, между прочим, Джульетты. Той самой. Монтеки Капулетти, ребята. 742 года исполняется.
1: Помотала девочку.
0: Помотала немножечко, конечно же. Сто лет с носу нет. Вот. А тут 742 года. И, а также сегодня день гвакамоле. Знаете, о, что такое гвакамоле?
1: Это из авокадо что-то?
0: Ну, вам нужна из авокаки, конечно. А из авокадо, первое правило из авокадо, нужно вытаскивать косточку очень аккуратно. Иначе у тебя будет такой эффект, как авокадо-хенд. Авокадовая рука. Фотографии не смотреть, почитать можно, конечно же. Да Green Grey это исполнял когда-то давным-давно. Ну, это танцевальная версия от диджея Сопрано. Так, все, тут здесь не надо. Тут это не надо. Спасибо. Так, ну что, будем приступать к мотивационным рассказам о тех людях, которые появились в этот день в любом году.
2: На СВХ плюс.
3: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Евгений Петросян.
1: Петросян?
0: Я сразу...
1: Ты просто вспомнил?
0: Нет, я как только понял, что сегодня день рождения у Евгения Петросяна, значит, я сразу вспомнил.
1: Человек-мем.
0: Человек-мем, человек странный по многим, как бы, позициям, да, значит, когда-то в начале 90-х появился на экранах телевизора. Я был маленький тогда, мне было дико ржачно, мне было очень весело, более того, я с каким-то номером выступал в классе. Ну, вызывали там...
1: С номером Петросяна?
0: С номером Петросяна, когда он надел пиджак с вешалкой внутри. Вот. И помню фразу, что у меня там такое? Ну, то есть, короче...
1: Отжал у Ваганыча.
0: Вот. Я просто позаимствовал, на самом деле. И вот, я помню, как я выступал. И мне казалось, я был в фаворе. Это был оглушительный успех. Вот. А потом, Петросян и...
1: А потом Кривое зеркало.
0: И вся его команда превратилась в такой образ нарицательный.
1: О, да.
0: Вот. И ему говорили, что это плоский юмор, все такое. Но тем не менее, ты помнишь, когда он разводился со своей женой?
1: Да.
0: Но она у него там 20 миллиардов евро отсудила. Половину забрала. И ты такой думаешь, черт возьми.
1: Не тем я занимаюсь.
0: Да нет, при всем при том, что обычно происходит... В интернетах так обычно, Петросян это значит равно плохой юмор, да? Да-да. Юмор плохой, все вот это. Пишите и идите на работу. Чувак реально продвинутый. Сегодня про него еще расскажем. Сегодня день рождения у Микки Рурка. Ты не застал, наверное.
1: Не-не-не. Я только в «Железном человеке» видел.
0: Ты уже видел остатки Микки Рурка. То, что не слело, на самом деле. Когда-то появился фильм «Ковбой Мальборо». Харлей Дэвидсон и «Ковбой Мальборо». Это прям такой интересный был боевик, где Микки Рурк сыграл чувака, ковбоя. Харлей Дэвидсона, да? У него был мотоцикл, поэтому назвали Харлей Дэвидсона. А у него был друг в шляпе, который выглядел как ковбой. И они там с бандитами боролись. Вот. Ну и это было прям вот такое, Микки Рурк. Вот. Потом прибухивать началось жутко.
1: И понеслось.
0: Я его там 40 лет не видел, потом как посмотрел, думаю, как же ж так? Я не знаю, как...
1: Помотало, чего?
0: Пчелы накусали так, что мама не горюй. Вот. А потом еще снимался. Вот. Так, сегодня день рождения у Дэвида Копперфильда. Дорогие маги, чараги, и поздравляю все те, кто когда-то зарабатывал свои деньги на на кошельках сначала, конечно. Часики снимали, да? Да, внимание. Дэвид Копперфильд тот самый человек, который... считал себя последователем Гарри Гудини, но в отличие от Гудини, который от оков избавлялся, его там в цепи заматывали, замок вешали, кидали его в Темзу, а тот вылезал.
1: Копперфильд тебя не мучил.
0: Что касается Копперфильда, одни из самых, я не знаю, кто его переплюнул по масштабности каких-то постановок, да?
1: Пока никого.
0: Он реально, прям такие масштабные вещи, как там...
1: Разве что шоу Петросяна.
0: Нет, но нет. Вот Дэвид Копперфильд — это человек, который действительно масштаб. Человек-масштаб. Если какой-то и показывал какой-то... Ну, это же не фокус. И это не магия, ребята. Это волшебство и иллюзия. То это замахивался на такие вещи, как там Статуя Свободы, например, да? Там всякие Биг Бены и прочее. Ну вот, это Дэвид Копперфильд. Про него тоже сегодня расскажем. Ну и сегодня день рождения у Элины Гаранчи, латвийской оперной певицы. Поздравляем сегодня.
1: Ой, именитая, да.
0: Да-да-да. Ну, та самая женщина, которая стала, ну, как бы на самый высокий пьедестал вот оперной сцены Латвийской Республики. Мы, конечно же, поздравляем, друзья. А также поздравляем. Давайте Олежку поздравим.
1: Поздравим.
0: Олежка у нас кардиолог, между прочим. И с 20-летним стажем, между прочим.
1: Ой.
0: Вот, и сегодня в свой день рождения как раз таки отмечает еще и, ну, и 20 лет с момента, когда начал работать уже непосредственно по специальности. Ну, поздравляем, конечно. А сердечко тук-тук.
2: Владимир Белл.

0: ВХ плюс.
1: Выгрузили ведра свои. Фотографии ведер свои.
2: Ой, понеслось.
1: Набранные. Ну и, конечно же, многие прислали, так сказать, конечный результат непосредственно от ведра с нечищенными, не сортированными грибами до финального продукта. У кого-то замаринованные, у кого-то зажаренные и так далее. Довольно. Аленка пишет, вчера после работы тоже рванула погребец собрать. Значит, вот почистить мазафака.
2: Все понятно.
1: Поэтому сегодня проспала на работу. Вот и еду, думаю, чтобы придумать свое оправдание. А ты грибочков с собой привези чищенных.
2: Задобри.
1: Оно-то будет. Вамуля пишет, страшнее всего, когда из лесу пришел с большим ведром грибов, а сквозь тебя проходят люди и соболезнуют вдове. Прикинь? Вот все такое.
2: Понятно.
1: А потому что медведька не спит. Расставил грибцы, естественно. Так, Виталька, привет, бодренько. Утреца. Да, Олежек, здравствуйте. Да, у меня сегодня тоже день рождения. Я тоже.
2: Поздравляю.
1: Я тоже народился. Молодец. Народился и пригодился. Это про тебя сегодня. Чуть-чуть диджея Ван Амора. И начнем уже показывать фрешаки.

0: Внимание! Люди бодрые танцуют вам свежий гороскоп на завтрак!
1: Подкрепимся, ребятушки. Овен сегодня что-то давно уже, значит, устоявшееся и привычное вдруг повернется к вам совершенно неожиданным бочком. Вот, и вам придется потратить немало времени на разворачивание этой штукенцы обратно в привычное состояние.
2: Телец.
3: Сегодня у вас появится некая цель, которая моментально подчинит себе все ваши мысли и действия. Тельцы, вам сегодня даже думать особенно не придется.
2: Очень
3: хорошо. Все будет получаться само собой.
1: Очень вообще отличный денечек. Думать не надо, все само собой.
2: Близнецы.
1: А вот и близнецы сегодня вам может оказаться не просто собраться с собственными мыслями, но собирайтесь с чужими тогда мыслями. Только выбирайте кого-нибудь, чьи мысли вам приятны, как минимум.
2: Рак.
3: Раки, вы прям как летучий голландец. Все время в пути и почти всегда без определенной цели. Быть легким на подъем, конечно, неплохо, однако не настолько же легким, чтобы вас носило малейшим дуновением ветерка.
2: Лев.
1: Лев, внимание, кто-то очень глупенький может сегодня все испортить. Причем руководствоваться он при этом будет самыми благими намерениями. Осторожно. Значит, возможно, вам все-таки удастся спасти положение, Лев, если успеете перехватить эту замечательную личность и озадачить ее чем-нибудь другим до конца дня, занять ее, причиненный вред будет минимизирован.
2: Дева.
3: Сегодня вы, девы, не сможете пожаловаться на невостребованность. Возможно, кому-то даже придется отказаться сегодня. В противном случае вы вовсе выбьетесь из сил.
2: Так, весы.
1: Судьба будет целиком и полностью зависеть от милости ваших собственных эмоций, весы. Так что искать какую-то логику в происходящем, наверное, просто бесполезно.
2: Скорпион.
3: Сегодня все вокруг вас будет музыкой. Просто не день, а песня. Так, в упоении вы и доберетесь до сегодняшнего вечера, скорпионы.
2: Стрелец.
1: А вот и стрелец, вы, кажется, готовы испортить настроение и себе, и окружающим тем, что совершенно не способны решить, чего вы сами хотите. Стрельцы, соглашайтесь на первое, что вам предложат. Это все-таки лучше, чем мучиться.
2: Козерог.
3: Козероги, вы счастливы сознанием способности помочь другим. Воздух напоен ароматом благожелательности. День этот чреват началом дружбы или романа.
1: Так,
2: Водолей.
1: Убеждайся, что ты в полном порядке от головы до пяток, прежде чем показываться кому-то сегодня на глаза, Водолей. Сегодня вас одолеет рассеянность, и вполне можете выйти из дома. Знаете, как обычно бывает, длинный свитер, а забыла юбку надеть, да?
2: А? Рыбы.
3: Если бы можно было снимать те картины, которые проносятся вашим рыбым воображением, Голливуд бы давно разорился. Придайте фантазиям, сегодняшний день вряд ли можно будет посвятить занятию более приятному.
1: Хорошо или нехорошо? Как вы думаете?
2: Хорошо.
1: Хорошо.
2: Лучшие знаки зодиака в мире.

Темными ночами бьемся все в те же стены, все в те же стены, чтобы хоть на час выйти из системы. Ты теперь в сердце джентльмена, к тебе ехал, пролетел на красный, за мной сирены. Мы с тобой сирены.

0: Готовимся, готовимся, ребятушки. У нас 55-евровая подарочная карта от Филман в раздаче. Потому что сегодня что? Сегодня среда. Да-да-да, вопрос от Филмана. Отвечаешь и
1: 50... подарочную карту получаешь.
0: Заполучаешь, конечно, конечно.

0: кажется, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
1: Ну вот она, в принципе, среда, и вот он, вопрос от «Филман», друзья, который сегодня принесет одному из вас 55-евровую подарочную карту.
2: Нужно только прислать правильную циферку.
1: Естественно, тут все очень просто.
2: Нам на WhatsApp.
1: Дает «Филман» в задание вопрос, и 4 циферки здесь вообще проще простого.
2: Да.
1: Давайте проверяем. Значит, внимание, внимание, внимание. Значит, ну вот эти все гаджеты, то, что называется, и компьютеры, и телефоны, и всяческие разные электронные документы. У многих большая часть дня проходит за работой на близком расстоянии. То есть, ну, все время нужно впырять тоскливые гляделки во что-то близко расположенное. К вечеру появляется знакомое ощущение глаз кита. Что?
2: Устали.
1: Подустали. Появляется сухость. Иногда даже начинает болеть голова.
2: Ай-яй-яй.
1: Не дай бог. Впереди на Федота.
2: Да-да-да.
1: Вот, но что на самом деле здесь идет вопрос. Значит, чаще всего называют, ну, вот, но что на самом деле чаще всего вызывает такую зрительную нагрузку? Ребятушки, и непосредственно сам вопрос сейчас задаем. Приготовьтесь отвечать на WhatsApp.
2: 25-45-25-25.
1: Еще раз повторим, WhatsApp. Итак, вопрос. Что чаще всего способствует усталости глаз при длительной работе за экраном? Внимание!
2: Только синий свет, который излучает экран.
1: Это единица.
2: Длительная фокусировка на близком расстоянии или более редкое моргание.
1: Это двойка.
2: То, что текст на экране цифровой, а не напечатанный на бумаге.
1: Это тройка.
2: То, что глаза привыкают к одному конкретному монитору.
1: Это четверка, дамы и господа.
2: Присылай.
1: 25-45-25-25. Только цифра, только цифра.
3: Владимир Вал и его друзья.
1: Класс! Ну что, давайте, бюро находок и фрешак. Сегодня проект «Горац» подсунул под дверь Серега Ришки и поехал дальше.

0: Garage Project Remix. Огромное спасибо, царь подгон. Царь подгон, Сереженька. Сегодня проснулся и сразу же пригодился.
1: Люди бодрые. Владимир Белл.
2: Владимир Белл и его друзья.
1: Люди бодрые на СВХ+.
3: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums. Līdz 21. septembrim ar mans Rimī karti sieviešu izsmidzināmais dezodorants Rexona 150 ml 2,45 €. Lūpu kopšanas produktiem Vazelin dažādi veidi atlaide līdz 40%. Un šampūniem Head & Shoulders atlaide līdz 40%. Rimī.
4: Noskatīts nākamais auto? Pirms izvēlies finansējumu, salīdzini. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 partneru piedāvājums līdz 25 000 eiro. Ienāc Altero LV. Брединам. Айзнемшинас макса науду.
5: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрический Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Skanstas33 или на volvocars.musomotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
6: Stone Rock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stone Rock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stone Rock – очевидная прочность.

0: молодцы, все молодцы, но кто-то молодцовее, чем все остальные. Сегодня будет, дамы и господа, Филман задавал вопрос, что чаще всего способствует усталости глаз при длительной работе за экраном.
1: Мы дали 4 варианта.
0: Да-да-да, один из которых был правильный. И эта цифра, в принципе, вторая позиция сегодня. Если выбрали, то считайте, что в когорте победителей. Длительная фокусировка на близком расстоянии и более редкое моргание чаще всего способствует усталости глаз при длительной работе за экраном.
1: Вот-вот.
0: Итак, дамы и господа, сегодня у нас правильных ответов было больше 70. Я уже сбился.
1: Молодцы.
0: Да, вот теперь до скольки будем считать, откуда начинать? Твоя задача мне сказать.
1: А начитаем так до 17-го.
0: Да, снизу до 17-го. Да. Я сейчас перемотаю вниз, чтобы было бы считать удобнее. Так, внимание, внимание, внимание. Поехали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Сейчас 13, 14, 15, 16, 17.
1: 17.
0: Мария, внимание, есть контакт. 1154 на конце. С победой, детка. 55-евровая подарочная карта от Филмана.

0: Господи, сколько людей уже хочет в баню.
1: Ребят, приблизительно 8.15 приблизительно у нас старт. Вот тогда и заявочки кидать. А то я эти потеряю среди всех прочих, которые присылаются по другой теме.
2: Радио СВХ Плюс.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня, ребят, по стране у нас переменная облачность с утра. Местами кое-где у нас туман. Во второй половине дня и ближе к вечеру ожидаются осадки в виде дождя, естественно. Что касается ветра, сегодня южный, юго-западный, слабый или умеренный. На побережье он будет порывистым. Осторожненько. Днем по стране от 16 до 20, а конкретнее Лепая, Венспилс. Сегодня прогреваемся до 18-19 градусов. Даугавпилс, Резекне чуть-чуть даже побольше, 19-20. Ну а столица сегодня плюс 18, плюс 20. Вечерком у нас ожидается дождь. Надеемся, что будет грибной.
3: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 8 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в ближайшую неделю, обещает усиленные проверки на дорогах. Военные учения «Намайс» перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться военные и техника.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские региональные пассажирские перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Отменены около 3000 из почти 5000 региональных рейсов, которые выполняются ежедневно. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции участвует 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды значительно выросли за последние годы. Однако государственные контракты не предусматривают достаточной компенсации. Перевозчики требуют чаще пересматривать предусмотренные договорами выплаты. Пассажирам рекомендуют заранее проверить, будет ли сегодня выполняться нужный рейс. Организаторы предупреждают, что могут провести и новые акции, если власти не предложат решение. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также полиция будет проверять использование ремней безопасности и детских автокресел, соблюдение скоростного режима. Проверки эти проходят в рамках общеевропейской акции, посвященной безопасности дорожного движения «Роадпол». По статистике, с начала этого года на дорогах Латвии в авариях погибли 66 человек. Еще 175 получили тяжелые травмы. За 2 недели до парламентских выборов в правительстве снова обсуждают запрет транзита через Латвию зерновых из России и Беларуси. Вчера Кабмин принял некое промежуточное решение в ускоренном порядке пересмотреть плату за использование железной дороги, чтобы повысить тарифы на 300%, то есть в 4 раза. Однако из-за необходимости обязательного согласования, экономического обоснования и предварительной публикации этого решения новые расценки смогут вступить в силу только через 3 недели, то есть ориентировочно с 7 октября. Причем они будут действовать только до конца этого года, а коммерческие тарифы самих перевозчиков и плата за обработку грузов в латвийских портах вообще не изменятся. С января же специальная надбавка для перевозок зерна из России автоматически перестанет действовать, и обычные инфраструктурные тарифы сохранятся. Одна из правящих партий, Нацблоквис, Латвия, ТБЛ, ННК, требует уже на этой неделе полностью запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию, указывая, что на этих грузах продолжают зарабатывать латвийские порты. В других коалиционных партиях, в частности, Яну Венуты, и Союз зеленых и крестьян, подчеркивают, что такой запрет нельзя ввести быстро. Товар уже куплен иностранными компаниями, а транзитные перевозки регулируются в том числе нормами Евросоюза. Правительство Латвии отложило рассмотрение вопроса о замене дорожных знаков, указывающих в направлении населенных пунктов и городов России и Беларуси. Министры не смогли принять решение, поскольку выяснилось, что нужно уточнить сроки и расходы на конкретные части плана. На государственных дорогах Латвии выявлены 235 таких указателей, еще 78 находятся в Риге и 5 в Даугавпилсе. Частично исправить крупные знаки и полностью заменить указатели с названиями России или Беларуси может стоить около 120 тысяч евро. Министерство сообщений, однако, предупреждает, что простое заклеивание названий может ухудшить видимость знаков и повлиять на безопасность дорожного движения. Военные учения «Намайс», которые начались на прошлой неделе и продлятся до 8 октября, с сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, ЗМС-арги, военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения. Также запланированы полеты беспилотников и военной авиации. Возможно, кратковременное ограничение движения транспорта. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что все военные мероприятия в городе запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Американский суд по делам о банкротстве разрешил авиакомпании Air Baltic начать защиту от кредиторов и реструктуризацию финансовых обязательств в соответствии с главой 11 Кодекса США о банкротстве. Air Baltic перешел под защиту американской юрисдикции и продолжит выполнять рейсы. Билеты и бронирование остаются в силе. Следующим шагом должно стать получение Air Baltic 350 миллионов евро от 5 международных кредиторов, включая Barclays и Morgan Stanley, примерно под 12% годовых. Эти деньги необходимы для продолжения работы авиакомпании, выплаты зарплат, закупки топлива. Прежний план займа до 257 миллионов евро под 25% годовых с возвратом в феврале следующего года отменен. Завершить финансовую реструктуризацию Air Baltic рассчитывают в середине 2027 года. Следующий выпуск новостей через час. Алексей Новак, СВХ+.

0: Филман забрала уже.
1: Да-да.
0: Первую почему я говорю? Сегодня уже вторник, сегодня даже среда сегодня уже, да? О, смотри,
1: среда,
0: как
1: да.
0: Моя жизнь течет. Значит, это уже третья подарочная карта на этой неделе, но в сегодняшнем дне конкретном, в этом прекрасном Митвохе, как говорят у нас в Германии, да? Значит, это первый подарок. Значит, второй подарок не за горами. Будем разыгрывать для вас и ваших друзей, значит, массовое... Значит,
1: массовый поход.
0: Купание в бане. А-а-а. Вот и венички, и шапочки в подарок, конечно же, будут.
1: Нам нужно будет третьего финалиста найти.
0: Окружены, да, друзья. В принципе, по большому счету, уже можно высылать заявку, если хотите сегодня попариться немножечко.
1: Пиши на WhatsApp с легким паром.
0: С легким паром или легкого пара, как хотите. Мы сразу все поймем. И начнем буквально... Думаю, минут через 10, чтобы не затягивать, потому что появилась идея, которую хочется сегодня провернуть, пока все молоды и дьявольски красивые ребятки. Так, внимание! Говорит и показывает Германия. Прямо сейчас Алла Борисовна Пугачева из раннего, необузданного.
1: Выходите, Алла.

0: Тонрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок – очевидная прочность.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
3: Переезд – дело хлопотное, только не для нас. Команда 24. Перевозим квартиры, дома, офисы, склады, бережная упаковка и транспортировка вещей, бытовой техники, мебели, стройматериалов. В нашем автопарке только надежные, чистые и безопасные автомобили. Работаем без выходных и по всей Европе. Лицензированы и для коммерческих перевозок. Команда 24. Лучший помощник в вашем переезде. Команда 24. Проще, только телепортация. Команда 24.lv. 20167006.
4: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».
5: Люди бодрые. Владимир Белл. Бодрые на СВХ+.
6: Прошачок, Саша Квашина, живу, спела от зала.

0: А сегодня целоваться отменяется. Сегодня настало время с венечком, да, шаечкой.
1: Зайти в правильную дверь.
0: Попариться немножечко. Mm-hmm. Хорошечно, хорошечно. Значит, задача сегодня будет такая. В бане. Естественно, в общей бане есть два отделения. Мужское и женское.
1: Да-да-да.
0: Мальчики направо, девочки налево. Или девочки направо, мальчики налево. Здесь у каждого по-своему. У каждого свой фэн-шуй. Вот, один из наших игроков занимает по очереди, каждый раз занимает свое. Одно из отделений.
1: Либо лево, либо право.
0: А задача второго – зайти в ту дверь, где, значит, игрока нет.
1: Вот.
0: Где свободненько и париться с удовольствием. Дамы и господа, напоминаем самое важное.
1: Обновленная баня «Визла Спиртс» после полной реконструкции приглашает оценить высокий уровень комфорта и отдыха.
0: Ребята, баня «Визла Спиртс» — это центр, это Рига, это Кингаракс. И современное здание с красивым интерьером, уютной атмосферой, все готово.
1: «Визла Спиртс» — это общественная баня с дневным графиком для женщин и мужчин.
0: Конечно, на территории есть и специальная зона с холодным бассейном и душами, где можно освежиться после баньки, а также территория на свежем воздухе, где можно отдохнуть в удобных креслах.
1: Да. Также доступен квалифицированный специалист по классическому массажу с продолжительностью до 1 часа и крутейший бар с широчайшим выбором горячих и холодных напитков.
0: Забронировать время и узнать подробности можно на pirts-vizlas.lv. Готов, кенгари-баня!
1: Ну, отдаем мы посещение бани для 4 человек и еще банные веники и шапочки в подарок.
0: Все это, значит, собираем воедино. Нам нужны финалисты и, в принципе, не будем долго оттягивать, потому что звоним мы прямо сейчас, пока еще не мытой Маринке.
1: Звоним.
0: Не мытая Маринка, выходи на связь. Алло. Алло. Мариночка, привет, дорогушенька.
2: Доброе утро.
0: Ну что, где застали тебя? Ты в сборах вся или уже готова, или ты никуда сегодня не поедешь?
2: Нет, я дома заболела. Вот, походу, мне баня нужна.
0: Так, слушай, когда заболела, лучше подождать, а потом как в баню пойти? Значит, что у тебя, какие симптомы? У тебя болит горло и сопли?
2: Наверное.
0: Наверное,
2: переела мороженое на улице.
0: Мороженое на улице? А ты эстет, Мариночка. Хорошо. Ну ладно, это не помешает тебе сегодня с нами поиграть. Давай познакомимся сегодня с человеком, который будет... Он уже объявил, в какие из двух дверей, когда он будет заходить и там, в неглиже уже стоять. Твоя задача — войти в ту дверь, где его нет. А работать с нами сегодня будет Раймонд. Ну как работать? Работать будем мы, а Раймонд будет голенький бегать туда-сюда.
1: Ага.
0: Внимание! Значит, так, что мы знаем про Раймонда? Во-первых, по гороскопу Скорпион. Это много тебе говорит, Марина? Скорпион.
2: Нет, я как-то...
0: Не, немного. Так, хорошо. Знай просто, что Скорпион. Вот, очень любит там, где тепло, поэтому баня — это очень хорошо для него.
1: Как раз для него.
0: Он всего говорит. А еще очень работает на ответственной должности. Значит, имеет...
1: Ответственный Раймонд?
0: Да, ответственный Раймонд. Ему доверяют. Очень важно. Значит, бандероли. Всяческие заказные письма. Вот, а также всяческие разные повесточки доверяют, потому что Раймонд у нас красавчик-почтальон!
1: Как круто!
0: Круто! Тоже работа подразумевает, что он очень рано встает. И это очень хорошо. Мы иногда встречаемся. Наверное. Хотя у меня женщина в поселке, да, возит. Одна и та же причем. Свои адреса. Знает все эти домофоны, как открываются и так далее. Ладно, Раймонд уже, сказал нам, где будет прятаться в каждый твой заход. Вот твоя задача — заходить в дверь, которая не занята Раймондом. Мы желаем тебе удачи и поехали. Давай, куда, правая или левая? Выбираем.
2: Пойду в левую.
0: Пойду в левую, пробуем. Так. А почему так плохо слышно?
1: Громче давай.
0: Давай, я буду стараться изо всех сил, но почему-то действительно очень громко слышно. Это правильный ответ. Зашла. Он закрылся в левой.
1: Один веничек
0: в правой, а ты в левую пошла. Один веничек уже заработала. Давай, поехали дальше.
2: Пойду в правую.

0: пойду вправо, песня заводит. Проверяем. Как-то тихо сегодня звучит, но тем не менее...
1: Но там уже сидит Раймонд.
0: А там уже сидит Раймонд. Давай,
1: 1-1.
0: Дорогуша, поехали дальше. 1-1.
2: Опять в правую.
0: Опять в правую. А там опять сидит Раймонд.
1: 1-2.
0: 1-2.
2: Ах, вот так, да?
0: Ах, вот так вот, да. Прикинь. Так. Менять будешь дверь или еще раз попробуешь?
2: Левая.
0: Решила попробовать в левую? Это твое заднее слово?
2: Да.
0: А вдруг там голый Раймонд?
2: Ну, так замечательно.
0: Ну, заодно и посмотрим. Ну, смотрим. И это Раймонд. Заодно посмотрели. Мариночка, дорогушенька, сегодня Раймонд переиграл тебя. Пережучил, так сказать. Вот он и становится нашим финалистом. Ты можешь смело написать песню, которую тебе для выздоровления обычно. Ну, знаешь, есть такие песни, которые ты слушаешь и сразу же выздоравливаешь. Вот это как... Вот,
2: спасибо.
0: Да-да-да, ты можешь написать. Если хорошее, то с удовольствием.
1: Мы
0: с удовольствием.
1: Сыграем.
0: Ну, а так или иначе, чинись, поправляйся. Главное, это здоровье, Маришка. Здоровья не купишь. Спасибо большое, Раймонд. Ну что, добро пожаловать, наш финалист.
1: Жди пятницу.
0: Да, и, соответственно, потом в Ваньку пойдешь. Вместе с друзьями пойдешь. Да венички заберешь. Да еще...
1: И шапочки.
0: И шапочки, конечно же. Как же можно без шапочек-то ходить в баню?
3: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Эквиваленты танкеру, заправленному свежим кофе.

Дожди. Ну, в принципе, вчера тоже ожидали как бы дожди, но как-то не дождались. Ждали, дождались, не дождались. Не обижайся, не ревнуй. Это мой последний, вернее, осенний.

0: на СВХ Плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Итак, друзья, сегодня все-таки мы решили остановиться на Микки Рурке. Да, немножечко разгадать. Микки Рурк.
3: Он родился в этот день.
2: Американский киноактер. Значит, человек, который когда-то сыграл ковбой Мальборо, Харли Дэвидсон, ковбой Мальборо. А до этого было 9,5 недель. Сейчас расскажем. Но, значит, в принципе, до того, как прийти, значит, в Голливуд, он занимался боксом. Причем, ну, профессионально.
3: Оно и видно.
2: С 12 лет тренировался в Майами-Бич, ребятушки. Вот, ну, для того, чтобы стать нормальным боксером, нужно где-то в плевках в каком-то вонючем зале обязательно тренироваться, и тогда ты станешь. А так, Майами-Бич. Любительская карьера. Значит, боксера провел несколько десятков боев, 27 побед, 12 нокаутов, все такое. Ну, и решил он перебираться. Говорит, ну все, хватит. Ему так на... Им как-нибудь... Кто-то ему так насовал в бубен, что сотрясение мозга многочисленное.
3: Все, хватит.
2: Заставили, говорит, доктор сказал, слушай, так ты долго не протянешь. Uh-huh. Сынок, тебе всего 13. В общем, короче, он решает переехать из Майами в Нью-Йорк, поступить на актерские курсы, одалживает у своей сеструхи 400 баксов, значит, работает продавцом чипсов, выгуливателем собак, вышибалой в клубах. Благо, так удар поставлен. Вот, параллельно оттачивая актерское мастерство. Значит, выход той самой эротической драмы. 9,5 недель в 86 году она очень сильно шумела. Она, это было прямо такое... Ну, она же эротическая драма. Представляете себе, что происходило? Вот с, так сказать, ну, это же был такой не очень у нас растленный взор, да? И это было прям было настоящее событие, которое я в свою очередь...
3: Пропустил?
2: Я пропустил. Непонятно, каким образом я пропустил 9,5 недель. Вот, ну, как-то, ну, не дошло. Хочешь посмотреть 9,5 недель, а тебе дают снова «Командос», например, да? Или там «Рэмбо». Угу. Вот все вот такое. Ну, короче, он мимо меня проехал. И вот сейчас, реально, ребят, я вам сейчас дам задание.
3: Так.
2: Вот смотрите, я считаю, что... Вот название фильма. Я пропустил, я не смотрел фильм 9,5 недель. А про что мог бы быть этот фильм, если бы не это была эротичная драма? Эротическая.
3: Пиши варианты.
2: Значит, я считаю, что 9,5 недель — это как один чувак заказал мебель себе на кухню.
3: Хорошо.
2: Ее изготовили, а теперь осталось только инсталлировать. И вот 9,5 недель к нему приезжал замерщик, что-то пытался, опять не надо переделывать. Так где? И так далее. Вот это и есть. Про что фильм 9,5 недель? Ну, а со своей стороны могу добавить. Значит, прикиньте, скверный характер у боксера был. Очень скверный характер, несмотря на то, что прям был звездным. Знаете, от каких ролей он отказался? В «Крепком орешке» отказался от «Крепкого орешка». И Брюс Уиллис стал «Крепким орешком», прикиньте. Значит, в «Молчании ягнят», ну, не Ганнибала Лектора, конечно, но, тем не менее, отказался играть в «Криминальном чтиве», отказался
3: тоже
2: играть.
3: Тоже не буду.
2: У Тарантино. Не фильм, а какашка, просто говорит. Вообще, отказался. Вот, ну, о чем много раз жалел, и, кстати, между прочим, неоднократно заявлял, что и, значит, его домашние питомцы ему помогали справиться от депрессии. Он жуткий, страшный собачник. Внимание, значит, у него есть чихуахуа по кличке Локи. Дай бог ей здоровья, надеюсь. Да. Значит, именно она спасала его от депрессии. Когда он получил золотой глобус за фильм «Рестлер», в 2008 году это было такое, знаете, восстание из пепла, как «Птица Феникс». 40 лет ничего не было, а тут вдруг...
3: А тут опять.
2: А тут... Получил золотой глобус за рестлера. Значит, Рурк со сцены официально поблагодарил всех своих собак. Сказал, когда человек остается совсем один, а с ним остаются только его собаки. Вот. Собака не предаст. Спасибо большое. Микки Рурк, с днем рождения.
0: Люди бодрые. Владимир Вэлл.
4: Владимир Вэлл и его друзья.
0: Люди бодрые на СВХ Плюс. Новости спорта.
5: Футболисты Риги на выезде победили Супернову со счетом 1-0 в перенесенном матче чемпионата Латвии. Мухаммед Бадамоси забил единственный гол на второй добавленной минуте. Рига прервала серию из двух матчей без побед. Теперь отстает от лидирующей РФС на 3 очка. Правда, соперник провел на одну игру меньше. Мужская сборная Латвии по волейболу проиграла Швейцарии со счетом 1-3 на чемпионате Европы. Латвийская команда уступила в первых двух партиях, уверенно выиграла третью, однако не смогла спасти матч в четвертой. В другом матче той же группы Франция разгромила Германию 3-0 и заняла первое место. Сегодня в 5 вечера Латвия проведет решающий матч группового этапа против Турции. Победа позволит сохранить надежду на выход в 1/8 финала. Главный тренер сборной Литвы по баскетболу Римас Куртинайтис ушел в отставку вместе со всем тренерским штабом. Он руководил национальной командой 2 года и впервые подал заявление об уходе еще в июле, но тогда сохранил должность. С Куртинайтисом Литва выиграла только 4 из 8 матчей отбора на чемпионат мира 27 года и занимает 4-е место в группе. Если команда не поднимется хотя бы на 3-ю строчку, она впервые с 2002 года не попадет на чемпионат мира. Нового тренера назовут после выборов президента Литовской Федерации баскетбола. Латвийская теннисистка Дарья Семениста победила японку Хаю Киносито со счетом 7-5, 6-4 в первом круге турнира в Сан-Паулу. Матч продолжался 1 час 52 минуты. Сегодня после 8 вечера Семениста сыграет в 1/8 финала с 19-летней сербкой Теодорой Костович. Ранее латвийская теннисистка получила место в основной сетке после изменений в составе участниц турнира. Американский эксперт Энди Роддик считает, что немецкий теннисист Александр Зверев может завершить год на 1-м месте в мировом рейтинге. Сейчас Зверев занимает 2-ю строчку, отстает от итальянца Яника Синнера на 1810 очков. По мнению Роддика, Зверев постарается использовать оставшиеся крупные турниры, пока Синнер и испанец Карлос Алькарас восстанавливаются после травм. В этом сезоне немец впервые выиграл 2 турнира «Большого шлема». Мадридский «Реал» на выезде победил «Эльче» со счетом 3-2 в 6-м туре чемпионата Испании. К 33-й минуте гости вели 2-0, однако во втором тайме хозяева сравняли счет. Победный гол Карлос Эспи забил на первой добавленной минуте. «Реал» набрал 15 очков и сравнялся с лидирующей «Барселоной», которая провела на 1 матч меньше. Американский хоккеист Катер Готье продлил контракт с клубом НХЛ Anaheim Ducks на 6 сезонов. Общая сумма соглашения составит 81 миллион евро, в среднем 13,5 миллионов за сезон. В прошлом чемпионате 22-летний нападающий забил 41 гол, набрал 69 очков, став самым результативным игроком команды. Anaheim при участии Готье впервые за 8 лет вышел в розыгрыш Кубка Стэнли. И последнее. В латвийской ночи ориентирования 18 сентября будут рекордные 7174 участника. Соревнования пройдут в течение 3 часов одновременно в 22 латвийских городах. Участники будут искать контрольные пункты на карте. По карте в Риге на старт в Гризинкалнсе выйдут 1500 человек. Регистрация начнется в 6:30. Общий старт в 8 вечера, а завершится дистанция в 23 часа.
0: Новости спорта.

0: Так, 9,5 недель. Про что мог бы быть фильм? Так, про отключение горячей воды в микрорайоне.
1: А? О, база.
0: База. Хорошо. Про ремонт у соседа в квартире сверху. Про доставку дивана из итальянского магазина. 9,5 недель про мужчину, который решил немного посидеть на диете. Я считаю, это про мужчину, который ждет свою женщину в торговом центре на сиденье.
1: Ой, да.

0: 9,5 недель. Про что?
1: Про попытку дозвониться семейному врачу.
2: Что-то жизненное.
1: Про выращивание редиски на балконе. Хороший триллер. Про курс английский с нуля до ничего. Про средний срок возврата долга хорошим другом. Отличная криминальная сага. 9,5 недель – это про поиск свободного парковочного места во дворе.
2: Фильм ужасов.
1: Это вы что? 9,5 недель я смотрел. Это про то, сколько мужчина, как мужчина выбирал фильм, сидя на диване, клацая канал.
0: 9,5 недель, хорош.
1: Про женщину, которая сказала: подожди меня здесь, я на 5 минут в торговый центр загляну.

0: про ремонт дороги протяженностью 10 метров.
1: СВК плюс.
0: Про мужа, который обещал разобрать на балконе вещи или плинтус приклеить. 10,5 недель.
2: Ну это быстро. Еще мало.
0: Это быстро.
2: Да.
0: Про то, как мужик быстро все сделал.
1: Материнка.

0: улица.
1: Для тех, кто выезжает попозже, бодрый краткоскоп.
2: Итак, дорогие друзья, краткоскоп вам всем в ручку.
1: Овен.
2: Овен, сегодня по-короткому выглядит ситуация следующим образом. Будьте готовы к тому, что привычная ситуация неожиданно может измениться и потребует вмешательства.
1: Телец.
3: Новая цель полностью захватит твое внимание, Телец. Поэтому доверься моменту и не сопротивляйся.
1: Близнецы.
2: Если сложно разобраться, значит, в собственных мыслях, сегодня просто, близнецы, прислушайтесь к мнению человека, которому доверяете, и все пойдет как по маслу.
1: Рак.
3: Не позволяй обстоятельствам постоянно менять твой курс и постарайся определиться, куда именно ты, рак, хочешь двигаться.
1: Лев.
2: Слушайте, будьте готовы вовремя вмешаться, чтобы чьи-то, по сути, благие намерения случайно не испортили всю ситуацию.
1: Дева.
3: Дева, сегодня ты будешь особенно востребован, но не бойся отказывать, чтобы не остаться без сил.
1: Весы.
2: Весы, сегодня многое будет зависеть от ваших эмоций, поэтому не пытайтесь искать логику во всем происходящем, но эмоциональнее.
1: Скорпион.
3: У тебя, Скорпион, день обещает пройти легко и приятно, словно под хорошую музыку.
2: Очень хорошо.
1: Стрелец.
2: Не мучай, Стрелец, себя долгими сомнениями. Постарайся поскорее определиться с выбором, и будет тебе прок.
1: Козерог.
3: Козерог, твоя готовность помогать другим сегодня может положить начало крепкой дружбе или даже романтическим отношениям.
2: Ничего себе.
1: Водолей.
2: Из-за рассеянности. Водолейская сегодня лучше дважды проверить себя и свои вещи. Например, там перед выходом из дома или куда-нибудь вы идете. Проверьте все. Рассеянный с улицы бассейной.
1: Рыбы.
3: Дай волю своему богатому воображению и посвяти немного времени приятным фантазиям. Рыбы.
2: Очень хорошо. Приятная фантазия.
1: Гороскоп-краткоскоп. Полную версию слушайте час назад.
4: Его глаза красные.
5: СВХ плюс.

0: Итак, 9,5 недель. Я не смотрел, про что фильм?
1: Как про что? Про судно в Ормузском проливе. Хорошо. Про мужчину, который сказал, завтра сделаю.
0: Да-да, Мариска. Так, внимание. 9,5 недель. Про что фильм?
1: Про то, как однажды я сказал, выпью только одну бутылочку пива.
0: Ужас какой. 9,5 недель, это, ну, как одна девушка ждала отпуск свой. Это драма, драма.
1: Про выброс елки.
0: Комедия.
1: Хорошо. Нет, не комедия, трагедия. Трагедия. Там же слезы.
0: Ну да.
1: Жалко выбрасывать. Вы бы знали, как по ночам, когда вы девчонки, спите, как мужчины плачут.
0: Да.
1: Знают, что надо выбросить елку, а так жаль.
0: Все в слезах лежат. Все в слезах. Проверьте.
1: Поставьте будильник, проверьте. Все в слезах.
0: 9,5 недели это про твою попытку отменить подписку на онлайн-сервис какой-то.
1: О, да.
0: Про ожидание мастера с 8 до 18. Про человека, который решил самостоятельно собрать шкаф. Хороший фильм. Мытарство его. Мытарство. После, значит, про жизнь человека, который дал соседу дрель.
2: Так, хорошо. Ну и как? Пару дней, и дом готов?
3: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
4: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
5: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās. Tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbora. Nu, ko tu nesi?
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Эл Брален, маня парвата, сел шоден.
8: Билеты стави, без лифта. Каста чури 40 сейчас кастес.
9: Паника? Не.

0: Tatjanas.
1: Viņi ir daravisu. Komanda 24.
2: Komanda 24. Muskuļu pietiks.
3: Радио СВХ Плюс представляет.
4: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек ПУТО. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
3: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
4: большое колесо удачи ПУТО и получишь призы от партнеров. ПУТО – новейшие технологии для более чистого автомобиля.
5: Люди бодрые. Владимир Вэл и его

0: Кстати, 9,5 недель — это фильм про человека, который сказал: все, в понедельник начинаю бегать.
1: Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое? Что такое я? Что такое ты? Что такое я? Что такое?

0: Катенька, привет. Это 9,5 недель, это фильм. Вот ты один раз сказал, я все понял. И не надо мне каждые 9,5 недель напоминать.
1: Короче, про женщину, которая каждые 9,5 недель мужчине напоминала. Ну, а его обещание.
2: Ужасно. Кошмар.
0: Это ужас. Это...
1: Нет такого жанра кошмар. Есть ужас.
0: Ужас. Про возвращение второго носка после стирки.
2: Ой, дедушка, 9,5 недель.
0: Конечно, я не зря не выкидывал. Это фильм про то, как зрело на столе авокадо. Про приключения кабачка в холодильнике, ребята. 9,5 недель, да-да. Про ожидание официанта после слов «счет, пожалуйста». Как мужчина за столиком ждал официанта с расчетом. Про одного мужчину, который решил прочитать пользовательское согласие.

0: СВХ Плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. С утра местами туман. Во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются дожди. Ветер южный, юго-западный, слабый или умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 20 градусов. Лепа и Вентспилс 18-19 градусов. Даугавпилс и Резекне до плюс 20. В Риге плюс 18, плюс 20. Вечером ожидается дождь.
0: Радио СВХ Плюс.

0: 9 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Полиция сегодняшнего дня и на ближайшую неделю обещает усиленные проверки на дорогах. Это общеевропейская акция, посвященная безопасности дорожного движения «Родпол». За 2 недели до парламентских выборов в правительстве снова обсуждают запрет транзита через Латвию зерновых из России и Беларуси. Вчера Кабмин принял промежуточное решение.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Отменены около 3000 из почти 5000 региональных рейсов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции протеста участвуют 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды значительно выросли за последние годы. При этом государственные контракты не предусматривают достаточной компенсации. Перевозчики требуют чаще пересматривать предусмотренные договорами выплаты. Пассажирам рекомендуют заранее проверять, будет ли выполняться сегодня нужный рейс. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Полиция также будет проверять использование ремней безопасности и детских автокресел, а также соблюдение скоростного режима. Проверки проходят в рамках общей европейской акции, посвященной безопасности дорожного движения «Родпол». По статистике, с начала этого года на дорогах Латвии в авариях погибли 66 человек. Еще 175 получили тяжелые травмы. За 2 недели до парламентских выборов в правительстве снова обсуждают запрет транзита через Латвию зерновых из России и Беларуси. Вчера Кабмин принял некое промежуточное решение. В ускоренном порядке пересмотреть плату за использование железной дороги, чтобы повысить тарифы на 300%, то есть 4 раза. Однако из-за необходимости обязательного согласования, экономического обоснования и предварительной публикации этого решения новые расценки смогут вступить в силу только через 3 недели. Причем они будут действовать только до конца этого года. А коммерческие тарифы самих перевозчиков и плата за обработку грузов в латвийских портах вообще не изменятся. С января же и специальная надбавка для перевозок зерна из России автоматически перестанет действовать, а обычные инфраструктурные тарифы сохранятся. Одна из правящих партий, Национальное объединение Весу-Латвия ТБ ЛННК, требует уже на этой неделе полностью запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию, указывая, что на этих грузах продолжают зарабатывать латвийские порты. В других коалиционных партиях, в частности Яун Венутиба и Союз зеленых и крестьян, ранее указали, что такой запрет нельзя ввести быстро, товар уже куплен иностранными компаниями, а транзитные перевозки регулируются в том числе нормами Евросоюза. Правительство Латвии отложило рассмотрение вопроса о замене дорожных знаков, указывающих в направлении населенных пунктов и городов России и Беларуси. Министры вчера не смогли принять решение, поскольку выяснилось, что нужно уточнить сроки и расходы на конкретные части плана. На государственных дорогах выявлены 235 таких указателей, еще 78 находятся в Риге и 5 в Даугавпилсе. Частично исправить крупные знаки и полностью заменить указатели с названиями России или Беларуси может стоить около 120 тысяч евро. Министерство сообщения предупреждает, однако, что простое заклеивание названий может ухудшить видимость знаков и повлиять на безопасность дорожного движения. Военные учения «Намайс», которые начались на прошлой неделе, продлятся до 8 октября. С сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по столице будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, ЗМС-сарги и военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения. Также запланированы полеты беспилотников и военной авиации. Возможны кратковременные ограничения движения транспорта. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что все военные мероприятия в городе запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Тарифы на отопление в предстоящем отопительном сезоне могут быть в среднем на 5-15% больше, чем в прошлом сезоне. Об этом в интервью ТВ3 сегодня заявил министр климата и энергетики Латвии Янис Виттенбергс. Подробнее об этом в следующих выпусках новостей. Следующий выпуск в 10. Алексей Новак, СВХ+.

0: СВХ плюс.
1: Владимир В. и его друзья.
2: 9,5 недель, это про то, как Микки Рурк сказал жене: я на часик в гараж зайду. Олегич триггернул и говорит: меня, слушайте, когда говорили про диету, вот у меня третий день, как я мучаюсь, да, надо прорабатываться с психологом, потому что же я за тварь такая дрожащая, третий день себе обещаю, что все, да, теперь на полезном питании, а нет-нет, да, засовываю в рот чего.
3: Сорвусь.
2: Значит, как же там было? Когда, бывало, встанешь ночкой темной попить водички, например. А тут, как выскочат котлеты и как заставят их сожрать, понимаете?
3: Ой-ой-ой.
2: Ну ничего.
3: Страшно, очень страшно.
2: Ну теперь уже со следующего понедельника, иначе как-то разбивать. Только что видели нашу счастливую коллегу, девочку, красавицу.
3: Да.
2: Вернулась из отпуска, в Марокко была. В Марокко. Значит, в Марокко не без Марокко, кстати, задержалась на 3 дня по причине того, что ее подруженцы, с которой она гастролировала в Марокко, у нее дернули документы, там телефоны и
3: деньги, да, и прочее.
2: И все.
3: Карты, и прочие блага.
2: Карты, деньги, 2 ствола, короче, дернули. Пришлось через посольство пытаться каким-то образом эвакуироваться. Я вот подумал, да, ну, если бы, ну, как бы у меня дернули документы, я с другом, ну, где-то. Вот, это же не повод, чтобы другу не лететь домой. Ну, вот такое, ну.
3: Это смотря какая дружба у вас.
2: Да нет, ну я бы не хотел, чтобы мой друг оставался из-за меня, как бы, ну.
3: А если бронь на тебе?
2: Если все забронировано на мне, ну, я не знаю.
3: И без тебя не улететь.
2: Я не знаю, как это решается, то есть, ну, нужно ли, как бы, наличие меня, если бронь на мне. Ну, так или иначе, ну, вот, вернулась, и я вот подумал, какая счастливая девочка, по большому счету.
3: На целых 3 дня больше отдохнула.
2: Да нет, тут даже не в этом дело. Отпуск есть отпуск. Хорошо. А я, казалось бы, сам только что вернулся. Я просто подумал о том, что возвращаться на работу, ну, в среду гораздо лучше, чем возвращаться в понедельник на работу.
3: Да, есть такое дело.
2: Вот. И вот за это я очень сильно ратую. Хотя обычно, как бы, там, с понедельника по понедельник тебя нет. Да? Mm-hmm. Получается. Ну вот. Но это хорошая, очень хорошая тема. Ну, а еще есть предложение в кинишку. В кинишку хорошую.
3: Ой, да.
2: Да.
3: Крутейший фильм.
2: Да, отличный фильм, который называется «Давление». И это не про то, как у чувака подскочило давление, и он решал вопросы.
3: Это целый исторический триллер.
2: Который рассказывает о том, что вот перед высадкой в Нормандии генералу, который принимает финальное решение, ему поступило из метеослужбы предупреждение о том, что
3: будет шторм,
2: и, ребята, вам высаживаться, вот, и принимай решение, пожалуйста. Ну, дальше-то мы вам свое слово сказали, а вы там дальше сами. В общем, крутейший фильм, два билета на которых с открытой датой мы будем разыгрывать в ближайшее время.
3: В коде доступа.
2: Ребята, готовим. О, Дима Маликов, смотри. Я тебя знаю.

0: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
1: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
2: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Tagad ik gadu dr. Mauriņa klīnikai uztic vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu.
3: Šomēnes 20% atlaide kāju vēnu diagnostikai un lāzera operācijai. Uzzini vairāk Mauriņa klīnika LV. Dr. Mauriņa klīnikas kods 0140161.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Мощный бит, модный тренд, гигабит, интернет.
6: Гигабит, интернет.
7: Гигабит, интернет.
6: Мы топ-3 телеком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Подключай Балтиком. Балти, Балти, Балти, Балти, Балтиком, ЛВ.
8: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimē Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
9: Обычное, обычное. Мега-шоу. Шоу. Люди бодрые. Бодрый. Бодрый. Значит, добрый. Добрый.

0: дальше. Задается вопрос, дается три варианта ответа. Один из них правильный. Его порядковый номер – первая цифра кода. Второй вопрос – вторая цифра. Четыре вопроса – комбинация из четырех цифр. Именно ее отсылаем смс-ом на 25-45-25-25. Добычу заберет тот, кто пришлет правильную комбинацию. Удачи!
1: Первая цифра.
2: А Ромео и Джульетта знаете?
3: Знаем.
2: Так вот, сегодня день рождения Джульетты. 742 годика девчонки ее стукнуло.
3: О!
2: Да.
3: Ягодка опять, товарищи. Так, внимание, внимание, посабжу вопрос. А как звали верного друга Ромео из шекспировской Ромео и Джульетты?
2: Меркуцио.
3: Меркуцио единица.
2: Горацио.
3: Горацио это двойка.

0: Опять. Внимание! Какую всемирно известную американскую достопримечательность заставил исчезнуть иллюзионист Дэвид Копперфильд?
1: Empire State Building.
0: Единица.
1: Статуя свободы.
0: Это двойка.
1: Белый дом.
0: Ну, тройка.
2: Последняя цифра.
1: Ну и прямо в этот день, в 1998 году, вышел мюзикл «Нотр-Дам де Пари».
0: Аншанте, аншанте. Ну и кто из известных рок-музыкантов исполнил роль горбуна Квазимоды в русском варианте постановки мюзикла «Нотр-Дам де Пари»?
1: Александр Уман.
0: Единица.
1: Егор Бортник.
0: Это двойка.
1: Вячеслав Питкун.
0: Это тройка.
3: Отсылайте смс-ом 4 цифры на 25-45-25-25. Удачи!
4: Люди бодрые. Владимир Вал и его друзья
5: на СВК.

0: Выходи, выходи! Проказник. Будем правильные ответы кода доступа выдавать. Ну, как звали верного друга Ромео из трагедии Шекспировской? Ромео и Джульетта. Звали его, конечно же, Меркуцио.
1: Меркуцио.
0: Ибо Горацио, это у нас гамлетовский персонаж. Ну, а что касается Капулетти, это вообще фамилия. Причем фамилия Джульетта.
1: Вообще мимо.
0: И всего рода. Ее.
1: А Меркуцио был другом.
0: А Меркуцио, хорошая. Смеркуцио. Ковать, как там смеркнул. Нет, что? Что там было по-другому. Значит, в каком океане находится Саргассово?
1: Ну, в Атлантическом.
0: В Атлантике, конечно. Море, которое не имеет ни одного берега. То есть сухопутной границы у него нету. Атлантический океан, друзья. Кстати, весь угорек, который копченый, лежит красивенько на прилавочках, значит, рыбного магазина.
1: Это все,
0: значит,
1: оттуда?
0: Родились. Вот каждая из этих рыбок, значит, родилась в Саргассовом море и потом сама себя доставила, как это, самовывозом пришла в Латвию. И не только.
1: Вот.
0: По всему миру. Значит, какую всемирно известную американскую достопримечательность заставил как бы исчезнуть иллюзионист Дэвид Копперфильд, о чем мы очень много свидетельств, фото, видео. И...
1: Это была Статуя Свободы.
0: Бабушка еще рассказывала.
1: Да-да-да.
0: Статую Свободы спрятал, товарищи. Ну и кто из известных рок-музыкантов исполнил роль горбуна Квазимода в русском варианте постановки мюзикла «Нотр-Дам де Пари»? Это у нас кто был горбун, отверженный с проклятием на челе?
1: Это был Вячеслав Питкун.
0: Это был Вячеслав Питкун.
1: И ходоспа у нас сегодня 1-1-2-3.
0: Да, слушай,
1: ты Бэль ищешь?
0: Я не знаю, да. Ну давай чуть-чуть послушаем.

0: Владимир Вэл.
1: Владимир Вэл и его друзья.
2: Внимательность, внимательность при подписании контракта, ребята.
3: Внимательность, да.

0: СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Скажите, пожалуйста, а как вы там у себя документы множите?
3: Да по-разному.
2: Я не знаю, но сейчас ксерокс обязательно же должен быть.
3: Конечно.
2: Хотя, по большому счету, сейчас же достаточно сфотографировать любой документ и послать его на принтер. По большому счету.
3: Тоже верно.
2: Ну, при большом количестве, конечно. В общем, сегодня тот самый день, когда в 59-м, между прочим, году в США публике был представлен первый коммерческий копировальный аппарат, и это был ксерокс как раз-таки. Это бренд. Да, имя, ставшее нарицательным, вот, и вообще, ну, он же считается как Зирокс.
3: Да кто его знает?
2: В оригинале Зирокс.
3: Пусть будет Ксерокс.
2: Ну, мы называем...
3: Мы так привыкли.
2: Ксероксом.
3: Значит, точнее, вы так привыкли.
2: Его, кстати, Карлсон запатентовал. Вот, фамилия у него была такая, значит, и, говорит, вот, еще в 38-м году. Вот, однако 20 крупных компаний, включая IBM, Kodak, General Electric, отказали ему, сказали, ступай. Значит, это убогая тема, очень нишевая, абсолютно неперспективная. И лишь одна компания скромная, Халлойд из Рочестера, рискнула всеми своими баблишками ради закупки его патентов.
3: И не проиграла.
2: Не проиграла. Но изначально, конечно, было тяжело. Во-первых, представляете себе в 59-м году, какого размера будет любая техника. Любая. Она занимала всегда какой-то дом.
3: Ну вот даже если сейчас принтер, он не совсем компактный.
2: Хотите, я вам прикол расскажу?
3: Но.
2: Представь себе, ты покупаешь за космо-деньги в то время множительную технику. Да, то, что. Значит, но тогда еще, знаете, как лампы эти, они нагреваются. Соответственно, бумага, застревая, там постоянно вспыхивала.
3: Да.
2: Я не шучу.
3: Дымок.
2: Горело. И проблема была частой настолько, что компания поставляла в комплекте с каждым аппаратом маленький огнетушитель. Ну, прикинь себе, да?
3: Подарок.
2: Вот, ну, такой, да, папа. И в подарок огнетушитель. И страховочка для каждого члена этого самого. Ну, это я шучу про страховку. Значит, копировальный огнетушитель, так его называли. Значит, цена, представьте себе, 59-й год, цена 29 500 американских долларов. Это просто заоблачный по тем временам деньги.
3: Это как тачка.
2: Просто заоблачный. Какая тачка?
3: Любая.
2: Любая.
3: Твоя.
2: Я думаю, моя, говорит, да. В общем, как, я не знаю, за эти деньги можно купить, было в те времена точно 3 автомобиля, как минимум. Вот, хотя я не проверял, я так просто скидываю. Вот, естественно, большинство компаний говорят, спасибо, не надо. Это наш годовой оборот. И тогда руководство Ксерокса идет на гениальный шаг. Именно они стали сдавать аппараты в аренду за $95 в месяц.
3: А это уже выгодно.
2: Ну, это уже вообще нормально, это уже можно потянуть, в принципе. А стоимость вот этой аренды входила 2000 копий. А потом за каждую последующую копию бралась плата 5 центов. Вот, казалось бы, ну, немного, вот, а тут будешь экономить, будешь меньше платить. И это спровоцировало взрывной спрос на ксерокс. Ну, то есть, нам
3: нужно... Что, всем нужно?
2: Конечно. Ну, это вот как сейчас, например, ты покупаешь, по сути, какой-нибудь принтер за сущие копейки. А вот расходнички... Будь добр...
3: Картриджи.
2: Будь добр, сдай почку. Вот. Ну, и что касается триумфа аппарата ксерокса, значит, когда вот этот Xerox 914 изменил судьбу скромной фирмы, значит, в 61-м году компания официально сменила свое историческое название и стала называться уже полностью Xerox Corporation. Сам бренд стал нарицательным для любого корпоративного аппарата. Xerox, все, что множит, значит Xerox.
3: Все Xerox.
2: А это и есть, не есть удача. Большая по бизнесу. Когда-то посмотрели, все отказались, а они взяли. Отлично.
0: СВХ плюс.

0: uzkodas. Jā, uzkodas būs visur, tāpat kā citi gardi kārumi. Meklē Rimi par īpaši garšīgām cenām. Līdz 21. septembrim Armands Rimi karti, krekeri, focaccine sailing, divi veidi, 200 grami, 1,99 €. Humusa vai kvinojas čipsi E-Trill, divi veidi, 40 vai 45 grami, 1,25 €. Uzkoda Crunchitos, dažādi veidi, 45 vai 60 grami, 2,99 €. Rimi.
1: Предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner 2 в 1 для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АБТ.
2: Nejautā, ko internets var dot tev, jautā, ko tu vari dot savam internetam. Katru reizi, kad izvēlies TET, tu sūti signālu. Tu stiprini Latvijas digitālo robežu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat.
3: TET strādā Latvijas labā no katrām Latvijas mājām. Tas ir nacionāls nozīmes internets. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
4: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
5: Твое утро.
6: Утро.
5: Твое настроение.
7: Люди бодрые.

0: На СВХ плюс.
1: Владимир Вэлл и его друзья.
2: Прикиньте, Джингл Беллс. Джингл Беллс – запатентованная штука. Значит, именно в 1857 году Джеймс Лорд Пирпонт из Бостона получает авторские права на песню, которая тогда называлась «One Horse Open Sleigh».
3: Ну, то есть это не то.
2: Это, знаешь, это крестьянин, обновляя путь, его лошадка, снег почуяв, несется рысью как-нибудь. Значит, сейчас мы ее знаем как Джингл Беллс, она так и стала Джингл Беллс. Вполне возможно, для того, чтобы войти авторские права, мы по-другому называть стали. В общем, короче, он пишет песню, но не для никаких рождественских праздников. Ребята, в ней ни одного упоминания Рождества, Санта-Клауса там или каких-то религиозных мотивов там нету.
3: А в смысле? А как?
2: Ну как? Вот так. Значит, композиция им создавалась для выступления хора воскресной школы. Ну, и там, значит, они как бы хористки, хористочки и хористы, естественно. Вот, он пишет песню вот для того, чтобы выступать. Значит, день благодарения на носу, надо выступать. И он пишет песню для дня благодарения. Ну, там, правда, про индейку тоже ничего нету, да? Ну, а про разбитные гуляния, чуп на бок, кушаком подпоясавшись, все вот это.
3: Вся песня в этом.
2: Конечно. Ну, и, соответственно, лишь со временем публика, то есть мы сделали главным рождественским гимном именно Джингл Беллс. Значит, короче, Джингл Беллс, это не те самые колокольчики рождественские, это, ну, бубенцы, товарищи, которые вешали на лошадей. Ну, потому что, ну, смотри, зима, представляешь, крестьяне торжествуют. И вот по насту идут сани. Они же как электромобиль, вообще не слышно. И лошадка тоже, крадучись, вот это все делает.
3: Тихо.
2: Она же босиком, да, нету. Ну, как, если она бежит, допустим, по брусчатой мостовой или по асфальтированному шоссе, то, конечно, все слышно очень далеко. А если по снегу, она аккуратненько на носочках бегает. Вот, и там тишина. А не равен час Зина попадет под лошадь. Или Остап Бендер попал под лошадь, да? Вот. И, соответственно, ну, бубенцы вешали, чтобы просто было тупо слышно. Вот, и было тупо слышно. А потом стало лучше слышно. Значит, мелодия, зарегистрированная в 1857 году, заметно отличалась от привычного нам припева. Мелодию тоже поменяли, между прочим. Да. Оригинальный мотив был более сложным, гармонически напоминал классическое произведение Моцарта.
3: О как!
2: И был менее ритмичным. Вот, сбила. Ну, это не танцевая, это не быстрая песня. Значит, современную, упрощенную, запоминающуюся аранжировку уже, ну, как бы, вот этот припев приобрел там в 1890-х годах, то есть спустя, считай, 30 лет вполне было достаточно, чтобы немножко модифицировать. Устали мы. Значит, что касается песни оригинальной, у нее было 4 куплета. Сколько в Джингл Беллс? Два куплета. Было 4. И содержание, естественно, тоже отличалось от детской сказки. То есть они полностью переделали. Значит, в них описывалось катание молодых людей с девушками, да, развиваемые с ними скорость, знаешь, слезы из глаз, заносы на снегу, падение пары в сугроб со всеми вытекающими оттуда последствиями. Значит, в последнем куплете авторы вовсе прямым текстом советовали молодым людям, пока вы молодые ребята, берите девушек, запрягайте свою лошадку и мчитесь вам весь опор. Но, по сути, это «Танцуй, пока молодой мальчик». Вот так. Вот, ну и теперь уже все имя.
3: А теперь детская песенка.
2: Поменяли мелодию, поменяли слова, и теперь это «Джингл Беллс», товарищи. Одна из самых исполняемых в мире песен.
3: Каждый год.
2: Одно
3: и то же.
2: Это как ирония судьбы, товарищи. Так, на тему иронии, значит, я хотел сыграть. Сегодня у нас играла в нашей игре знатный словак, но мы это в баньку ходили. Значит, Маринка.
3: Да.
2: И я задал вопрос, ну, что тебе сыграть? Она говорит, слушайте, а вот это вот, кто исполняет? Она танцует под Шаде.
3: Там их трое.
2: Ну, да. Ну, нет. Ну, короче, их трое.
3: Да.
2: Ну,
3: я только Мота знаю.
2: Ну, есть... Бай Индия, основной как бы персонаж. Да, Бай Индия. Вот она говорит, а у вас есть Бай Индия, только другая песня. Спектакль называется. Я говорю, ну, как бы, ну, особо в эфире нет.
3: Ну, давай послушаем.
2: Давайте просто для развития вокабуляра. Вот,
3: ну, и чтобы Маринке было приятно.
2: Насмотрим. Ну, и Маринке будет, конечно, отдельно взятой, конечно, королеве приятно. Она же там еще захворала, да?
3: Ой, да.
2: Подучая какой-то ящер у нее, да?
3: Давай, выздоравливай прямо сейчас.
2: Ну, чинись, подбавь.

0: летит Олег Сетерин, между прочим, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. И сегодня у нас среда, театральная среда. Ждем, ожидаем.
1: Достаточно.
0: И за среду не переживай.
2: Люди бодрые. Владимир Белл.
3: Владимир Белл и его друзья.
2: Люди бодрые на СВХ+.
4: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
5: Рига кустībājum priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no botaniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklēdējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krāj soļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē, bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
6: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
7: Ну и как? Пару дней и дом готов?
8: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
9: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок». Строй надежно.
2: Обычное. Мега-шоу. Люди бодрые. Даже в утренней пробке можно стоять бодро. Бодро.
10: СВХ плюс.

0: Радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. На побережье порывистый. Днем по стране плюс 16, плюс 20 градусов. В Лепе-Венспилсе плюс 18, плюс 19. В Даугавпилсе, Резекне и Риге плюс 18, плюс 20.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 10 утра в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше. Рост расценок может составить от 5 до 15%, заявление министра климата и энергетики Виттенбергса. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будут ходить большинство междугородних автобусов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. Военные учения «Намы» с сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться военные, в том числе военная техника.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не будет ходить большинство междугородних автобусов. Отменены около 3000 из почти 5000 региональных рейсов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции участвуют 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды значительно выросли за последние годы. Однако государственные контракты, заключенные тоже много лет назад, не предусматривают достаточной компенсации. Перевозчики требуют чаще пересматривать контракты. Пассажирам рекомендуют заранее проверять, будет ли выполняться сегодня нужный рейс. Организаторы предупреждают, что могут провести и новые акции протеста, если власти не предложат решение. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Полиция также будет проверять использование ремней безопасности и детских автокресел и соблюдение скоростного режима. Проверки эти проходят в рамках общеевропейской акции, посвященной безопасности дорожного движения. Она называется «Родпол». По статистике, с начала этого года на дорогах Латвии в авариях погибли 66 человек. Еще 175 получили тяжелые травмы. В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше, чем прошлой зимой. Рост расценок по стране может составить в среднем от 5 до 15%. Об этом сегодня в эфире ТВ-3 заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, у большинства предприятий теплоснабжения подорожание будет умеренным, но в отдельных самоуправлениях можно ждать существенного скачка. Сейчас тарифы на отопление по Латвии от 60 евро за мегаватт-час в Балве до 140-150 евро за мегаватт-час в некоторых других городах и населенных пунктах. Министр указал, что запасов природного газа перед началом отопительного сезона достаточно. С доступностью других видов топлива, щепы и гранул стало лучше, чем было летом при высоком спросе. Времени до парламентских выборов всего пара недель. Министерство предложило выделить до 10 миллионов евро из госказны на увеличение жилищных пособий. Сейчас их получают около 31 тысячи латвийских семей. Предстоящей зимой помощь хотят распространить еще на десятки тысяч домохозяйств. От 28 до 38 тысяч дополнительно. Это будут семьи с низкими доходами, с детьми, в том числе с детьми с инвалидностью, а также пенсионеры. Размер пособия может вырасти на 40-70 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. Однако правительство решение еще не приняло. Еще около 4 миллионов евро Министерство климата и энергетики предлагает выделить из собственных сэкономленных средств, чтобы до конца года сохранить скидку в 20-25 евро в месяц в счетах за свет для так называемых защищенных потребителей. Это малоимущие, многодетные семьи, люди с инвалидностью первой группы и другие. В правительстве снова обсуждают запрет транзита через Латвию зерновых из России и Беларуси. Вчера Кабинет министров принял промежуточное решение в ускоренном порядке пересмотреть плату за использование железной дороги с тем, чтобы повысить ее на 300%, то есть в 4 раза. Однако из-за необходимости обязательного согласования, принятия поправок к закону в Сейме и экономического обоснования, плюс предварительной публикации этого решения, новые расценки смогут вступить в силу только через 3 недели, то есть ориентировочно с 7 октября. Причем они будут действовать только до конца этого года. С января же расценки «Латвес Дзелсельш» должны вернуться на прежний уровень. Одна из правящих партий, Национальное объединение «Весулатвия ТБЛННК», требует уже на этой неделе полностью запретить транзит российского и белорусского зерна через Латвию. В других коалиционных партиях, в частности «Яуна Венутеба» и «Союз зеленых и крестьян», ранее указывали, что такой запрет нельзя ввести быстро. Товар уже куплен иностранными компаниями, а транзитные перевозки регулируются в том числе нормами Европейского Союза. Правительство Латвии отложило рассмотрение вопроса о замене дорожных знаков, указывающих в направлении России и Беларуси. Министры не смогли вчера принять решение, поскольку выяснилось, что нужно уточнить сроки и расходы на конкретные части этого плана. На государственных дорогах выявлены 235 таких указателей, еще 78 находятся в Риге и 5 в Даугавпилсе. Частично исправить крупные знаки и полностью заменить указатели с названиями России или Беларуси может стоить около 120 тысяч евро. Министерство сообщений, однако, предупреждает, что простое заклеивание названий может ухудшить видимость знаков и повлиять на безопасность дорожного движения. Отсюда необходимость уточнить сроки и затраты. Военные учения «Намес», которые начались на прошлой неделе, продлятся до 8 октября. С сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, ЗМС-арги и военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения. Также запланированы полеты дронов и военной авиации. Возможно, кратковременное ограничение движения транспорта и пешеходов. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что все военные мероприятия в Риге запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Следующий выпуск новостей в 11. Алексей Новак, СВХ+.

0: Значит, седока? Где же мой седак? Где же мой седак? А вот он есть! Пришел!
1: Внимание! Внимание!
0: Почтеннейшая публика! Театр начинается
2: на радио!
3: Каждую среду на СВХ Плюс актеры русского театра имени Михаила Чехова. Театральная среда. С 10 до 11.
0: Театр начинается
2: сейчас.
0: И это всегда волнительно. Всегда волнительно, несмотря на то, что сотни, тысячи эфиров за плечами, но встреча с служителями Мельпомены всегда, всегда добавляет, во-первых, драйва, а во-вторых, конечно же, очень ты выступаешь в качестве хозяина дома гостеприимного. Вот. И у нас впервые, в принципе, на прямой, так сказать, в прямом контакте человек заслуженный. Значит, человек, который играет и в «Визите старой дамы», шикарный дворецкий, дамы и господа, и в «Графе Монте-Кристо», я Эдмон Дантес, значит, королевского прокурора, протестую, ваша честь, и в спектакле «Почти счастье», и «Робин Гуда», и «Да здравствует королева Виват», и «Шесть Шерлоков», и «Три мушкетера», дамы и господа, сегодня у нас в гостях человек, проверенный временем, значит, Рижский русский театр имени Михаила Чехова и его яркий талант Олег Тетерин у нас в гостях. Здравствуйте, и сразу же к микрофончику близко. Вот как Володенька. Обратите внимание.
4: Да? Жуем микрофон.
0: Немножечко можно вот так хоба и поднять. Так будет удобнее гораздо.
4: Доброе утро.
0: Добро пожаловать.
4: Доброе
0: так,
4: утро.
0: Внимание. Ну, естественно, нужно немножечко резюме. Характер скверный, не женат. Ну, это было про кого-то. Про Билли Бонса, по-моему. Значит, по понедельникам Олег Тетерин не делает никаких важных дел. Много раз пробовал, и не получается.
4: Да, это правда. Это правда. Дело в том, что вот мы с приятелем писали детские сказки для радио, и делали это по понедельникам, потому что понедельник у меня выходной.
0: Так.
4: Вот. И каждый раз, когда мы начинали запись, то у нас электричество вырубалось, то компьютер зависал, то еще залипания какие-то были. Очень непонятные какие-то вещи.
0: Казалось бы, вся вселенная была против того, чтобы
4: понедельник. Да. И он на меня как-то странно смотрел, так говорит: Олег, у меня никогда такого не было, только с тобой. Я говорю: слушай, давай перенесем запись на вторник. Так говорит: ну давай. И все прекратилось, не поверите.
0: И с тех пор... И запись прекратилась.
4: Да, с тех пор я стараюсь понедельник важный. Нет, в магазин, конечно, сходить можно, там еще что-то.
0: Мусор вынести.
4: Но какие-то важные вещи я не делал. У меня не ладится, все у меня валится из рук.
0: Понедельник.
4: Понедельник, день бездельник, отдыхаем.
0: Маленький шаббат себе устроил в понедельник Олег Тетерин, дамы и господа. Так, значит, у него есть такое, я не знаю, это, ну, как бы, я бы назвал это, если бы про себя говорил, я бы назвал это проклятие цифры 14. Но в этом контексте, ребята, просто цифра, которую преследует Тетерина на протяжении всей жизни, это цифра 14. Квартиры, в которой жил Тетерин, всегда были 14-ми. Жена родилась 14-го, сын родился 14-го. Место в поезде, неважно, в самолете, кинотеатре, всегда попадается 14-е. Родился 27 июня, это по старому, то есть юлианскому календарю, 14-е. Я вам скажу больше. Сегодня 16-е. А это 14 плюс 2.
4: Да.
0: Совпадение?
4: Арифметика.
0: Значит, так, из такого прям вау, 10 лет Тетерин Олег поет в церковном хоре.
4: Да.
0: По выходным получается, да?
4: Ну, суббота, воскресенье и иногда в будние дни, когда большие праздники, они иногда выпадают и на будние дни. А в основном это суббота вечер, воскресенье утром.
0: Я представляю, за 10 лет какой репертуар уже собран?
4: Вы знаете, там в православной музыке есть свои композиторы, есть свои Моцарты, Бетховен, Чайковский.
0: Кто-то повеселее, да. Кто-то наоборот, да, погрустнее, да,
4: да,
0: вот так.
4: По-разному, да. И, кстати, надо сказать, что и всем известные классические композиторы, такие как Чайковский, там и все остальные, они тоже все писали для церкви, есть произведения для литургии, и они писали...
0: Богоугодное,
4: да,
0: дело.
4: Херувимскую песню почти у всех у них есть. Там у классических композиторов, русских, имею в виду, композиторов, у них есть херувимская песня для литургии. Мы просто не все слышим, и не все исполняются в храмах, да, но в Ютубе можно посмотреть, набрать, и там
0: и
4: очень...
0: И получить.
4: Это очень красивая музыка, и ты как бы даже не ожидаешь от этого композитора. композитор, что вот он может и так написать. Потому что мы привыкли их слышать в другом виде, там, да, оперы, балеты там и так далее, симфония, а тут другая совсем музыка.
5: Слушайте, а вот, ну, это же это каждую субботу и воскресенье по утрам. А во сколько просыпается участник хора?
4: Ну, просыпаться мне приходится где-то часов в 6.
5: В 6 утра, да?
4: В 6. Почему? Потому что нужно идти творить утреннюю молитву обязательно перед службой.
5: Так. Чтобы чистеньким.
4: Ну, чтобы, да, выпросить у Бога, чтобы все было хорошо, чтобы мы согласно пели, потому что утром голос ведь не слушается. Он же спит.
5: Я в 7 утра прихожу сюда, конечно.
4: Да, у нас вокальные репетиции раньше 12 не начинаются в театре, а здесь уже в 9 утра надо уже петь, да? Вот. И поэтому надо встать пораньше, чтобы голос проснулся просто. И чтобы было согласие в пении, да? Это очень важно.
5: Конечно.
4: Особенно в церковном хоре.
5: Особенно в хоре. Вообще.
4: И в церковном частности, да.
5: Слушайте, а у меня сразу вопрос такой. Ну, для того, чтобы петь по субботам и воскресеньям, нужно еще и как-то репетировать. Как совмещать вот это вот? Когда вы репетируете? Как это происходит?
4: Вы знаете, репетиция у меня обычно самая ранняя начинается в 11.
5: Это в театре вы имеете в виду?
4: В театре. Да. А вы говорите про репетиции в церковные?
5: Как совместить репетиции церковные с репетициями в театре?
4: Да, это очень просто. Скажем, если субботу вечером мы поем, то иногда остаемся еще на полчасика разобрать какую-то вещь, которую мы поем, скажем, раз в году. Есть такие вещи, которые поются раз в году.
5: Ну, например, пасхальная какая-нибудь там.
4: Пасхальная, да, это
5: спас.
4: Точно. И есть вещи, которые поются только во время Великого Поста, и поются только один раз, и все.
5: Чем отличается песня постная от песни непостной?
4: Ну, вы знаете...
5: Это набор.
4: Нет, это хороший вопрос, нормальный.
5: Вы уж простите.
4: Постное пение, оно покаянное. Пост дается для покаяния.
5: Так.
4: Господи, прости. Угу. А уже литургическое пение, это во время литургии уже не кладут поклоны и не говорят: «Господи, прости», потому что Господь простил.
5: Уже простил,
4: ну,
5: и ты как бы уже
4: себе, я вас прошу прощения, вы меня простили, а через 15 минут я опять подхожу, говорю: «Прости меня, прости». А говорю: «Я же тебя простил».
5: Это очень занудно.
4: Да,
5: это
4: не только занудно, и оскорбительно, понимаете, это как-то странно даже.
5: Вроде
4: да?
5: Уже все.
4: Да, то есть литургия — это уже праздник, это уже банкет, это уже вкушение святых тайн, даров и так далее, тела и крови Господней и так далее. Это уже простили тебя, отпустили, тебе легко.
5: Класс!
4: Да.
5: Класс.
4: А вот эти песнопения во время постов, да, во время поста, они покаянные. То есть гасится свет в храме, все гасится.
5: Свечи тоже?
4: Свечи остаются. Но их очень мало, как правило, так. Да. И священники тоже снимают цветные все эти облачения, остаются в черном.
5: Так.
4: Вот. И частенько все встают на колени.
5: О.
4: Вот. И все это творится, и мы поем покаянные песни.
5: А это какое-то закрытое мероприятие?
4: Нет, это не закрытое. Пожалуйста,
5: Просто никогда, вот я поймал себя на мысли, что я никогда не видел вот такой традиции.
4: Вы знаете, дело в том, что раз в году в первую неделю поста, понедельник, вторник, среда и четверг, читается покаянный канон Андрея Крицкого. Это великолепное произведение и с поэтической точки зрения, и со смыслом, и со всеми духовными делами. И он читается, разделяется на 4 части, на 4 вечера. Вот. И священники по очереди его читают. И там они делятся на несколько песен, несколько стихов, и после каждого стиха люди встают на колени, встают обратно, опять на колени. Знаете, такой челнок туда-сюда. Это очень тяжело. Но вот я хочу сказать, что многие люди, которые пришли на такие службы, они избавились от многих своих болезней.
5: Вот.
4: Буквально физически.
5: Чудотворное.
4: Да, потому что это помогает. Но если, опять же, если ты не механически это делаешь,
5: нет,
4: а всей
5: конечно,
4: душой...
5: Конечно.
4: Да. Но есть люди, которые, например, приходят, знаете, только водички взять святой, там еще что-то. Ну, вот у них как
5: там
4: бы...
5: Там куличик посветил, ну, уже, да, и хорошо, достаточно.
4: Это, достаточно. Да? Одна
5: и
4: женщина...
5: И одну фоточку в Инстаграме обязательно.
4: Да, одна женщина пришла и говорит: а когда, говорит, будут книжку на голову класть?
5: Да, вот это.
4: Я
5: вот
4: говорю: какую книжку? Ну, вот ходит священник, книжка. Говорю: а, Евангелие? Она: ну да.
5: Ну вот эту книжку.
4: То есть она даже не знает, какую книжку.
5: Я нормально, книжка есть, значит, к сожалению, человек читающий.
4: Ну да, разное есть восприятие этого. Веры у всех оно разное.
5: У каждого по-своему, дамы и господа. Значит, ну и есть еще одна

0: наступать. Сейчас немножко коммерческой информации и возвращаемся.
1: Театральная среда. Kas nepiedalās izloze, tas jaunu Dyson nelaime. Tāpēc piedalies! Iepērcies Rimi e-veikalā līdz 28. septembrim. Reģistrē e-pirkumu un saņem jaunu Dyson katru nedēļu. Loterijas atļaujas numurs 9133. Rimi.
2: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – liela formāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info at visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen.lv.
4: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Пунеци АВТ.
6: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
1: Театральная среда.
0: Итак, Алексей Зерин, Рижский русский театр имени Михаила Чехова. Добро пожаловать в нашу уютную среду обитания.
7: Благодарю.
0: Здесь мы поднимаем основной вопрос. Это, он такой, как триптих: детство, отрочество, юность. Есть предложение сразу же начать. Я то, что забыл сказать про Олега Тетерина, между прочим, что он заядлый, между прочим, велосипедист. Как бы писал в своем пресс-релизе. Значит, научился ездить на велосипеде в тот момент, когда научился ходить. По крайней мере, ему так показалось. Или кажется.
7: Приблизительно так оно
0: сейчас.
7: И было, да.
0: Сегодня на велосипеде?
7: Нет, сегодня нет.
0: Почему?
7: Потому что большое расстояние надо преодолевать, а мне сегодня еще нужно будет... У меня танцевальные репетиции, у меня надо сохранить силы.
0: Все, силы? Силы экономим, конечно, потому что, я так понимаю, значит, давайте так, где родились?
7: Я родился в Риге.
0: Рига. А какой район, в каком районе проходило ваше детство, чтобы мы примерно понимали?
7: В советское время это называлось Красная Двина, Саркандаугова.
0: Саркандаугова?
7: Да,
0: конечно.
7: Да. Каждый уголок, каждую щелку, каждый заборчик я там знаю до сих пор. И у меня там везде свои эпизоды. Вот тут мы подрались, вот тут мы, значит, яблоки тырили.
0: А здесь опять подрались, потому что это краска, это Саркандаугова.
7: Да, у нас все время там в сне отношения было постоянно.
0: Это вообще восхитительно.
7: Причем, как в одном фильме было, я сейчас не помню в каком, но я запомнил фразу, он говорит: а чего это они все время дерутся? Подожди. Говорит, это начало большой дружбы.
0: Вот,
7: потому что после того, как мы дрались, мы становились друзьями. Да, вот как это ни странно, да, драка, противоборство нас потом превращалась в дружбу, да?
0: Соответственно, значит, до скольки лет на краске прожили?
7: Я прожил где-то там приблизительно, сейчас скажу, где-то до 14 лет.
0: До 14, да? Значит, соответственно, и детский сад был там же?
7: Да, и детский сад был там же. И хочу сказать, что в 4 года я первый раз пошел в магазин.
0: Вот,
7: и как сейчас помню, я купил бутылку молока, маленький хлеб черный такой у нас был, такой половинка
0: была. Полкирпичика?
7: Полкирпичика был. И еще что-то. Что-то, сейчас не помню, сметану, что ли, что-то такое. Купил, у меня сеточка была такая, мама мне дала 5 рублей советских.
0: То есть со сдачей еще.
7: Да. И я очень хорошо помню, значит, стоят какие-то большие бочки, оттуда все что-то покупают.
0: Так.
7: А я не дотягиваюсь.

0: до них. И я, значит, на носочках подтянулся. Две большие деревянные бочки. В одной красная икра, в другой черная.
1: В бочках икру на краске продавали?
0: И вот она стояла, на полу стояли бочки, люди подходили, сами себе накладывали.
1: Так.
0: Отдавали продавцу на весы. Значит, я вот хорошо... И очень было много этих грузинских вин в таких, знаете, в таких плетеных стекла.
1: Бутыли?
0: Бутыли такие вплетеные были. Они как плетё. Кувшины были, да, выглядели, да, да, с ручкой такой, да? И мы вот тогда перепробовали, папа покупал, я чуть постарше стал, мне наливал немножко. Да, а сосед надо мной подшутил. К нему приехали друзья, значит, из Грузии. И он говорит, слушай, сок виноградный хочешь? Я говорю, ну, конечно, хочу. Да, мне было лет 10, что ли. И он говорит, наливай. И действительно, я клянусь, у него был вкус и запах виноградного сока. Легкий такой. Потом, а второй стакан хочешь? Да. А третий хочешь?
2: Чистая краска.
0: А потом меня мама меня унесла домой, в кровать положила, а соседу кулаком помахала.
2: А Олежку тошнило.
0: Да. Нет, не тошнило, потому что это было очень высокого качества вино. От него было только очень глубокий сон, ну и легкое похмелье первое в моей жизни. Да.
2: В 5 лет?
0: В 10 лет.
2: Ну это, в 10 лет прочувствовал. Ну, с Аркандауговой есть Аркандауговой, тут ничего не поделаешь.
0: Ну, такие шутники были у нас соседи.
2: Да. Ну, значит, какая-то стройка была, где пропадали. Значит, яблоки были, я понимаю, это не заброшенные сады, это были какие-то, да. Ну...
0: Как это ни странно, очень хороший сад был в сумасшедшем доме, на Красной Двине, который до сих пор там стоит. И в них там были такие низкорослые деревья, и я, как помню, сейчас там в них была Антоновка очень хорошая.
2: Низкорослая?
0: Она такая вот, небольшая была.
2: Ее, как бы...
0: Обрезка. Я помню, что она была невысокая, поэтому легко было яблоки с нее, так сказать. Они были кислые. Ну, это же Антоновка. Она хорошо там...
2: Это август.
0: Но она в чай хорошо там...
2: Нет, Антоновка же, когда вызревает, вот уже ближе.
0: Когда она упадет на землю, да, вот тогда... А мы же ее сорвали.
2: Ну, естественно. В июне.
0: Антоновку. Ходили с кислыми лицами.
2: Значит, пойти в сумасшедший дом набрать яблочек. Это одно из...
0: Ну, это Саркандаугова, в чистой красе.
2: Что еще? Что еще из такого? Ну, ваша железная дорога мимо проходила?
0: Проходила, да. Нет, ну вот мы с папой идем в воскресный день, по-моему, мы всегда ходили, раз в неделю ходили с ним в баню, идем по узкой улочке.
2: Что за баня, где?
0: Она на Красной Двине. По-моему, она на Преже находилась. Так. Улица Преже была такая.
2: Банный день.
0: Сосновая улица, да?
2: С батей.
0: Когда мы шли по этой узкой улице, она такая тесная, узкая такая. И я говорю, папа, а чего она Преже называется? Говорит, ну, понимаешь, Олежек, когда-то она здесь, наверное, был сосновый бор. А теперь вот, значит, нарубили этих домов. И вот мы идем мимо, из подворотни какой-то пацан, который старше меня намного, он вышел так, цыкнул, и мне пендаль.
2: Саркандаугова, ничего не поделаешь.
0: Не боялся моего отца, что отец может заступиться. Ну, такой лихой район он
2: был. Это, ну что, краска, это прям...
0: Он лихой был такой.
2: Только старая москачка могла как-то конкурировать.
0: Я помню, трамвай разогнался, там он делает поворот, был кинотеатр «Аврора».
2: Так.
0: И там он делает поворот на 90 градусов. И это был последний трамвай. И водитель, они... Там какой-то друг к нему подсел, и они в кабине там ля-ля-ля-ля-ля. Он разогнался, забыл, что там остановка. Они заболтались. И на полном ходу этот трамвай...
2: Поехал в сторону переезда?
0: Но на такой скорости он не может списаться на 90 градусов. Он выехал за пределы, переехал через дорогу и врезался в угловой деревянный дом. Можете себе представить...
2: Он ехал в центр или из центра?
0: Он в центр ехал.
2: Он ехал в центр. То есть он, соответственно, прямо и поехал туда?
0: Вот прямо и поехал. И представляете себе, человек лежит в кровати, в постели, и вдруг к нему в квартиру въезжает трамвай.
2: Лида, откуда у нас трамвай? Откуда у нас трамвай в прихожей?
0: Да-да-да. Ну, и знаете, нет худа без добра, краска. Зато этим людям всем дали новые квартиры.
2: Вот,
0: да,
2: вот.
0: Как в компьютере. Вот. А, еще был очень интересный случай. Там была такая, знаете, такая заштатная столовая была там на улочке такой. И папа иногда, вот забирая меня из школы, когда был в первом классе, значит, мы туда заходили, в эту столовую обедали. И вот мы идем, как всегда, в эту столовую. Ну, заштатная советская столовая. Мы заходим, и вдруг видим, стоит метрдотель.
2: Так.
0: Приглашает нас внутрь. У нас полная отрыв, мы потеряли дар речи. Он по работе нас сажает за столик. На столиках великолепные скатерти. Какие-то приборы в столовой, которые я видел первый раз в своей жизни, даже не понимал, для чего.
2: Обычно это как алюминиевая гнутая вилка.
0: А это было стальное, и какие-то лопаточки, какие-то ложечки, какое-то все такое вот, я не знаю.
2: Сервировка.
0: Да, как во французском ресторане.
2: Так.
0: И вежливое обращение, и разнообразие блюд. Принесли все это на красивых тарелках, на все. Мы с папой ели молча, первый раз не разговаривали, потому что у нас был, ну...
2: Шок. Культурный шок.
0: Мы поели и заплатили, как всегда, там какой-то рубль за всю эту красоту.
2: За шницель.
0: Да. И мы вышли, говорит, папа, что это такое? Говорит, я не знаю, Олежка. А папа говорит, слушай, Олежка, а может, это просто какая-то проверка очередная? Или это показуха какая-то была? На следующий день мы пришли, и это обыкновенная советская... Как будто не было. Знаете, как вот... Как...
2: Кого-то ждали. Вот кто-то мираж какой-то ревизор был. Должен был приехать.
0: Вот, да, 100%. Волшебной палочкой махнул волшебник, а потом все свернулось.
2: Ну, понимаете? Такое бывает.
0: Вот для чего им это надо было? Это до сих пор загадка. Что это было такое?
2: А ревизор 100%.
0: Но мы побывали в советское время. У нас на Красной Двинецкой, на Саркандау, побывали в французском ресторане с французским обслуживанием, там, со всеми делами, там. В 10 лет мне было, по-моему, тогда.
2: Так, кружки. Чем занимался Олег? Промышлял в детстве, какие кружки посещал? Потому что на Краске там был, Драунзебе была, Дом пионеров там был какой-то. Ну да. Что-то.
0: Ну вы знаете, там мне повезло в этом плане, потому что мой папа играл в духовом оркестре.
2: Фу, слава богу, не на скачках.
0: Да. Ну скачек еще... Нет, скачки были, тогда подром был.
2: И подром был,
0: а потом убрали. На сканце-то, там он был.
2: Папа играл в аппараты, Да. Папа играл в духовом оркестре, вам повезло больше.
0: И он меня привел, значит, туда, и я там между музыкантами, а у нас руководителем был музыкант из симфонического оркестра нашего.
2: Консерваторский.
0: Да, и он, у него была, значит, такая направленность, мы все время исполняли классические вещи, там всякие, там венгерский танец Брамса, там вступление к опере Лаенгрин, там
2: хотелось
0: Тангейзер, там, да,
2: турецкий марш
0: Моцарта, там, ну, это, в общем, все такое, в общем, да. Изысканный репертуар. А я болтался там мальчишкой, и вдруг, значит, кто-то оставил свою дудку без мундштука, а я без мундштука дул, и выдал хороший звук. И он услышал. Он говорит,
2: та-дам! Остановился. Тишина так, такая.
0: Ну-ка, дайте-ка ему вот этот инструмент.
2: Ну-ка, подождите.
0: Прекрасно.
2: Какие легкие, какие губы.
0: Меня обучили нотной грамоте. Меня научили играть на инструменте. В результате я играл на альте, потом на теноре, на баритоне. А потом мне дали трубу. В результате я перешел на корнет. Корнет — это укороченная труба такая. С более широким звуком таким. Она не закругляется.
2: Не закругляется.
0: Она прямая, но она более широкая и короткая. Она дает... Труба дает, знаете, такой ты-ты-ты-ты-ты, такой резкий, а она дает такой более широкий, красивый, бархатный звук. Вот на этом становился. И мне прочили, значит, я пошел даже учиться в музыкальное училище, все. И тут мне дорогу перешел театр.
2: Это во сколько лет было?
0: О, это было, сейчас скажу, я был что-то в классе восьмом, что ли, такое.
2: Ничего себе, довольно-таки рано. Каким образом театр появился
0: в вашей... Она пришел в школу, значит, театральную студию вести. Был такой замечательный артист Константин Григорьевич Титов.
2: Так.
0: Такой. Он много лет проработал в нашем, в русском театре, а потом перешел к Шапира в театр юного зрителя. И вот он, значит, у них выпал из программы, какой-то мальчик заболел. А учитель по литературе сказал, у нас есть мальчик, который...
2: Как раз то, что вам нужен мальчик.
0: А я всегда хорошо читал. Мне давали стихи читать на уроке. Я читал книжки...
2: С листа.
0: Ну да, хорошо, давали мне, я читал. У меня хорошо получилось. И вот она туда меня направила, а там целая такая программа театральная со стихами, со всеми. Я справился с задачей. Он говорит, все, говорит, ты остаешься у нас, будешь все такое. И потом он меня направил в театральную студию. Я целый год ходил в театральную студию. И через год я пошел поступать и поступил. И самое интересное, что эта студия была удивительная. Туда мы приходили в эту самодеятельную студию, у нас было человек 30. Из этих 30, наверное, 25 поступили в театральные вузы.
2: Ничего себе.
0: И руководитель сказал, говорит, какая у меня студия, у меня никогда такое не было, но я чувствую, что в конце года вы все поступите. И вот как он сказал, мы так и получили. Кто куда? Кто в Москву, кто в Петербург, кто в...
2: Разметал, но тем не менее.
0: Я в Риге здесь поступил, кто-то еще куда-то поехал поступать в разные города. Но все поступили, все работают. Вот это удивительная вещь.
2: Это
0: вот
2: такой, удивительная вещь,
0: такой,
2: на самом деле.
0: Театральный год был такой, знаете, такой.
2: И хороший урожай, сказал бы любой режиссер.
0: Вот интересно, он сказал мне, говорит, не ходи в ТЮЗ, иди в драму, там КАЦ.
2: Там КАЦ.
0: Да, там тебе интереснее будет. Я говорю, почему? Ну, я сначала схожу к Шапиру. Я пришел к Шапиру еще до экзаменов. У них были какие-то предварительные просмотры. Они дали мне задание поиграть с ребенком в песочнице.
2: То есть это на сцене вы имеете в виду?
0: Нет, нет, ну, или просто в помещении буквально.
2: Занять?
0: Да, и в этюдном порядке таком, знаете.
2: Уточните, пожалуйста, это чей-то ребенок, которого нужно было занять, или это по сценарию, назовем это так?
0: Нет, там нет никакого сценария, ты сам все себе, ты просто должен был поиграть как будто с воображаемым ребенком в песочнице.
2: То есть это твоя роль? Играющий с ребенком.
0: Я поиграл с ребенком, они не дали мне доиграть, сказали, стоп, мы вас берем.
2: Ну, сразу.
0: Я говорю, хорошо, приходите, экзамены сдавать не надо, все, мы вас зачисляем. Я вышел и сказал себе: Олежек, что-то как-то слишком легко.
2: Ну, как-то редко такое бывает, чтобы да. прям...
0: Пойду-ка я к Кацу. А у Каца я прошел полный ад, что называется. Все три тура, как положено, там просто по полной программе. И никогда не забуду, нам, нас всех этих абитуриентов вдруг загнали в огромную аудиторию, выстроили в очередь и сказали: вот ларек с пивом, вы все в очереди. И надо сделать так, чтобы каждый из вас как можно быстрее получил свою кружку пива. И тут я подумал: боже мой, мы же сейчас передеремся. И вдруг педагог сказал: драться нельзя. И там был парень такой, высокий, накачанный такой,
2: качок. Шансов мало оставалось.
0: Мало. Он первый сразу встал, всех оттолкнул и сказал, значит: мне, пожалуйста, одну кружечку пива. Ну, продавщица воображаемой. И тут, знаете, как бывает, возникла какая-то тишина. Был гур-гур-гур, и вдруг раз — тишина. И в этой тишине я тихо сказал, чтобы ты подавился своей кружечкой.
2: О-о-о.
0: И в приемной комиссии хихикнули, и меня заметили.
2: Вот, это называется реакция. Это называется молниеносная реакция. Это не было заготовкой, вот и является таким неплохим маячком для специалиста.
0: А надо мной висела армия. Если я не поступал в театральный институт, то меня сразу загребили бы в армию. И представляешь, какой стимул? В армию-то не хочется.
2: Конечно, не хочется.
0: Я там дрался там до последнего, и меня взяли. Потом в списке оказался. Ну, слава богу. Но я вам скажу, что трагедия заключалась в том, в дальнейшем, не у нас, конечно, к счастью, через два года мы уже перешли на третий курс.
2: Так, уже матерые.
0: А в советской армии там, знаете как, это послевоенное поколение, и когда оно через определенное количество лет попадает на это военное поколение, их уже внуки и правнуки,
2: так.
0: оно очень малочисленное, и везде в армии недобор.
2: Да.
0: И в таком случае забирают студентов до второго курса. С первого и второго курса забирают студентов из института.
2: Те, чтобы кто... добрать.
0: Чтобы добрать. А те, кто перешел на третий, нет. Вот мы перешли на третий, а за нами шли кукольники, за нами шли опереточники, еще кто-то там, я сейчас не помню. И у них опустил курс, всех мальчиков забрали, одни девочки остались.
2: Та-дам.
0: Это было такое печальное зрелище. Мы пришли к ним на курс утешать их. Они плачут, сидят.
2: А это, говорят, что? Ну, это же унизительно все время на себя усы клеить, чтобы играть гусара. Ну, понимаете, ну, конечно. Понимаете.
0: То есть, я говорю: девочка, вы понимаете, что вы будете играть мужские роли, распределять их как-то?
2: Конечно, будет. А?
0: Ну, вот был такой случай, да. И служили, артисты служили всегда один год, а не два года. Но поскольку был недобор, то когда я закончил, получил диплом, то нам пришлось служить полтора года. Но...
2: То есть вы все-таки отслужили?
0: Отслужил, да. И нет хода без добра. Я ушел осенью, поздней причем, так. в ноябре, а вернулся в мае.
2: Ой, дембель в маю.
0: В мае, да, это ж как хорошо. И сразу на гастроли.
2: Ничего себе.
0: На двухмесячные, сразу на двухмесячные гастроли.
2: А удавалось как-то, не знаю, репетировать что-то, играть как-то? Или только собирали автоматы и маршировали?
0: Нет, ну...
2: Строевое.
0: Я служил в военном оркестре.
2: О, вспоминаем корнет, да?
0: Ну да, я служил в военном оркестре.
2: Точно, что-то
0: я... И у нас, значит, был случай, я пришел, значит, ребята же там... У нас было свое помещение у музыкантов, и начальство уходило где-то в 5 часов вечера, и мы оставались одни. Ну, и иногда, значит, ребята меня приняли очень хорошо, купили бутылку коньяка, напоили меня, все. А утром в 6 утра мы встали, и 3 километра марш-бросок.
2: Кросс.
0: Просто супер. И причем, я вам скажу, что я умудрялся во время кросса, во время, утром в 6 утра, спать и даже видеть сны. То есть тело бежит.
2: Настоящий солдат.
0: Да, а я вижу перед собой, вот сон какой-то мне снится. И вижу спину перед... То есть сон и явь, они как-то вот так вот перемешивались. Так. То есть мы досыпали, когда бежали 3 километра.
2: На бегу,
0: потому что недосып был хронический у всех. И у нас стоял ящик. В этом ящике был спирт. Ящик был закрыт на замок.
2: А что им надо было протирать? Для каких целей вообще в вашем...
0: Дело в том, что когда приходилось играть зимой похороны, мы хоронили военных на военном кладбище, то когда ты дуешь в инструмент металлический, там получается конденсация, да?
2: Так.
0: Теплый воздух.
2: Соответственно,
0: и она может замерзнуть, и все, и там лед.
2: Звука не будет.
0: Не будет. И вот чтобы этого не было, мы добавляли немножко спиртика чуть-чуть туда, и там спиртовые пары не давали замерзать вот этому конденсату. Но...
2: Добавляли в себя, простите?
0: Нет, не в себя, а прям в инструмент.
2: А, окей.
0: Чуть-чуть, маленькую капельку туда наливали, чтобы там спиртовые вот эти пары были внутри инструмента, и они не давали замерзать каплям воды.
2: Но в себя тоже хорошая идея.
0: Ну да, но
2: ты же сразу продуваешь всю систему, я считаю.
0: Ну да, и у нас был вот этот спирт. И я говорю: ребятам захотелось выпить, а и денег нету сейчас, и выйти за забор нельзя. Говорит: что делать? Я говорю: так у вас же там спирт. Говорит: ты ж что, он же там замок, там печать стоит. Там
2: сургуч.
0: Да, там все как положено. Я говорю, ребята, подождите, говорят, но у него уже есть петли с обратной стороны.
2: Механика.
0: А петли, они же заклепаны. Мы берем молоточек, отклепываем петли, открываем сундучок в обратную сторону.
2: Ну,
0: все остается на месте. Отливаем себе и доливаем чуть-чуть водички, чтобы было
2: конечно,
0: тоже
2: конечно. Конечно, очень красиво.
0: Но один раз мы так увлеклись, да надоливались, что там почти не осталось спирта. И у нас как раз мороз 30-градусный, мы хороним, мы залили, и все трубки наши замерзли. У нас был прапорщик Валдес, вечно с красным лицом.
2: То есть вы здесь служили, окей.
0: Да, у него было вечно красное лицо, потому что всегда был под шофе. Вот. Но никогда не был пьяным. А вот под шофе всегда был такой красный. И значит, наш начальник говорит, Олег, налей-ка лужицу на стол. Я налил. Он берет спичку. Угу. Спичка делает так.
2: Угу.
0: Валдес! И на него, значит, он выпил все. Он выходит.
2: А он с вами в связке не был.
0: Мы говорим, Валдес, и что там? Кричали на вас. Он говорит, ребят, я не помню. Может, это я, а может и не. Он не помнит, понимаете? Ну, и нам повезло. То есть на него все свалили, на бедного этого Валдеса. Вот. Но он вообще был интересный персонаж. Его все пытались... Начальник ГАПАВТа пытался его посадить. И ничего не получалось.
2: Он хотел кого-то из своих родственников пристроить туда.
0: Мы репетировали огромный парад. И приехал начальник округа, там генерал-полковник, все такое. И вдруг подходит этот майор ГАПАВТа и говорит, а вот теперь ты попался. Берет его за руку и ведет туда. Так. К начальнику. Они с начальником разговаривают, там за руки здороваются, все. Потом его этот генерал отпустил. А у этого Валдеса была такая интересная особенность. Он, когда разговаривал с каким-нибудь человеком, всегда крутил ему пуговицу.
2: Да ладно?
0: Да.
2: Тактильный такой?
0: Да, вот он всегда с тобой так разговаривает. И мы вдруг видим, он подошел к этому генералу, разговаривает с ним и крутит ему пуговицу.
2: Накручивает.
0: И потом возвращаемся, говорит, Валдес, все хорошо? Да. Говорит, а что с рукой? А у него рука в кулак сжата. Он разжимает кулак, а там генеральская пуговица. Тактики открутил.
2: Та-та-дам-та-дам. Так, ну что, Олег, у нас есть задание. Дело все в том, что у нас здесь вот оказались два пригласительных билета, две контрамарки на завтрашний спектакль «Граненка». Значит, вот с той стороны радиоприемника любой желающий сейчас может представить себя в шубке Тетерина. Образно, да? То есть представить себе, напялить на себя шубку Тетерина и ответить, как Тетерин, на поставленные три вопроса. Ну, два варианта ответа на каждый будет. Значит, изначально это сделают ребята. Mm-hmm. Вот. А после чего, сейчас пройдет там еще 5-10 минут, поговорим, и на эти же самые вопросы ответите вы. Потом сравним, и кто был ближе к ответам Тетерина, получает возможность прямо на свой WhatsApp, сразу же и получает возможность заполучить две контрамарки на граненку завтра.
0: Здорово,
2: сходить.
0: Здорово, здорово.
2: Вот такая вот идея прямо сейчас будет воплощена в эфире.
3: Театральная среда.
2: Итак, почтеннейшая публика, вашему вниманию сейчас будет три вопроса. Задание из трех вопросов, и на каждый вопрос два варианта ответа, там единица или двоечка. А вы, соответственно, три цифры нам присылаете в виде ответа. Я надеюсь, что это будет вам несложно, дорогие друзья. Итак, вопрос номер один. Напоминаю, Олег, вы сейчас глух и нем, когда я ем.
0: Играю вот. Молчана.
2: Молчана, да. Итак, внимание. Дорогие друзья, первая ситуация. Уронить еду и поднять за 3 секунды. Потому что, сами понимаете, быстро не считается. Это единица. Или попрощаться, ну, упала еда, попрощаться с ней достойно. Это циферка 2. Единица. За 3 секунды и... Циферка 2. Попрощаться с ней достойно. Дальше поехали. Вторая ситуация. Олег Тетерин всегда скажет правду в лоб. Или подумает и промолчит ради мира. Это циферка 2. То есть правда в лоб. Единица или дипломатия. Циферка 2. Ну и третья ситуация. Олег Тетерин любит жить в центре событий. Это единица. Или жить где-нибудь лучше, вот без лишнего шума. Назовем это так. Это циферка 2. Все, по большому счету, 25-45-25-25 в шубке Тетерина прямо сейчас.
3: Театральная среда.
2: Я один вопрос хотел задать, связанный с велосипедом. И если уж так, ну, когда появился, сколько лет было, когда появился первый велосипед? Вот, и он назывался... Что это было? Это школьник был, орленок был.
0: Нет, это было мне года 3 или 4, что-то такое. И это был трехколесный велосипедик такой, знаете, детский маленький.
2: Хорошо,
0: такой.
2: Трехколесный. А вот именно два колеса же нас больше интересуют.
0: Два колеса у меня был школьник.
2: Школьник.
0: Он назывался, потом был, назывался он еще орленок.
2: Орленок был, это уже...
0: И еще был велосипед, который назывался, по-моему, Аист.
2: Аист? Или Десна? Это складной велосипед?
0: Ну да, складной Аист, по-моему.
2: Аист. Ну, а там и Десна, Десна 2 была.
0: Да.
2: У меня вопрос. Вот, смотрите, вы на протяжении своей жизни всегда с велосипедом.
0: Да.
2: Значит, до определенных каких-то годов, там, я не знаю, 90-х, наверное, не было же у нас вообще никакой системы безопасности велосипеда. То есть, не было никаких... Сколько велосипедов у вас угнали? Вы на краске жили?
0: Нисколько.
2: Серьезно?
0: Нет.
2: Я одного. Первый раз вижу человека, который за свою жизнь... А, при этом вы пользуетесь велосипедом постоянно, да, на протяжении всей жизни. Да. Ни разу.
0: Ни одного велосипеда за всю жизнь у меня, слава богу, не украли.
2: Ну как? Ну, не всегда можно было его где-то оставить. Вот так, чтобы...
0: Ну, вы знаете, когда я был в детстве, то я как-то особенно с него и не слезал.
2: Да.
0: Я из дома выезжал и потом возвращался домой.
2: А отжать тоже не это самое, не отжимали?
0: Нет, вроде никто
2: не пытался. Ну, тогда такое время было. Я помню, поехал покататься и как бы пришел домой.
0: Да,
2: отлично.
0: Да, да, бывало такое. Нет, ну бывает, что ты можешь...
2: Знаете, что такое цыганский триатлон?
0: Ну, да.
2: Знаете?
0: Ну-ну.
2: Или нет?
0: Рассказывай.
2: Дедушка, что? Ты воевал? Ну, что ну? Ну, не воевал. А бабушка, да. Что да? Тоже нет. Так вот, рассказывай, что такое цыганский триатлон. Это когда ты бежишь с утра на речку купаться. Это два вида спорта. А обратно едешь на велосипеде. Ну вот, я хотел спросить вот по поводу отжиманий.
0: Да, нет, ничего подобного. Никаких столкновений на предмет велосипеда.
2: Грабежа,
0: нет. Нет, были столкновения насчет вытрясти денежку. Да, вот это да. Дай 10 копеек. У меня нет. На тебе, как говорится, ну, по лицу. Да. За то, что у тебя сегодня нет 10 копеек. Да. Ну, такое бывало, да.
2: Но велик вот. Не отжимали?
0: Нет, велик нет. Великом как-то... Нет. Его же надо было потом куда-то девать, перепродавать, наверное.
2: Так нет, ну просто делать. Можно покататься. Это же тоже хулиганство.
0: Ну,
2: в основном,
0: просто покататься так. Вернуть, это же уже не воровство.
2: Покататься не вернуть. Потом где-нибудь там кому-то говорить.
0: Не, но все равно, понимаете, у нас очень тесный мир был. Мы все равно бы его увидели бы и потом поймали бы этого парнишку, бы ему мало не показалось.
2: Ну, на своем районе как бы было хорошо.
0: Да, потому что у меня были друзья, и мы друг за друга всегда стояли, и эти, видимо, люди знали, что мы компания, и поэтому нас не трогали в этом плане. Но стычки, если были, то они были компанейскими. Компания на компанию, конечно.
2: С каким районом очень конфликтовали?
0: Очень конфликтовали, сейчас скажу. Было вот два района. Один район был, который находился в районе, сейчас скажу, это сейчас улица Петерсала, да? Там был кинотеатр «Космос».
2: Так, а как они назывались, не помните? Ну, они же как-то должны называться.
0: Я не помню, как они, но мы их называли вот как-то, сейчас даже не помню. И еще был, но самый главный противник наш был, это был Кенгаракс, Московский район.
2: Кенгар, да?
0: Вот, Московский, особенно даже не Кенгаракс, а именно Московский Форштадт.
2: Старая москачка.
0: Там вечером лучше не ходить было там. Там тебе наваляют сразу.
2: Вы не представляете. Вот я сам спорчика, но я знал, что по краске лучше не ходить. Вообще. Не то, что вечером. То есть два было района. Старая москачка, о которой вы говорите, да? И, соответственно, Саркандаугова.
0: Да. Это два самых таких мощных, дерущихся района. У нас был даже случай, что кого-то мы очень сильно задели с москачки. А у нас в межпарке же был каток зимой, да? Вот этот каток был. И вот эти ребята с москачки, они приехали, человек 100, и они оцепили вот этот
2: каток.
0: По периметру оцепили,
2: чтобы никто не убежал,
0: чтобы всем навалять, кто на этом коньке. Вот они так решили. Но потом дошло дело до милиции, потому что кто-то из взрослых все-таки позвонил, увидел, что происходит что-то не то, приехала милиция. Ну, кого-то поймали, там человек 5, может, там остальные разбежались по этому лесу, естественно. Но была вот такая акция с их стороны, серьезная. Это была очень неприятная штука.
2: Сколько лет тогда было, Олег?
0: Ой, мне тогда было что-то, сейчас скажу, когда это происходило, мне было, наверное, то ли 13, то ли 14, что такое вот. Ну, самый дерущийся возраст.
2: Такой возраст, когда и получается.
0: Когда можно было хорошо получить. овощам.
2: Да, да, то есть да, уже да. Это не семилетнему, которого там особо там...
0: Да, могли отпустить там это, да.
2: Подзатыльник, да.
0: Да, подзатыльником обойдешься, а тут наваляют по полной, что называется, да. Поэтому мы умудрялись как-то... Мы хорошо бегали.
2: Вот.
0: Вот спортом мы занимались, мы хорошо бегали.
2: Но, говорит, с корнетом сложно было, говорит, убегать. Сложнее, чем без корнета.
0: С корнетом, слава богу, но, кстати, я вам скажу по поводу корнета, я в очень раннем возрасте, вот только меня приняли, там, 10-11 лет, и я уже начал зарабатывать денежку на похоронах.
2: Такая тема. А платили, да, то есть?
0: Да, мне платили 4 рубля.
2: За
0: похороны, а потом...
2: Ну, сколько по времени занимало?
0: А потом 5. Ну, похороны занимали там где-то полчаса приблизительно.
2: Все,
0: там,
2: все рядом.
0: Все рядом, да. Иногда бывало там 5-7 похорон в день бывало. Так что ты приносил такую зарплату уборщице потом по временам. Уборщица получала 60-70 рублей. Вот, если и у тебя 6-7 этих, как их называли, называют их музыканты, жмуров.
2: Так.
0: Жмуры.
2: Да-да-да, ну профессиональный
0: слайд. Кто-то зажмурился, да.
2: Да.
0: Вот, и получалась сумма очень приличная. Вот 5 на 6, 5 на 7 умножить. Ну вот, это уже пол зарплаты уборщицы.
2: У Жванецкого тема не была раскрыта. Сколько беспокойника-то похоронить было? Я шучу. Ну он же, когда кому-то мы заказали, а он жив. И он говорит, а сколько будет беспокойником? По 3 рубля, ну только это унизительно для коллектива. Так, Олег, прямо сейчас наступает момент, когда будем отвечать на вопросы, которые мы ставили нашей радиоаудитории.
0: Да. Напомните.
2: Итак, вопрос номер один и два варианта ответа. Значит, уронить еду и поднять за 3 секунды, потому что быстро поднятое упавшим не считается, или все, это, значит, попрощаться с ней достойно.
0: Каюсь,
2: с почестями.
0: Каюсь, поднять и съесть.
2: Ну, а что тут каяться?
0: Едой нехорошо разбрасываться едой.
2: Да вот, хорошо. Да. Есть еще и причина. Да. Это аргументация. Да. Так, правда в лоб или дипломатия? Все-таки лучше бы выждать момент.
0: Сегодня дипломатия.
2: Сегодня дипломатия. Мы про сегодня как раз говорим. Сегодня дипломатия. Так, ну и жить в центре событий или жить без лишнего шума?
0: Без лишнего шума.
2: Без лишнего шума, спокойненько. Дамы и господа, сегодня выигрышная комбинация нашего розыгрыша лотереи 5 из 36. Это единица, двойка, двойка. Сейчас посмотрим, как получилось.
3: Театральная среда.
2: Так, маленький брейкдаун сделаю, я сейчас все посмотрю, все посчитаю. А пока сегодня Чичерину новенькую с утра показал. Хорошая версия, ветром голову надуло, после чего возвращаемся. И у нас же читка еще. Надо Шерлока Холмса бы читать.
0: Да, надо бы успеть, да?
2: Надо бы успеть, я текст вообще не знаю.

0: Космос назывался Корея. Ну, пишут, что ну, это место, где этот кинотеатр «Космос» был, называлось Корея.
1: Может быть. Я
0: может быть.
1: Просто не помню.
0: А мы Максиму поверим на слово просто. У него, ну, как бы, больше уверенности.
1: Да, там тоже была своя компания, они там тоже защищали свой этот райончик.
0: Естественно.
1: А мы же ходили туда иногда в кино, так что тоже стычки были около кинотеатра.
0: Ну, как, сходили, фильм посмотрели.
1: Ну, да, они приходили к нам потом в «Аврору», и там тоже стычки.
0: Интересно, репертуар разнился? Вот это вот интересно, должно же было, должны же в каждом, для того, чтобы посмотреть какой-то фильм, если репертуар, например, разнился, ну, например, да, разнится репертуар, то для того, чтобы посмотреть «Неуловимые мстители», тебе нужно было черт знает куда ехать.
1: Да, в разных кинотеатрах в один день шли разные фильмы.
0: Но в разных кинотеатрах да. В один день, но, в принципе, «Неуловимые» должны были пройти в любом кинотеатре.
1: Да, мы могли вот, иногда делали так, что с утра заряжались в один кинотеатр, потом переезжали во второй, третий, пятый, там.
0: Понятно.
1: Ну, пока уже до дури, пока уже...
0: Конечно.
1: Глаза на лоб.
0: Когда билет в кино стоил 10 копеек, не попутешествовать. Потому что, когда у тебя билет в кино, и еще и попкорн, и в 100 евро выходит сразу, ты такой, блин, как...
1: Ну, у нас вместо попкорна было что-то другое, там мы там покупали что-то.
0: Мороженое покупали. Мороженое покупали. Конечно. Так, внимание, у нас совсем мало времени. Значит, наша читка, первая читка называется, это рубрика. И сегодня, насколько я понимаю, да, Шерлок Холмс, 6 Шерлоков из спектакля вы сегодня принесли.
1: Да.
0: Так, господин Тетерин, скажите, пожалуйста, вы как главный руководитель нашего маленького театра Карабаса-Барабаса, скажите, как, чья роль достается мне?
1: Вам достается роль Шерлока Холмса.
0: Шерлока!
1: Ну, вы знаете, не обольщайтесь.
0: Да.
1: Не обольщайтесь, потому что у него есть старший брат Майкрофт.
0: Майкрофт.
1: Которого я буду сейчас
0: играть. Майкрофт Холмс.
1: Да. Когда появляется Майкрофт, то так. Шерлок, он, знаете, он стесняется, тушуется, он как будто экзамен все время сдает.
0: Ну, потому что старший брат,
1: он более продвинутый, он умнее, он такой прозорливее его.
0: Угу.
1: Вот.
0: И немножко он надменно будет держаться,
1: Не надменно, он просто его все время как бы воспитывает, вот, а он к нему относится благоговейно.
0: Я забыл, у нас сейчас коммерческая информация, забыл рекламный блок.
1: Ну, это очень важно.
0: Сейчас заодно хотя бы первую прочитаю. Да.
2: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
3: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo. 97 grami. 1,79 €. Ar paldies karti. Saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu. 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
4: Vision Express уверены, если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
5: Patēriņa kredīts.
6: Kredīti MLV.
7: Kredītu apvienošana.
8: Kredīti MLV.
9: Autokredīts vai līzings.
10: Kredīti MLV.
11: Hipotekārais vai mājokļa kredīts.
12: Kredīti MLV.
13: Kredīts biznesam.
14: Kredīti MLV.
15: Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi. Viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms. Neatkarīgs brokeris. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
16: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai.
17: Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
18: Театральная среда.
0: Олег, еще большая просьба. Назовите цифру от 1 до 9.
1: От 1 до 9? 9. 9.
0: 9. А сверху или снизу? Просто ответьте.
1: Сверху.
0: Сверху? дамы и господа, Зефирка. А, нет, она не играла. Инна, Инночка. Девочка сегодня становится победителем. Я сейчас быстро сейчас будильничек, поцелуйчики и шапочки чувачка пришлю, чтобы не забыть. Два пригласительных билета на Граненку завтра вот в твои руки мы передаем. Это чтобы успеть просто. А сейчас, дамы и господа, у нас рубрика, которая называется «Первая читка». Для меня так точно.
1: Вот. Застольный период.
0: Застольный период. Значит, сцена из спектакля «Шесть Шерлоков. Дело Чарльза Августа Милвертона». Да?
1: Значит, да.
0: Я начинаю, да? Я Холмс.
1: Да.
0: Ватсон, человек, которого вы сейчас увидите, один из самых больших чудаков в Англии и самый наблюдательный человек из всех, кого я знаю. Если бы искусство расследования преступлений начиналось и заканчивалось бы рассуждениями в мягком кресле, это был бы величайший сыщик всех времен. Но он начисто лишен энергии и честолюбия. Я не раз обращался к нему за советом, и его гипотеза всегда оказывалась верной. Добрый вечер, Майкрофт.
1: Да. Где мне присесть?
0: Пожалуйста, вот здесь. Разреши представить тебя?
1: Так, меня представлять можете представлять меня. Не надо меня представлять. Считайте, что я не очень рад. С тех пор, как вы стали летописцем Шерлока, дорогой Ватсон, я слышу его имя повсюду. А ваше имя, в свою очередь, слышу из уст преданных вам читателей. Хотя сам к таковым не принадлежу. Так, Шерлок, не будем менять заведенное правило.
0: Давайте. Не будем.
1: Посмотри, пожалуйста, в окно. Вот, видишь, стоит человек. Кто он?
0: Ну, матрос.
1: О, неплохо. Расскажи о нем.
0: Ну, много лет служил на одном корабле. Рейсы преимущественно в южных широтах. Есть ребенок.
1: Так, еще...
0: Ну, пока все.
1: Ну, что ж так мало-то? Он совсем недавно ушел со службы, детей двое, жена умерла менее года назад. Да, и она француженка.
0: Француженка.
1: Знаешь, обрати внимание, видишь, как он широко расставляет ноги? Это для того, чтобы поддерживать равновесие на палубе. Одежда не новая, добротная, хозяин бережлив и не спешит расстаться с вещами, к которым привык. Такой человек вряд ли будет часто менять корабль. Шерлок, продолжай.
0: Ну, то, что он оставил службу недавно, подтверждает, конечно, загар, который еще не сошел. Тот же насыщенный оттенок загара указывает на то, что этот человек часто пересекал экватор.
1: И это все, это что ж так мало-то? Глубокий траур, братец, говорит о том, что он недавно потерял очень близкого, родного человека. А тот факт, что ему самому приходится делать покупки, говорит о том, что это была кто? Его жена. Продолжай.
0: Ну, он купил погребушку. Значит, у него совсем маленький ребенок.
1: Ай, Шерлока, как всегда, подводит его близорукость. Обрати внимание, у него подмышка книга на французском с картинками. Значит, есть второй ребенок постарше. А с младшим он говорит на родном языке. Ладно, займемся делами. Меня попросили о помощи, я сказал, что ничем не смогу помочь. И обращусь к тебе на вот это письмо.
0: Так.
1: Вот письмо.
0: Опять? Опять он?
1: Ха, опять.
0: Мое нынешнее дело.
1: Даже так? И что ты собираешься предпринять?
0: Меня уполномочили попытаться договориться.
1: Не договоришься.
0: А я все-таки попробую.
1: Не выйдет.
0: И все же он может прийти сегодня.
1: Что? Сегодня? Так, все. Всего доброго, я прощаюсь. Дорогой Ватсон, был рад познакомиться. Я, конечно же, вас читаю, но предпочитаю более диетическую литературу. Вы для меня слишком живописны. Так, Шерлок, пожалуйста, будь осторожней.
0: Хорошо. Я попробую, Майкрофт, и он действительно пришел. Накаркали, считай, Алексей Новак. Дамы и господа, у нас в гостях актер, наш прекрасный, несравненный представитель мельпоменной Рижский русский театр имени Михаила Чехова, Олег Тетерин. Спасибо большое, Олег, и до встречи.
1: На здоровье.
0: Пока.
1: Дня всем.
0: Спасибо.
6: Чуть не вылетел. Театральная среда. Радио СВХ Плюс.
8: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный. На побережье порывистый, днем по стране плюс 16, плюс 20 градусов. Лепая Венспилс до плюс 19, Даугавпилс, Резекне, Рига до плюс 20, вечером дождь.
10: Радио СВХ Плюс.

0: Здравствуйте. В студии с новостями Алексей Новак. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не ходят большинство междугородних автобусов. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Это общеевропейская акция «Роадпол». В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше, чем прошлой зимой. Рост расценок составит от 5 до 15% в среднем. Это оценка министра климата и энергетики Виттенбергса.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят большую акцию протеста. Не ходит большинство междугородних автобусов. Отменены около 3000 из почти 5000 региональных рейсов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции участвуют 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды значительно выросли за последние годы, однако государственные контракты не предусматривают достаточной компенсации роста расходов. Перевозчики требуют чаще пересматривать предусмотренные договорами выплаты. Пассажирам рекомендуют сегодня заранее проверять, будет ли выполняться нужный рейс. Организаторы акции протеста также предупреждают, что она может быть не последней, то есть последуют и новые акции, если власти не предложат решение. Полиция, начиная с сегодняшнего дня и в течение ближайшей недели, обещает усиленные проверки на дорогах. Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Полиция также будет проверять использование ремней безопасности, детских автокресел, соблюдение скоростного режима. Проверки проходят в рамках общеевропейской акции, посвященной безопасности дорожного движения «Роадпол». По статистике, с начала этого года на дорогах Латвии в авариях погибли 66 человек, еще 175 получили тяжелые травмы. В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше, чем прошлой зимой. Рост расценок по стране может составить в среднем от 5 до 15%. Об этом сегодня в эфире ТВ3 заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. По его словам, у большинства предприятий теплоснабжения подорожание будет умеренным. Но в отдельных самоуправлениях можно ждать существенного скачка. Сейчас тарифы на отопление по Латвии от 60 евро за мегаватт-час в Балви и Тукумсе до 140-150 евро в других городах и населенных пунктах. Министр указал, что запасов природного газа перед началом отопительного сезона в Латвии достаточно. С доступностью других видов топлива, щепы и гранул тоже стало лучше, чем было летом при высоком спросе. Времени до парламентских выборов всего пара недель, и министерство предлагает выделить до 10 миллионов евро из госказны на увеличение жилищных пособий. Сейчас их получают около 31 тысячи латвийских семей. Предстоящей зимой помощь хотят распространить еще на 28-38 тысяч домохозяйств дополнительно. Это будут семьи с низкими доходами, с детьми, а также пенсионеры. Размер пособия может вырасти на 40-70 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. Еще около 4 миллионов евро Министерство климата и энергетики предлагает выделить из собственных сэкономленных средств, чтобы до конца года сохранить скидку в 20-25% в месяц в счетах за свет для так называемых защищенных потребителей. Это малоимущие, многодетные семьи, люди с инвалидностью первой группы и так далее. Военные учения НАМО, из которых начались в первых числах сентября и продлятся до 8 октября, с сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца недели по городу будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, ЗМС-арги, военная техника. Запланированные полеты дронов и военной авиации. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения. Возможно, кратковременное ограничение движения транспорта и пешеходов. Национальные вооруженные силы при этом подчеркивают, что все военные мероприятия в столице запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Следующий выпуск новостей в 12. Алексей Новак, СВХ+.

0: Музыкальный ланч в самом разгаре. Студия «Сухоплюс», Полина Кузьмина.
1: Это твой плюс.
2: Здравствуйте, доброго дня, кому-то доброго утра. Среда, 16 сентября, на календаре 11 часов и 14 минут. Серединка недели, многие называют экватором недели. Конечно, хочу пожелать вам, уважаемые слушатели, как всегда, хорошего настроения, спокойствия внутри, уверенности в себе и в том, что все постепенно складывается именно так, как нужно. Давайте не будем особо переживать и нервничать, если что-то не получается. Я уверена, что просто значит сейчас этому не время, оно наступит потом и позже. Пусть вот и рабочие, там учебные, даже личные дела идут там своим чередом. Вот, всегда найдется решение верное. Ну, хотелось бы в это верить, для того, чтобы настроить себя на позитив. Так что отличной вам среды и прекрасного дня. Ну, у нас здесь на радио вообще среда — прекрасный день. Она у нас называется Эдама Трэш-Дэй. Она такая съедобная, съестная среда. И вот здесь по некому жребию или договоренности мои коллеги, пока что девчонки, парни не присоединились, каждую среду приносят что-то, что вот они сделали собственноручно дома. Ну, уже и угощала нас Санда Деус, и угощала нас Мадра Кивкуцана, и Ева Заламана. А сегодня вот у нас день, когда свои угощения принесла Диана Саулы, хорошо вам известная. И вот я себе на тарелочку положила какой-то очень вкусный на вид, и попробую уже скоро в паузу музыкальную, крабовый салатик. Здесь также такие корзиночки и тарталетки. Вот, очень приятно начинать свою работу именно с каких-то вкусностей. В общем, вот так. Может быть, и вы возьмете на вооружение такую идею. Не знаю, я не помню, по-моему, следующую среду или через среду. Мне надо будет чем-то угостить коллег, надо будет придумать какой-нибудь вкусненький рецептик для того, чтобы всем понравилось. В общем, еще раз всем привет. Давайте будем вместе в ближайшие 4 часа.

0: реклама для предпринимателей.
1: Почему такая грустная?
2: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
3: Знаешь, у акционерного общества Латвии с кредитными полизипс программа есть решение по займам для непредвиденных ситуаций. Однажды они сами мне позвонили, и в моем случае их предложение оказалось лучше всех остальных кредитных предложений.
2: Так, записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полизипс программа. Их сайт lkpp.lv.
3: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. Рекламу оплачивает крупнейший кредитный посредник в сфере объединения кредитов. Регистрационный номер кредитного посредника КС-15.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums, dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā, lai nekā netrūktu.
5: Где найти занятия для ребенка и для себя?
6: Где научиться играть на гитаре?
7: Где найти занятия для бабушки?
8: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gimnasrifs.lv.
9: Viena diena tavai veselībai. Izeja sezonas check-up VCA klīnikā sākot no 60 eiro. Dermatologa konsultācija un citi vispārējās veselības pārbaudes komplekti vienā dienā ar lojalitātes karti veselība līdz oktobra beigām. Piesakies e-poliklinika.lv vai zvani 8828. Veselības centra apvienības kods 0100-64120.
10: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
11: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе в понедельник, среду и пятницу в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

Со второй половины дня мы, да, следим за тем, что ближе к вечеру могут пойти дожди. Ветер южный, юго-западный, слабый или умеренный, на побережье порывистый. Днем сегодня по стране от 16 до 20. В Лепе и Венспилсе плюс 18, плюс 19. Как нас слышно в Лепе и Венспилсе, напишите кто-нибудь. В Даугавпилсе и Резекне, здравствуйте, дорогие слушатели, 19-20 у вас. Правда ли, что осадков нет? Как обстановка в этих прекрасных городах? Ну, а в столице сегодня плюс 18, плюс 20, и вечером обещают дождь, правда, не особо сильный, но, тем не менее, возьмите с собой зонтики для того, чтобы не промокнуть. Ну, а я приветствую наших радиослушателей, которые к нам присоединились. Во-первых, хочу поздравить Инну с тем, что она выиграла 2 билета в театр на потрясающий спектакль «Граненка». Поздравляем вас, ура, спасибо большое. С удовольствием посмотрю этот спектакль. Это были итоги театральной среды. Владимир Велл сегодня у нас в гостях принимал замечательного артиста Олега Тетерина. Вот мне тоже удалось прикоснуться к прекрасному актеру, потому что очень мне он нравится. И мне даже поцеловали ручку. Вот. Поэтому я вообще сегодня пребываю в потрясающем настроении. Пришла, уже рассказала о том, что у нас сегодня такая среда, когда кто-то из коллег готовит. Дианочка Саула очень вкусное тут нам угощение приготовила. А потом подошла к эфирной и встретила Олега Тетерина, который поздоровался и поцеловал мне руку. Сюда пришла, открыла WhatsApp. Здесь уже вся в цветах, пусть и виртуальных, но тем не менее прекрасно все это получать, ваши эмоции. Спасибо огромное. Спасибо Евгению за теплые слова. Вам тоже классного дня. Спасибо Александру. Большое спасибо Наталье и радиослушательнице, которую зовут Надежда. Очень приятно получить и такую картинку. Надежда не то чтобы похвасталась, а поделилась. Хотя таким надо хвастаться однозначно. Здесь я сейчас попробую сосчитать. 1, 2, 3, 4, 5. Более 10 банок. Надежда, напишите, пожалуйста, что вот это за такое. Я вот тут понимаю, да, огурчики, помидорчики, то, что вы замариновали, это да. Но здесь дальше это либо какое-то специально, или это для супа вот такая вот заготовка. Или это какой-то салат, может быть, у вас специальный. Тем не менее, осень реально то время, когда мы уже готовимся к новому, более прохладному сезону.

Это обращали внимание, но этот день настал, поэтому водители, будьте, пожалуйста, бдительны, вообще все, кто передвигается по латвийским дорогам, потому что с сегодняшнего дня и по 22 сентября полиция усиливает контроль в рамках европейской кампании «Roadpool Drošības dienas». Неделя повышенного внимания к безопасности дорожного движения проходит, кстати, одновременно в странах Европейского Союза, и инспекторы в эти дни будут особенно внимательно следить за скоростью, использованием ремней безопасности, детских кресел, также за поведением всех участников дорожного движения, не только автоводителей. Особое внимание к пешеходам, чтобы они переходили дороги в положенном месте, велосипедистам, чтобы они тоже, вот велосипедисты дорогие, я велосипедистка, и соблюдаю вот правила дорожного движения. Вы помните, наверное, что если идет велодорожка, там вы еще можете пересекать перекресток на своем транспортном средстве. А если велодорожки нет, то вы обязаны слезть с велосипеда и вот рядышком с ним его прокатить для того, чтобы не было проблем. Также пользователи электросамокатов – это отдельная каста, которых все очень любят. И мопедов. Именно они остаются наиболее уязвимыми на дороге. Отдельная акция состоится завтра, 17 сентября. Это Европейский день без погибших и тяжело пострадавших в ДТП. Цель этого дня, чтобы за сутки на европейских дорогах не погиб ни один человек и никто не получил тяжелые травмы. Для Латвии, к сожалению, проблема особенно актуальна. С начала этого года в дорожных авариях погибли уже 66 человек, еще 175 участников движения получили тяжелые травмы. Поэтому в ближайшие дни полиция будет работать активнее, водителям стоит быть внимательнее обычного. Скорость, запоминаем, ремень безопасности, детское кресло, несколько секунд дополнительного внимания могут стать тем самым фактором, который может спасти чью-то жизнь, а самое главное – вашу. Roadpool Drošības dienas продлятся до 22 сентября, но это не означает, что 23-го нужно опять все нарушать. Нет, ни в коем случае. Берегите, пожалуйста, себя и тех, кто рядом с вами на дороге.

радио, которое рядом. СВХ плюс.

0: 11:46. Вот недавно обращала внимание наших радиослушателей на то, что с сегодняшнего дня, 16 сентября и по 22, полиция усиливает контроль на дорогах в рамках европейской кампании Road Pull Drosh и Bus-Denis. Это касается не только автоводителей, но и абсолютно всех участников движения. И кто ходит своими ногами, пешеходов и пользователей электросамокатов, и мопедов, и велосипедистов. Вот, я не раз говорила о том, что велосипедом пользуюсь регулярно и даже ежедневно в теплое время, и даже не в особо теплое, если нет снега, то и зимой тоже передвигаюсь на велосипеде. И я, например, лично слезаю всегда с велосипеда, если это не велодорожка, для того, чтобы перейти вместе со своим велосипедом проезжую часть, ну, на перекрестке, потому что помимо того, что я велосипедистка, я еще и автомобилистка иногда, и вот это вот, когда внезапно вылетает велосипедист, это очень сильно и пугает, и раздражает, и, не дай бог, может спровоцировать аварию, когда ты поворачиваешь, особенно левый поворот, когда ты и так долго ждешь эту возможность, и тут ты быстро пытаешься повернуть, а у тебя вылетает велосипедист. Но вот Инна нам написала, радиослушательница, даже тут скопировала правило 202-е, что водителям велосипедов не обязательно слезать с своего транспортного средства, но следует двигаться со скоростью, не превышающей угрозу безопасности дорожного движения. А водителям велосипедов, как пишет Инна, ну, не она пишет, это правило такие, она скопировала, разрешено пересекать проезжую часть по воображаемому продолжению тротуара или обочины, а также не мешая пешеходам по пешеходным переходам. Перед тем, как пересекать проезжую часть, водителю велосипеда следует заблаговременно снизить скорость, если это необходимо для безопасности дорожного движения, остановить свой велосипед. При пересечении проезжей части по воображаемому продолжению тротуара водителям велосипедов следует двигаться со скоростью, не превышающей скорость движения пешеходов, и уступать дорогу транспортным средствам, движущимся по пересекаемой дороге. В общем, я так поняла, что, Инна, вы обращаете внимание, что слезать с велосипедов при пересечении проезжей части не нужно, но, к сожалению, многие водители правил не знают. Не, но видите, здесь даже не речь о правилах. Вот я бы сделала так, что нужно слезать, потому что мало кто из водителей велосипедов и особенно электроскутеров снижает скорость. Бывает, что они на такой скорости проезжают, что их очень сложно сразу же увидеть, и в связи с этим происходят неприятные ситуации. Я ж про это только, а не для того, чтобы кого-то тут отругать. Если вот с таким уважением относиться, снижать скорость, уважать пешеходов и так далее, здесь вопросов не имею, так скажем. А если они очень быстро проезжают, ну, это не знаю. Так, Андрей пишет, что его бесят люди на велодорожках, а это вы сейчас кинули камень такой большой в мой огород, можно сказать. А чем мы вас раздражаем, простите, если мы по велодорожке переезжаем абсолютно себе спокойно. Но, пишет Андрей, езжу и на велосипеде, и на машине каждый день, всегда очень внимательно езжу на велосипеде, не слезаю с велосипеда, но проезжаю очень медленно и аккуратно. Ясно. А, бесят люди на велодорожках, люди, которые без велосипеда идут по велодорожке, вот эти люди вас раздражают. Но я не раз уже об этом говорила, что когда я сажусь за руль автомобиля, меня бесят велосипедисты и пешеходы. Когда я являюсь пешеходом, меня бесят автомобилисты и велосипедисты. Когда я еду на велосипеде, меня раздражают пешеходы и автомобилисты. Нас всегда кто-то раздражает. Но если мы будем соблюдать правила дорожного движения, уважительно относиться друг к другу, то тогда, даже раздражая, может быть, мы сможем нормально сосуществовать. Всем еще раз счастливого пути. Будьте, пожалуйста, аккуратны. Берегите себя. С ума мы сошли, в голове иллюстрации.
1: Как мы полетим, мне нужно... СВХ+.
2: Мы снова танцуем.

0: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый «Шкода Кодиак». Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors «Шкода Кодиак» с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: «Шкода».
2: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
3: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos barbordu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās, nu tu saprati. Iepērcies barbordu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbordu, nu ko tu nes?
4: Радио СВХ Плюс представляет.
5: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
4: Звони в студию, отвечай на вопрос дня и, возможно, именно ты раскрутишь
5: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. Во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются дожди. Ветер южный, юго-западный, умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране от 16 до 20 градусов. В Лепе и Вентспилсе плюс 18-19, в Даугавпилсе и Резекне 19-20 градусов, в Риге плюс 18, плюс 20, вечером дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: 12 часов в Риге. В студии с новостями Алексей Новак. Профсоюз медработников снова просит денег на повышение зарплат медработников и требует отставки главы Минздрава Абу Мэри. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят акцию протеста. Не ходят большинство междугородних автобусов. Требования примерно такие же. В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше, чем прошлой зимой. По оценке министра климата и энергетики Виттенбергса, рост расценок по стране может составить в среднем от 5 до 15%.
1: Радио СВХ Плюс.
0: Профсоюз медработников требует отставки министра здравоохранения Латвии Хасама Абу Мэри, представителя партии Яуну Венотиба, и готовит пикет у здания правительства. Профсоюз просит денег, в данном случае на повышение зарплат всем работникам системы здравоохранения не меньше, чем на 30% в следующем году, а также регулярно пересматривать зарплаты с учетом их роста по стране. Минздрав подсчитал, что повышение зарплат медиков даже на четверть, на 25 с лишним процентов, потребует из госбюджета дополнительно почти 230 миллионов евро. Таких денег нет. В бюджетном проекте Минздрава говорится, что отрасли дополнительно нужны 663 миллиона евро, но именно на персонал заложено лишь 45 миллионов евро. Профсоюз уже в который раз заявляет, врачей и медсестер в Латвии остро не хватает, нагрузка слишком высокая, и, по сути, никаких изменений к лучшему нет как минимум 5 лет с 2021-го. Поэтому профсоюз и требует отставки министра здравоохранения, который не сумел добиться от правительства конкретного решения, обеспеченного финансированием. Дату своего пикета медработники пока не назвали. Если правительство не выполнит требования, обсудят дальнейшие шаги. Латвийские региональные перевозчики сегодня проводят акцию протеста. Не ходит большинство междугородних автобусов. Были отменены около 3000 из почти 5000 рейсов. Это может затронуть до 60 тысяч пассажиров. В акции участвуют 8 крупных перевозчиков. Они заявляют, что расходы на топливо, зарплаты и другие нужды значительно выросли. Однако государственные контракты не предусматривают достаточной компенсации. Перевозчики требуют чаще пересматривать предусмотренные договорами выплаты. И предупреждают, что тоже могут провести новые акции, если власти не предложат решения. Пассажирам же сегодня рекомендуют заранее проверять, будет ли выполняться нужный рейс. Полиция, начиная с сегодняшнего дня, в течение ближайшей недели обещает усиленные проверки на дорогах. Особое внимание будут уделять пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Полиция также будет проверять использование ремней безопасности и детских автокресел, соблюдение скоростного режима. Проверки проходят в рамках общеевропейской акции «Роадпол», посвященной безопасности дорожного движения. По статистике, с начала этого года на дорогах в Латвии в авариях погибли 66 человек. Еще 175 человек получили тяжелые травмы. В предстоящем отопительном сезоне тарифы на тепло в Латвии будут точно выше, чем прошлой зимой. Рост расценок по стране может составить в среднем от 5 до 15%. Об этом сегодня в эфире ТВ-3 заявил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс из Национального объединения «Весу-Латвия» ТБЛННК. По словам министра, у большинства предприятий теплоснабжения подорожание будет умеренным, но в отдельных самоуправлениях можно ждать существенного скачка. Сейчас тарифы на отопление по Латвии от 60 евро за мегаватт-час в Балве и Тукумсе до 140-150 евро в некоторых других городах и населенных пунктах. Министр указал, что запасов природного газа перед началом отопительного сезона достаточно. С доступностью других видов топлива, щепы и гранул стало лучше, чем было летом при высоком спросе. Времени до парламентских выборов всего пара недель. Министерство предложило уже выделить до 10 миллионов евро из госказны на увеличение жилищных пособий. Сейчас их получают около 31 тысячи латвийских семей. Предстоящей зимой помощь хотят распространить еще на десятки тысяч домохозяйств. От 28 до 38 тысяч дополнительно. Это будут семьи с низкими доходами, с детьми, а также пенсионеры. Размер пособия может вырасти на 40-70 евро в месяц на каждого члена домохозяйства. Это если правительство выделит деньги. Еще около 4 миллионов евро министерство предлагает выделить из собственных сэкономленных средств, чтобы до конца года сохранить скидку в 20-25 евро в месяц в счетах за свет для так называемых защищенных потребителей. Это малоимущие, многодетные семьи, люди с инвалидностью первой группы и так далее. Военные учения «Намис», начавшиеся в первых числах сентября и которые продлятся до 8 октября, с сегодняшнего дня перемещаются в Ригу. До конца этой недели по городу будут передвигаться латвийские и союзные военнослужащие, ЗМС-арги, военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и заграждения, возможно, кратковременные ограничения движения транспорта и пешеходов. Также запланированы полеты дронов и военной авиации. Национальные вооруженные силы подчеркивают, что все военные мероприятия в Риге запланированы заранее и не связаны с реальной угрозой. Следующий выпуск новостей в 13 часов. Алексей Новак, СВХ+.

0: часов и 8 минут, 16 сентября. Всем привет! С сегодняшнего дня усилен контроль на дорогах в рамках европейской компании Roadpool Drosche и Busdenas. Мы об этом говорим, просим уважать друг друга и автоводителей, и велосипедистов, и пешеходов, и водителей электросамокатов, будьте бдительны, и мопедов. Ну и, безусловно, все вот эти вот темы, ситуации на дороге, кто за каким рулем находится или передвигается на своих двоих, так скажем, это всегда такая тема, которая обсуждается, почти у всех есть свое мнение, кто-то кого-то уважает, кого-то не уважает, на кого-то обижен, кто-то кого-то раздражает. Но тут вот посыпались ваши сообщения на тему того, что нужно быть уважительными. Вот, кстати, Стас, мне понравилось его сообщение. Он пишет, почему-то в маленьких городках, городах, как у нас в Бауске, уважение полностью и к водителям, а к пешеходам вообще. В общем, хорошего дня. Я так понимаю, вы без иронии это написали? То есть все в Бауске хорошо, все в Бауске в порядке, друг друга уважаем, ценим, бережем? Так мы будем с Бауски брать пример. Вот также пишет нам радиослушатель, по-моему, Орик. Да, это вы, здравствуйте. И здесь вот фотография тоже. Всем привет. Когда у тебя есть велосипед с моторчиком, можно немного и похулиганить. На дороге с моторчиком по парку срезать на педалях. Но будьте, пожалуйста, внимательны. А у вас велосипед действительно очень интересный. Тут такое, это вы сами так придумали? Моторчик этот. Это не просто какой-то электровелосипед. Это реальный вот велосипед, и у него моторчик. Очень мило выглядит на картинке. Андрей пишет, что когда я еду на машине, меня велосипедисты не раздражают. А когда я еду на велосипеде по велодорожке, то люди меня раздражают. Я уже это поняла. Так, вот еще есть у нас Андрей из Баварии. Ага, и потом на плите так и напишут. Он ехал по воображаемой полосе. На плите понятно какой. Нет, ну давайте пожелаем всем крепкого здоровья. И Макс тоже правила вот тут комментирует. Но пешеходы и велосипедисты, знаете, я-то свой срок отбуду, но вы свое здоровье не вернете или даже жизнь. Поэтому, уважаемые пешеходы и двухколесники, думайте тоже. Так, ну здесь уже вообще какие-то трагичные пошли сообщения. Очень бы не хотелось. И чтобы никого нигде не закрывали. И чтобы все жили долго и счастливо. Вот. Так, и Стас вот дополнил из Бауски. Я не вру, что-то есть. Ясно. Хорошо. Давайте жить дружно. Теперь люди начали присылать свои велосипеды. Вот Андрей прислал «Мой зверь». Очень красивый у вас зверь, если у него имя. И Серега пишет «Здравствуйте, любимое радио». Здравствуйте, Сережа. Счастливого вам пути.
1: В эфире СВХ Плюс Полина Кузьмина.

Здравствуйте. Ближе к вечеру ожидаются дожди, ветер южный, юго-западный, слабый или умеренный, на побережье порывистый. Днем по стране плюс 16-20, Репа-Венспилс у вас плюс 18-19, Даугавпилс-Резекне, привет, у вас 19-20, ну а в Риге сегодня 18 и до плюс 20. Вечером тоже обещают нам дождик с 16 и по 22 число. Очень внимательно в рамках европейской компании Road Pool Drosche Bus Denis следят и контролируют дороги. Мы тут подняли тему велосипедистов, автоводителей и так далее. Вот, и тут много разных сообщений на эту тему. Вот, например, Дмитрий, по теме ПДД есть хороший принцип: будь заметным и предсказуемым. Это как конституция, что выше формальных правил. Дим, согласна с вами. Юля пишет: Юлечка, а меня раздражают велосипедисты и вообще все. Такое случается, Юль, такое бывает, когда вообще все и вся раздражает. Серега пишет: здравствуйте, любимое радио. У нас в Лудзе вообще шоферы не уступают пешеходам. Ездят агрессивно и много аварий. Жесть. Люди, одумайтесь, будьте добрее. Вот, если в Бауске достаточно уважительно, то вот в Лудзе не очень. А Антон нам передает привет из Германии. Здравствуйте, добрый день. Я вот живу в Германии, Нижняя Саксония, небольшой городок Леер. Тут в плане уважения на дорогах очень высокое, ко всем аж раздражает. Ну и, в принципе, тут люди очень добрые, пишет Антон. И, кстати, во время сильных пробок на дорогах машины специально разъезжаются по сторонам на случай, если скорая поедет. Тут лояльность зашкаливает, но это классно, пишет нам Антон. Сергей, а меня вообще никто не раздражает. Я пью нервостронг. Сереж, понятно. Инц, самый лучший добрый день, Полина. Здравствуйте, здравствуйте, Инц. 16-е сегодня, уже половина сентября пройдена, да? У вас точные наблюдения. Большой привет от нас, Виктор, Ивета, Инц. Хорошего дня и хорошего настроения. Любим вас и слушаем СВХ+. Спасибо. И кто на чем передвигается? А вот Инс прислал фотографию, что здесь он на белом коне. О, ух ты! Дальше у нас есть сообщение от радиослушателя Раймонда. Его что раздражает? Мне не нравится, когда у велосипедистов мигает передний фонарь. Вот это не нравится человеку. Ладно, хорошо. Тата, а меня ничего не раздражает. Я пешеход. А если еду, то электричкой. Всем доброго и прекрасного дня. Супер, я очень рада. И Ирина пишет: здравствуйте, здравствуйте. Танцую под музыку СВХ плюс, потому что сегодня мой день рождения. Очень люблю ваше радио. Ириночка, поздравляем вас с днем рождения. Нам приятно, что у нас такие красивые радиослушательницы, позитивные. Желаю вам счастья, крепкого здоровья. Ну и раз уж осень, давайте послушаем какую-нибудь песню такую, ну совсем осеннюю и очень-очень красивую. Алла Борисовна Пугачева, всегда желанная гостья у нас в эфире, и осенний поцелуй.

всем успехов, удачи и, главное, безопасности за рулем и на дорогах. Вот Галина пишет нам смс-ку. Я велосипедистка со стажем. Мне 78 лет. Желаю всем велосипедистам иметь звонки. Это важно для пешеходов. И потише ехать по тротуарам, пишет Галина. Галина, спасибо вам за ваше сообщение. Игорь тоже к нам присоединился. Здравствуйте, Игорь. Я уже скучала, что-то давно вы ничего не писали. В Шанхае пешеходов на пешеходном переходе на зеленый свет даже полиция неохотно пропускает. Любопытно. А вот Костя нам пишет, таллинский. Здравствуйте, доброе утро, добрый день, любимое радио. Раз пошел разговор про пешеходов и водителей, то как житель Таллина часто бываю у соседей в Хельсинки. Вот там культура вождения, наверное, лучшая в мире. Там стоит только посмотреть в сторону пешеходного перехода, как все машины останавливаются, готовы пропустить. Если кто-то все-таки не остановился, такое тоже бывает, то вглядитесь в номера автомобиля. Они будут 99% эстонские. И очень много сейчас говорят, что там год без смертей на дорогах, и как Хельсинки стал мировым эталоном безопасности. Спасибо, Костя, вам за сообщение. И Андрей из Баварии передает привет Антону из Саксонии. Тут в Германии, когда я только начал тут жить, помню фразу, какая была в голове. Вот немцы, приехавшие на машине в Латвию, офигевают, наверное. Уж культура вождения в Германии заслуживает уважения. Вот, счастливого пути вам, Андрей. Андрей сейчас как раз слушает радио и передвигается по автобану с достаточно такой большой скоростью. Будьте внимательны и аккуратны. Ну и давайте на другую тему тоже поговорим. Сегодня 16 сентября. Среди разных праздников есть и, ну, давайте пожелаем вам кудрявой среды. Обычно вот когда кудрявого что-то там желают, это связано с деньгами в том числе, чтобы было все кучеряво и кудряво. Так вот сегодня это может с вами сбыться, но на самом деле 16 сентября день завитушек, кудряшек, локонов. Если у вас волнистые кудрявые волосы, я вас поздравляю. А, кстати, насчет вот волнистых и химии, может быть, вы тоже заметили, сейчас же среди молодежи вот популярна эта прическа у пацанов, ну, у мальчишек, да, они себе завивку делают такую очень интересную. А многие их там шутят, сравнивают с этими, с альпаками, с ламами, но, тем не менее, очень стильно выглядит. Ну, мне попадаются эти ролики, очень часто рилсы, где раньше, казалось бы, вот на эти вот завитки химическую завивку только бабушкам делали, а сейчас нет, вот пацаны завиваются, и им это подходит, и я это ни в коем случае не осуждаю. Если человеку нравится, то супер. Поэтому всех с завитушками поздравляем с праздником кудрявым. Это нам Сергей напомнил. Спасибо большое. Также желает всем быть собой, потому что именно твоя неповторимость делает мир интереснее. Спасибо. В общем, желает всем изящества, вдохновения и красивого, кудряво-кучерявого настроения.

0: Подключай Балтиком, подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком, ЛВ.
1: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas, draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele 2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele 2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele 2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele 2 klientiem. Tele 2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
2: Сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас 33 или на volvocars.musamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
3: Готовься к школе выгодно вместе с ЮСК. Скидки до 60% на мебель для дома, корзины и коробки, постельное белье, шторы, полотенца, матрасы и многое другое. Покупай также на ЮСК.ЛВ.
4: Maksimā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maksimā no 15. Līdz 21. septembrim. Gaišās vīnogas Sultāna bez kauliņiem 1,69 eiro kilogramā. Biezpiena sieriņš Kārums. Dažādi veidi 45 grami 29 centi. Šķīstošā kafija Nescafe Classic Strong 250 gramu 5,99 eiro. Maksimā. Lai nekā netrūktu.
5: Металлические крыши и водосточные системы Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.

0: телефон.
1: СВХ Плюс. Полина Кузьмина. Твой драйв в разгар дня.
2: 12:45. Очень приятно, что радиостанцию СВХ Плюс слушают и за пределами Латвии. Вот мы уже передавали привет в Саксонию, в Баварию. И вот теперь у нас уже общение между слушателями. Антон, Андрей, в общем, передал привет Антону, а Антон передает Андрею привет. Я-то сам, в общем, не мавотизировался уже, и когда еду в Ригу... А, не мавотизировался в смысле, что вы уже огерманились, я поняла. И когда еду в Ригу, часто в шоке, сколько агрессии на дорогах, хотя понимаю, что сам был таким когда-то. Это мы к тому, что в Германии культура вождения топчик, так скажем. Я в Риге уже 5 лет не был, пишет Андрей, живу под Нюрнбергом. Кстати, почему бы нам с Антоном не подружиться? Если он не против, то мой номерок скиньте ему, вот и будет знакомство благодаря СВХ+. Хорошо, я скину тогда ваш номер, Андрей, твой номер, мы даже уже на «ты» тут перешли, Антону. Может быть, да, будете дружить с семьями, прекрасно. И поднимать бокалы за радио СВХ+. Так, Тате тоже большой привет. Это наша постоянная радиослушательница. Сегодня день кудряшек, людей, у кого локоны, кудряшки. И вот Тата как раз-таки у нас такая. Мне мои друзья говорят, ну ты кучерявая вместо крутая. Да, кучерявая, кучерявая. Так, Антон не против, чтобы подружиться с Андреем. Хорошо, тогда перекину скоро номер телефона Андрея. Здесь мы все выяснили. Здесь мы еще раз поздравляем Ирину с днем рождения. Ириночка прислала фотографию. Удивительно. Просто вы выглядите шикарно. Такой красивый у вас наряд. Обалдеть, а воротник какой здесь. Как вот правильно это называется? Это же, по-моему, ручная работа, кружевное. Так очень красиво. Очень вам идет. Такая стройненькая красоточка с днем рождения. И букет тоже очень-очень красивый, достойный вас. Вот пусть глаза ваши сияют всегда. Да, так. Ну, а кто-то пошел по грибы. Иван пишет: здравствуйте, хорошего дня вам тоже. Я на работе, а жена поехала на электричке по грибы. И здесь даже я знаю, где эти грибы, но грибные места как, ну, неприлично сдавать. Мне про них рассказал Иван. Может быть, то, что да нагряну. Ну, так, урожайно. Хорошо. Сегодня будет вам вкусный ужин. Сегодня будет вам вкусный ужин. Еще одна кучерявая красотка нас слушает. Это Катерина. Катериночка, да, круто. У вас очень красивая прическа. Ну и вы, конечно, тоже. Супер кареглазая. Девушка, прекрасного вам дня. Поздравляю вас, тоже много вам сердечек. Ну и хотела поговорить о гастрономических праздниках, но мне кажется, что я уже сейчас много всего наговорила. Давайте начнем будущий час после новостей именно с тех праздников, которые съедобные, учитывая, что сегодня уже сколько, 12:48 к данному моменту в Латвии, и многие отправляются на обеденный перерыв. Приятного аппетита заранее.
1: СВХ Плюс.

Музыка для всех. Только хиты. Только твоя музыка. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность, и во второй половине дня, ближе к вечеру, ожидаются дожди. Ветер слабый или умеренный, на побережье порывистый. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 20. В Лепае и Венспилсе 18-19, в Даугавпилсе и Резекне 19-20, в Риге плюс 18-20, и вечером дождь.
0: Радио СВХ плюс.

0: Тарифы на отопление увеличатся на 5-15%. Охрана здоровья детей в Латвии только на бумаге. Вывод государственного контроля. А Канада может войти в Европейский Союз. В Риге час дня. Новости на СВХ+. В студии до 6 вечера. Владимир Новодворский.
1: Радио СВХ+.
0: Канада может стать первым ассоциированным государством-членом Европейского Союза, следует из речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте о состоянии в ЕС. Председатель Еврокомиссии отметила, что Европа больше не может полагаться на основанную на правилах международную систему как на единственный способ обеспечения своих интересов или принимать как должное, что ее правила защитят Европу от угроз. Она подчеркнула, что Европе необходимо заново выстраивать свои партнерские отношения и формировать глобальные коалиции для укрепления устойчивости и демократии. Говоря об отношениях ЕС и Канады, фон дер Ляйен подчеркнула многолетнюю дружбу обеих сторон, а также их культурные, исторические и личные связи. Торговля с Канадой за 10 лет выросла на 75%. Тарифы на теплоэнергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, сообщил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро за мегаватт-час, например, в Балве, и до 140-160 за мегаватт-час в других местах. Министр предлагает расширить поддержку семей с низкими доходами, семей с детьми и пожилых людей. Для этого Министерство климата и энергетики совместно с Министерством благосостояния предлагает зарезервировать в бюджете до 10 миллионов евро. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Air Baltic информирует, что суд первоначально утвердил финансирование компании в режиме Chapter 11, что позволяет Air Baltic немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро из общей суммы в 350 миллионов евро. Проверив 5 программ амбулаторной медицинской помощи для детей в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что более чем в 70% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. Охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях страны. Из-за акций протеста перевозчиков сегодня будут отменены около 3000 рейсов по всей стране. Перевозчики требуют от государства индексировать долгосрочные договоры и выделить дополнительное финансирование. Сейчас индексация проводится 2 раза в течение 10 лет. Перевозчики требуют проводить индексацию раз в год. Полный список отмененных рейсов доступен на сайте дирекции автотранспорта. В Латвии официально стартует прокат фильма «Уля» работы режиссера Вестура Кайриша и актера Карлиса Арнольдса Аблотса. Картину уже показали в закрытом формате узкому кругу экспертов и журналистов, а сегодня ее увидит широкая латвийская публика. В основе ленты замысел Карлиса Арнольда Аблотса, который и сыграл Ульяну Семенову, история о том, как подросток ищет собственную идентичность, построенная на биографии латвийской баскетболистки. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

нам транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Твой драйв, твой пульс, твой главный бит. Пусть позитив тебе кипит. СВХ Плюс.
2: Всем здравствуйте, надеюсь, у вас тоже кипит, бурлит позитив, ничто другое. 13:09. Кстати, приятного аппетита, дорогие слушатели, кто отправился на обеденный перерыв. В этот час мы обычно вспоминаем про вкусные, съедобные, гастрономические праздники. Сегодня сразу несколько поводов вкусно перекусить. Начну с полезной ягоды ежевики, потому что сегодня, 16 сентября, как раз-таки день ежевики. Можно вспомнить эту темную, сочную ягодку с такой легкой кислинкой. Ежевика очень полезна, она богата витаминами, антиоксидантами. Добавить можно ее, ну, куда угодно, в кашу, йогурт, пирог, или просто взять вот горсть ежевики и съесть. Главное, не обляпаться. Но теперь можем переместиться в Мексику. Там отмечают день гуакамоле. Знаменитая закуска из такого размятого авокадо, который обычно дополняют лаймом, луком, помидорками, специями какими-то специальными. Интересно, что гуакамоле имеет очень древнюю историю, считается частью традиционной мексиканской кухни еще со времен ацтеков. Вот так вот. Хотите почувствовать себя совсем древними, обязательно намажьте на что-нибудь это гуакамоле или отдельно ложкой большой. Ну, а для любителей чего-то такого уютного, сегодня день хлеба с корицей и изюмом, это в Америке. Мне кажется, что теплый кусочек хлеба, вот если представить такой теплый аромат корицы, сладкие изюминки, вот чашечку, кружечку кофе или чаю, или какао налить, то всем будет вкусно. А такой хлебушек особенно хорош поджаренным, с маслом, творожным сыром или даже в виде французских тостов. В общем, сегодня поздравляю вас с гастрономическими праздниками. Мы вспоминаем ежевику, гуакамоле и хлеб с корицей и изюмом. Приятного вам аппетита!

одну другую половинку, и ты абсолютно пустой на выходе, как говорится. Но про это давайте не будем. Осень, мне кажется, еще более романтичная пора, нежели чем весна. Мне кажется, что осенью тоже хочется влюбляться, но пока, во всяком случае. Вот в ноябре можно будет погрустить и впасть в депрессию, если захочется. А пока давайте о хорошем, тем более, что и солнышко вон иногда тоже светит. И слушатели у нас прекрасные, особенно радиослушательницы. Вот Катерине передаю привет. С Тукумса едет сейчас. Катерина нас слушает. Счастливого вам пути. Так, 16 сентября на календаре. Давайте посчитаем циферки. Нумерология предлагает обратить внимание на восьмерку. Потому что если сосчитать 1 плюс 6 плюс 9 плюс 2 плюс 0 плюс 2 плюс 6, получается 26. А 2 плюс 6 – это 8. Восьмерка считается символом силы, движения вперед, финансов, порядка и умения добиваться своего. Это энергия человека, который не боится ставить большие цели и брать ответственность за результат. Как вам? Вы такой человек? Сегодня хороший день, чтобы разобраться с делами, которые давно откладывались. Можно навести порядок в финансах, составить план, принять важное решение или, наконец, сделать первый шаг к тому, чего давно хочется. Что вам хочется давно? Вот, делайте шаги. Может получиться. Но у восьмерки есть и другая сторона. Она напоминает, что постоянная гонка за результатом может утомлять. Поэтому сегодня важно не только работать на будущее, но и замечать то, что уже у вас получилось. А еще число 16, вот если взять вообще, 16 сентября в нумерологии связывают с переоценкой планов и неожиданными открытиями.

0: На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: 13:26. Вот уже посыпались вопросы. А розыгрыши еще будут? Какие-то конкурсы у вас и так далее? Но у нас в этот час обычно, да, конкурс проходит на этой неделе. Напомню, что разыгрываем два билета на концерт Гио Пика 21 ноября в Xiaomi арене. Там состоится особенное выступление Гио Пика. Напомню, что артист впервые представит свою программу в сопровождении симфонического оркестра. Будет очень любопытный концерт, такой не особо привычный формат. В общем, знакомые треки прозвучат совершенно иначе, с живыми струнами, с духовой секцией, новым таким масштабом звучания. Все это должно понравиться слушателям, я уверена в этом. Ну, а самое главное, что сохранится интонация и атмосфера, за которой слушатели ценят Гио Пику. Проект с оркестром – это возможность услышать уже известный материал под другим углом, и все это будет, ну, как бы, вот как заявляют организаторы, без какой-либо перегрузки, акцент на музыке, на тексте и, самое главное, на живом исполнении. Дата 21 ноября, город Рига, площадка Xiaomi Arena. Так, на этой неделе мы каждый день определяем финалиста, и вот эти два билетика будут разыграны в пятницу. Если вы только к нам присоединились и еще не слышали, как проходит конкурс, то давайте я вам объясню. Концерт в сопровождении симфонического оркестра. И вот мы с вами на этой неделе слушаем разные музыкальные инструменты. Я, признаюсь, не очень сильно в них разбиралась. Для меня вот там играют кто-то на трубе, хотя вот вчера играли мы на фаготе, кто-то предположил, что это кларнет, кто-то тромбон, да. Но вот их же очень много разных инструментов. И у нас вчера были духовые, а в понедельник у нас было что у нас было, я уже забыла. А, в понедельник у нас были ударные, да, литавры у нас были загаданы. Не просто барабаны, а литавры. Ну, а сегодня давайте струнные, да? Вы не против? Я думаю, что нет. Итак, внимательно, сейчас послушайте струнный инструмент и напишите мне на номер 25-45-25-25. Можно на WhatsApp, можно смс-кой 25-45-25-25. Как вам кажется, что это за такой инструмент? И если вы ответите правильно, то потом, если ответов будет много, их обычно много правильных, мы благодаря рандомайзеру, случайным числам, как вот это правильно сказать, выявим победителя дня, запишем его в финалисты. И уже вот 18 сентября, послезавтра, среди пяти финалистов, пока их только два, Диана и Владимир, вот сегодня будет третий, мы разыграем два билета на концерт. Итак, давайте прямо сейчас. Я уже играю не на гармошке, а вот на чем. Как будто бы на вот этом воображаемом инструменте. Ну как воображаемым? Он записан, он сейчас взят из базы.

0: 1, 2, 3, go! На волне СВХ Плюс Полина Кузьмина.
1: Все, стоп. Спасибо огромное всем за участие, кто отправлял свои варианты. Напомню, что надо было расслышать, что же вот за это вот музыкальный инструмент. И если вы ответите правильно, вы претендуете на то, что попадете в список финалистов, среди которых уже в эту пятницу, 18 сентября, будут разыграны два билетика на хороший концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Разные были варианты, очень много правильных ответов, но были и домбра, и в том числе и инструмент, который назвали домбра. Такой. Балалайка, очень много было балалайк. Банджо. Также была как мандолина, так и магдалина. То есть вот таких два варианта. Но, конечно же, верный ответ – это не акулеле. Здесь были такие, хотя я это тоже зачту. Не укулеле, а укулеле. У, на букву У. Всем-всем аплодисменты, кто ответил верно. Мне понадобится время для того, чтобы всех сосчитать. Кстати, тут Игорь пишет, укулеле со всем эти цены на заправках. Да, цены на заправках, это давайте не будем друг другу портить настроение. Ну что, жизнь есть жизнь, что мы можем сделать? Вот такие вот цены. Лучше на укулеле поиграем. Так, дорогие, давайте сейчас я действительно уйду на непродолжительную музыкальную и рекламную паузу, после чего обещаю определить, выявить финалиста сегодняшнего дня. Еще раз огромное спасибо всем, кто принял участие в нашем конкурсе. Вы большие молодцы.
2: СВХ+.

0: Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Итак, прямо сейчас я уже готова подвести итоги нашего конкурса. Сегодня у нас как музыкальный инструмент в задании был или было укулеле. Я засчитала, и если вы писали акулеле и окулеле, с буквой «и» даже на конце, но правильно «укулеле», а не «укулели». Кстати, я засчитала также два варианта «гавайская гитара», потому что это такой небольшой четырехструнный щипковый музыкальный инструмент, похожий на миниатюрную гитару, и родом он с Гавайев. Так что, кто написал «гавайская гитара», тоже было два слушателя, я вас также сосчитала. Всего правильных ответов было 29, и я запускала рандомайзер случайных чисел, который выдал мне 22, и 22 это у нас Сания. Так вот имя Сания. Вам аплодисменты, вы проходите финал. Итак, у нас за понедельник Диана, за вторник Владимир, и сегодня в среду 16 сентября у нас Сания. Ура! В общем, я вам еще напишу в WhatsApp, слушайте внимательно в пятницу 18 сентября. Почему я так разговариваю? Не знаю, наверное, укулеле на меня так вот повлияло. Кстати, Тата пишет, я вообще впервые слышу о таком инструменте. Да? Теперь будете знать, как-то впервые. Достаточно распространенный такой инструмент. И даже у нас, я видела, в музыкальных магазинах продается. Более того, по-моему, на нем достаточно, не то что просто, на любом инструменте сложно научиться играть. Это нелегко, это практика нужна. Но, тем не менее, не как там на электрогитаре, да? Можно так, что попробовать что-нибудь сыграть. Очень он звучит интересно. Не как балалайка, но что-то такое похожее. В общем, так, спасибо огромное всем за участие. Концерт Гио Пика с симфоническим оркестром. Не знаю, будет ли там укулеле или не будет. Но всем понравится, я уверена. 21 ноября в Xiaomi Arena.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Сегодня в Латвии переменная облачность. К вечеру возможны дожди. Ветер слабый. Температура воздуха от 16 до 20. В Лепае и Вентспилсе 18-19. В Даугавпилсе Резекне 19-20. В Риге 18-20 градусов. И к вечеру возможен дождь.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Министр здравоохранения удивлен требованиями профсоюза. Охрана здоровья детей только на бумаге, вывод государственного контроля, и Канада может войти в Европейский Союз. В Риге 3 часа дня, новости на СВХ+. 2 часа дня, новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр здравоохранения Хасабан Бубмери, комментируя решение Латвийского профсоюза работников здравоохранения потребовать его отставки, заявил, что это не решит проблему общего недостатка финансирования отрасли. Как сообщила Бубмери, требование о его отставке стало для него неожиданностью. Он отметил, что делал и будет делать все возможное в соответствии с возможностями бюджета, чтобы обеспечить повышение заработной платы, особенно для работников с низким и средним уровнем оплаты труда. Как уже сообщалось, профсоюз потребовал предусмотреть в бюджете на следующий год повышение заработной платы всех работников сферы здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги. Тарифы на тепло, энергию в Латвии в этом отопительном сезоне в среднем могут быть на 5-15% выше, чем в прошлом году, сообщил министр климата и энергетики Янис Виттенбергс. Тарифы в разных местах значительно различаются. По словам министра, стоимость составляет от примерно 60 евро за мегаватт-час, например, в Балви, и до 150 за мегаватт-час в других местах. Министр предлагает расширить поддержку семей с низкими доходами, семей с детьми и пожилых людей. Для этого Министерство климата и энергетики совместно с Министерством благосостояния предлагает зарезервировать до 10 миллионов евро. Канада может стать первым ассоциированным государством-членом Европейского Союза. Следует из речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте о состоянии в ЕС. Председатель Еврокомиссии отметила, что Европа больше не может полагаться на основанную на правилах международную систему как на единственный способ обеспечения своих интересов или принимать как должное, что ее правила защитят Европу от угроз. Она подчеркнула, что Европе необходимо заново выстраивать свои партнерские отношения и формировать глобальные коалиции для укрепления устойчивости и демократии. Говоря об отношениях ЕС и Канады, фон дер Ляйен подчеркнула многолетнюю дружбу обеих стран, а также их культурные, исторические и личные связи. Торговля с Канадой за 10 лет выросла на 70%. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Общая сумма финансирования составляет 350 миллионов евро на время действия особого режима защиты от кредиторов и реструктуризации долгов под присмотром суда. Это финансирование будет направлено на обеспечение оперативной деятельности авиакомпании по реструктуризации долга. Проверив 5 программ амбулаторной медицинской помощи для детей в регионах, государственный контроль в ходе ревизии пришел к выводу, что более чем в 70% случаев лечебные учреждения соответствующие услуги детям фактически не предоставляют. Охрана здоровья детей в Латвии является приоритетом лишь формально. В стране не создана система, обеспечивающая этот приоритет на практике. Государство не определило, какие услуги амбулаторной помощи должны быть доступны в разных частях Латвии. С 1 октября в Риге немного вырастут тарифы на вывоз мусора. Решение об этом принял Комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды. В зависимости от городской зоны тарифы вырастут на 1-2 с небольшим процента. Обусловлено это инфляцией, ростом расходов на оплату труда и цен на топливо. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Maiju. Pa ceļam uz mājām paķer gan gurķi, gan maizi, izmanto atlaižu kodu un saņem pirkumu tieši savā auto. Tavs pirkums jau bagāžniekā. Rimi.
1: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.лв. Хорошие цены и быстрая оплата.
2: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки, сбора мусора и золы, а также сдувания листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Улицы АБТ.
3: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Nissan Qashqai. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Nissan Qashqai по специальной цене от 28 710 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
5: Но у тебя уже есть кредиты?
4: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
5: Ого!
4: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8000 евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
6: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. LKPP.LV. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
7: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
8: Радио СВХ Плюс представляет.
9: Поймай счастливую волну в большом колесе удачи сети автомоек Путо. Каждый рабочий день примерно в 16:40 в эфире Радио СВХ Плюс у тебя есть возможность выиграть отличные призы.
8: Звони в студию, отвечай на вопрос дня, и, возможно, именно ты раскрутишь
9: большое колесо удачи Путо и получишь призы от партнеров. Путо. Новейшие технологии для более чистого автомобиля.
10: СВХ плюс.

0: 11:16. Всем привет и отличного настроения. Кто к нам присоединился? Еще до 15 буду вместе с вами, потом уже начнется эфир Дима Харова. Но в рамках прошлого часа мы продолжили изучать музыкальные инструменты и сегодня играли на укулеле. Причем здесь многие из наших радиослушателей, оказывается, даже никогда не слышали о таком музыкальном инструменте. Странно, потому что правильных ответов было очень много. И вот здесь тоже смешные картинки присылают, например, Наталья, а также Тата. Пишут, что конкурс прошел кучеряво, новое узнала. Впервые слышу о таком инструменте. И вот теперь также Тата разбирается, как же отличить, например, банджо от укулеле. Укулеле. В общем, укулеле, банджо и балалайка, ну, вроде бы по звучанию похожи, но совершенно разные инструменты, чтобы запомнить вот прежде всего, как они выглядят, потому что банджо легче всего узнать именно по круглому корпусу. Укулеле — это все-таки как такая небольшая гитара, всем известная, да, вот такая форма гитары, ну, а балалайка, треугольник тоже вот уже так. А по звучанию у них, у укулеле 4 струны, у банджо, как правило, 5 струн, у балалайки, как правило, 3 струны. Вот так вот. И звук такой более резкий и звонкий, чем у укулеле, у которой довольно мягкий такой звук. В общем, с гитарами мы разобрались. Завтра придумаю какое-то другое задание. А пока еще раз хочу передать привет среди наших радиослушателей. Также много тех, кто увлекается сбором грибов. И вот мне тут присылаются разные фотографии. Уже присылал и Иван. Рассказал, что отправилась его супруга на электричке по грибы. Очень даже успешно. Также от Андрея я получила здесь вот сообщение. Здесь тоже лукошка с грибами, очень красивая. От Виктора я получила не только фотографии, но и текст. Здравствуйте. Привет, Полина. Мы вчера в Тукумских лесах были, грибы есть. Боровики, правда, и подберезовики, где мы были, переросли. Огромные, белые попадались, но на 80% старые, негодные. Но ничего, пишет Виктор. Большое ведро лесных шампиньонов. Ну, и все были боровики, подберезовики, волнушки, маслята, лисички, рыжики. Ну, разные тоже сыроежки, пишет Виктор. Собрали мы. А, забыл о главном. О, ну, конечно, домой привез 7 мухоморов. Представляете, 7 мухоморов привез домой, куда же без них. Вроде фото остались в начале сбора. Самое главное, что, Виктор, вы сегодня мне написали. То есть, значит, вы умеете готовить мухоморы правильно. И здесь я вот за вас все же немножко волнуюсь. Но, тем не менее, я так понимаю, что это не первый ваш сбор мухоморов. И вы знаете, как вообще, что с ними делать. Там сушить, выпаривать или так далее, чтобы все было у вас в порядке. И наоборот, они помогли вашему здоровью, а не принесли вред. 14:20. Всем еще раз отличной среды. Да, сегодня среда, трэш-дэй на 16 сентября.
1: СВХ+.
2: Я птицу счастья свою.

0: происходит, вот, например, если этой осенью вы заболеете, не дай бог, конечно, но если вдруг врач выпишет направление к специалисту или обследование, пожалуйста, обратите внимание, в Латвии теперь полностью переходят, уже вот перешли на электронные направления нового образца. Именно с сегодняшнего дня, 16 сентября, врачи больше не могут выписывать старые электронные направления. Переходный период, так скажем, закончился. Теперь все такие направления оформляются через систему e-Veselib. Что меняет это вообще для пациента? В принципе, ничего сложного. Направление хранится в системе. У него есть уникальный номер. Бумажку с собой носить не обязательно. Направление можно использовать для консультации специалиста. Для обследования можете использовать, ухода на дому и других медицинских услуг. Но все же есть важный момент, на который я хочу обратить внимание. Одно электронное направление – это равно одна запись. То есть одновременно записаться с одним направлением в несколько медицинских учреждений уже не получится. После того, как врач вам выписал направление, то у вас есть 180 дней, чтобы обратиться в выбранное медицинское учреждение и записаться на услугу. Вот, здесь есть такая удобная возможность. Вот, допустим, вы записались, но нашли другое место, где вас готовы принять быстрее. Если до визита больше 5 дней, при смене места или времени новое учреждение автоматически перенимает ваше электронное направление. Самостоятельно отменять старую запись не нужно. Если до приема осталось 5 дней или меньше, тогда вот здесь уже надо немножечко что-то сделать. Нужно связаться с прежним учреждением и отменить запись. Еще один нюанс. Лабораторные исследования пока остаются исключением. Их полностью переводят на новые электронные направления постепенно. То есть вот что касается лабораторных исследований, здесь вот еще как действует и старая система. А к некоторым специалистам, например, гинекологу, педиатру или офтальмологу, как и раньше, можно обращаться без направления. Ну, естественно, хочу пожелать всем крепкого здоровья, и чтобы эти направления, если вам и нужны, были бы, то только для того, чтобы вы следили за своим здоровьем, иногда себя проверялись и без необходимости острой не обращались к врачам. Хотя мы прекрасно понимаем, что осенний сезон сопровождается разными, увы, простудными болячками. Но пока об этом не будем. Всем крепкого здоровья еще раз.
1: СВХ плюс.

для всех. Добрые глаза часто за слабость принимали. Только хиты. Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня? Только твоя музыка. Меня забудь, ты меня прости. Ты меня ночами темными не зови. Музыка, которая вокруг, на радио, которая рядом.

0: 6 минут. Внимание, сейчас буду умничать про футбол у футболистов, но учитывая, что речь пойдет о Роналду и Месси, я думаю, что и девчонкам тоже будет интересно. Вот смотрите, Криштиану может буквально сменить футболку на костюм владельца клуба. Причем речь идет о... команда, конечно, такая... о Аль-Насре. Ну, так вот называется клуб Аль-Наср. Который он, ну, там он сейчас играет, но хочет стать владельцем этого клуба. Одно португальское издание «Абола» сообщает, что 41-летний Роналду вошел в консорциум из 5 инвесторов, который хочет приобрести контрольный пакет саудовского клуба у государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. Роналду, кстати, здесь не единственная большая фигура. Он там не в одиночку хочет все это купить. В группе также Джерри Кардинали. Это глава американской Redbird Capital Partners, которая контролирует итальянский Милан, между прочим. А также 3 саудовских бизнесмена. Имена их здесь не раскрываются, но думаю, что с деньгами у них все в порядке. Потому что, по данным издания «Абола», каждый участник готов вложить минимум по 100 миллионов долларов. То есть речь может идти примерно о 500 миллионах первоначальных инвестиций. Обалдеть. 500 миллионов. Но это не означает, что именно столько стоит вот весь этот Аль-Наср. Прошу прощения. Переговоры еще впереди. Окончательной сделки нет. Сейчас 75% клуба принадлежат PIF. PIF. Пиф, паф, нуф-нуфу и наф-нафу. Видимо, так зовут вот этих 3 саудовских бизнесмена. Ну, в общем, этот пакет хотят приобрести инвесторы. Ладно, посмотрим. Ну, мне эта новость показалась интересной, как минимум потому, что сделка такая большая, плюс Роналду симпатичный, и вообще футбол многие смотрят. И еще, вот Лионель Месси, все тут плакали, рыдали, что все, ушел Лионель из сборной, а он либо нас обманул, либо я тогда не внимательно прочла и рассказала, но тем не менее, пока Роналду тут становится владельцем клуба, Лионель Месси готовится к другому важному футбольному моменту – прощанию со сборной Аргентины. 6 октября на стадионе «Монументаль» в Аргентине, или где? В общем, на этом стадионе Аргентина сыграет с Бенином. Эту встречу хотят превратить в настоящий праздник в честь Месси. А напомню, что он дебютировал за сборную в 2005-м, провел 207 матчей, забил 125 голов. Оба показателя являются национальными рекордами. Вместе с Аргентиной Месси выиграл чемпионат мира и 2 Кубка Америки. Ну и вот теперь, если планы подтвердятся, матч с Бенином станет его 208-м. И вот все уже, финита ля комедия. А футбола последним станет за сборную. Так вот, так что еще сможем увидеть Лионеля Месси в футболке сборной Аргентины. Будем смотреть и сопереживать. Кому интересно, конечно. Ну, о футболе все, да? И давайте продолжим слушать музыку. Всем отличного дня!
1: СВХ плюс. Да.

0: до 70% дешевле. На сезонной распродаже «Юск» вся садовая мебель теперь по особо выгодным ценам. Скидки от 50 до 70%. Спешите в магазины «Юск» или на «Юск.ЛВ».
1: Vai tev ir vairāki kredīti? Apvieno tos līdz 25 tūkstošiem eiro un pārbaudi, vai iespējams samazināt ikmēnešu maksājumus vai kopējās kredīta izmaksas. Altero ar vienu pieteikumu salīdzina vairāk nekā 20 finanšu partneru piedāvājumus. Ienāc Altero.lv un salīdzini. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Maximā ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. Septembrim. Burkāni 35 centi kilogramā. Melones vidusāzijas 79 centi kilogramā. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 eiro centi kilogramā. Zāļa fileja sulīgā. Rīgas mēsnieks fasēta 5,99 eiro centi kilogramā. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Мощный бит, модный тренд, гигабит интернет.
4: Гигабит интернет.
5: Гигабит интернет.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтиком ЛВ.
6: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen ЛВ.
7: Думаете, что знаете все о своих глазах? Пора проверить. На этой неделе, в понедельник, среду и пятницу, в утреннем шоу «Люди бодрые» конкурс от оптики «Филман». Отвечай на вопросы о зрении, стиле и защите глаз и выигрывай подарочную карту на 55 евро от оптики «Филман».

плохая рекомендация на самом деле. Давайте жить, как будто сегодня наш самый лучший день. Ну, иногда дни такие бывают. Вопрос, неужели это был лучший мой день? Ну, ладно, пусть будет еще лучше, но, тем не менее, не унывайте, пожалуйста. Так, 16 сентября на календаре уже неоднократно мы говорили о том, что с сегодняшнего дня и по 22 сентября в Латвии проходит акция Road Poll, Дни безопасности. Полиция усиливает контроль на дорогах, особое внимание скорости, ремням безопасности, а также пешеходам, велосипедистам, мопедам и электросамокатом. Ну вот, что называется, даже усиленный контроль не всех заставляет сбросить скорость. Буквально накануне этой недели в Бауске полицейские остановили водителя Audi, который, похоже, решил, что ограничение скорости существует для кого-то другого, явно не для него. Ему все равно на эти правила. В субботу вечером на улице Мемелос, где разрешено ехать максимум 50, автомобиль разогнался до 98, то есть почти вдвое быстро разрешенного. За рулем оказался мужчина 1994 года рождения. На него составили административный протокол, выписали штраф 240 евро. Ну, вот такой хороший пример, на мой взгляд, почему сейчас полиция особенно внимательно смотрит за скоростью. Причем речь не только о камерах. Инспекторы также активно контролируют ситуацию непосредственно на дорогах, поэтому если вы за рулем, особенно в городе, давайте лучше не проверять, насколько далеко можно зайти со скоростью, потому что дорожный знак там 50, а где-то 30, даже есть 20. Это не рекомендация, вполне конкретное ограничение. Будем аккуратны. 14 часов и 48 минут. Похоже, мое рабочее время на сегодня подходит к завершению. Вот, напоследок о погоде расскажу. Вот Володя Новодворский как раз мне принес, что у нас завтра, как одеваться, что там это. Ну, еще неплохо, да, неплохо. Одним словом, прогноз погоды на завтра неплохо. Но, однако, предстоящей ночью дожди, больше осадков по восточным районам, температура воздуха от плюс 11 до 15. Завтра днем переменная облачность и местами короткие дожди, температура воздуха от плюс 15 до 18. По городам латвийским Венспилсе и Лепе без осадков, плюс 15-16. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге действительно неплохо завтра. Дождик, но небольшой, и то во второй половине дня. И до плюс 18. В общем, в этот день мы завтра с вами 17 сентября и встретимся. А место в этой студии я уступаю Диму Харову. Желаю ему классного эфира. А вам напомню номер 25452525 для общения, для конкурсов и, конечно, для вашей дорожной информации и для поздравлений.

0: В этом месяце расцветай красотой. Ведь в аптеках Апотека и на Апотека ЛВ скидки до 50% на популярную косметику брендов Бабе, Авана, Бионики, Издин, Клоран и Сенсилис. В хороших руках. Апотека.
1: Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Где найти занятия для ребенка и для себя?
3: Где научиться играть на гитаре?
4: Где найти занятия для бабушки?
5: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
6: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
7: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman 40% atlaide. Maksima.

0: СВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВГ Плюс.

0: радио СВХ Плюс.
1: Этой ночью дожди, больше осадков по восточным районам. Температура воздуха от 11 до 15. Завтра днем переменная облачность и местами короткие дожди. Температура воздуха от 15 до 18. Венспас и Лепой без осадков 15-16. В Даугавпилсе и Резекне 17-18. В Риге небольшой дождь во второй половине дня и до плюс 18.
0: Радио СВХ Плюс.

0: Министр здравоохранения удивлен требованием профсоюза. Президент помиловал изобретателя, который обнаружил уязвимость в ЦСДД. Канада может войти в Европейский Союз. В Риге 3 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Министр здравоохранения Хасам Абумери, комментируя решение Латвийского профсоюза работников здравоохранения потребовать его отставки, заявил, что это не решит проблему общего недостатка финансирования отрасли. Как сообщил Абумери, требование о его отставке стало для него неожиданностью. Он отметил, что делал и будет делать все, что позволяет возможность бюджета, чтобы обеспечить повышение заработной платы, особенно для работников с низким и средним уровнем оплаты труда. Как уже сообщалось, профсоюз потребовал предусмотреть в бюджете на следующий год повышение заработной платы всех работников сферы здравоохранения не менее чем на 30%, включив необходимое финансирование в тарифы на оплачиваемые государством медицинские услуги. Президент Латвии Эдгар Ренкевич помиловал изобретателя Раймонда Скурулса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в информационно-технологической системе Дирекции безопасности дорожного движения. Президент считает, что общественная польза от действий Скурулса была значительно выше, чем ущерб от совершенного им правонарушения. В начале сентября вступил в силу приговор суда, согласно которому Скурулсу за вымогательство в связи с обнаруженной им уязвимостью безопасности в IT-системе ЦСДД был назначен денежный штраф в размере более 4000 евро. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Общая сумма финансирования составляет 350 миллионов евро на время действия особого режима защиты от кредиторов и реструктуризации долгов под присмотром суда. Это финансирование будет направлено на обеспечение оперативной деятельности авиакомпании и меры по реструктуризации долга. Канада может стать первым ассоциированным государством, членом Европейского Союза, следует из речи председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен в Европейском парламенте о состоянии в ЕС. Председатель Еврокомиссии отметила, что Европа больше не может полагаться на основанную на правилах международную систему как на единственный способ обеспечения своих интересов и защиты от угроз. Европе необходимо заново выстраивать свои партнерские отношения и формировать глобальные коалиции для укрепления устойчивости и демократии. Говоря об отношениях ЕС и Канады, фон дер Ляйен подчеркнула многолетнюю дружбу обеих сторон, а также их культурные, исторические и личные связи. С 1 октября в Риге немного вырастут тарифы на вывоз мусора. Решение об этом принял Комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды. В зависимости от городской зоны тарифы вырастут на 1-2 с небольшим процента. Обусловлено это инфляцией, ростом расходов на оплату труда и цен на топливо. Свой 50-летний юбилей сегодня отмечает всемирно известная меццо-сопрано «Гордость Латвии» Элина Гаранча. День рождения она проведет в кругу самых близких людей, однако уже совсем скоро ее ждут концерты в Испании, Японии, а также в Латвии, сообщает портал ЛСМ. Элина Гаранча – одна из ведущих оперных певиц мира, чья карьера продолжается уже несколько десятилетий. Это были новости на СВХ+, и следующий выпуск через час.

0: Здравствуйте, подруги и дорогие мои. Радио СВХ Плюс. Вашему вниманию очень надеюсь удовольствие. Меня зовут Дим Харов. Давайте начинать хорошие новости. Среда сегодня, 16 сентября. И вот что я вам расскажу о сегодняшнем дне. Сегодня обязательно надо поздравить всех парикмахеров, поскольку сегодня Всемирный день парикмахера. Спасибо огромное за ваш труд. Творческих и не только вам успехов. Здесь же день завитушек, кудряшек, локонов, волют и вензелей всевозможных. Так что всех еще кудряшек поздравляю, а всех кучеряшек поздравляю. Всех, кто следит за своим, за своей прической, также поздравляю. День ежевики сегодня отмечается. Вот. Международный день охраны озонового слоя, день работающих родителей и день рождения Джульетты. Той самой Джульетты, героини трагедии Уильяма Шекспира. Помимо этого, Василиса, Ефим, Иван, Константин, Петр, Харитон отмечаются именно по православным традициям. Ася, Аснате, Дакс и Даркс по латышским традициям, именинницы и именинники. Ну и, конечно же, поздравляем тех, кто родился в этот осенний замечательный денечек. С днем рождения всем, у кого сегодня праздник. Всего самого доброго, хорошего, светлого, мирного, счастливого и позитивного желает радио СВХ+. Вот с этого поздравления давайте начнем нашу поздравительную часть передачи. Кстати, если вы кого-то хотите поздравить, милости просим к нам сюда. 25-45-25-25. Присылайте, пожалуйста, или смс-ку, или ватсапку, или телеграмку. Можно письмом электронным до нас достучаться. plus@radiosvh.lv присылайте. В том числе ваши музыкальные заявки. Если кому-то привет хотите передать, настроение поднять, мы постараемся с этим справиться. Да, по ходу программы буду рассказывать вам еще хорошие, интересные новости. Итак, к поздравлению. Поздравления от Кулешова Виктора и от родных для Юлии Ласточкиной из города Венспилса. От всего сердца поздравляем тебя с этим прекрасным и важным юбилеем. В этот день хочется сказать так много теплых слов. Ты удивительный, светлый и невероятно обаятельный человек, рядом с которым всегда тепло и уютно. Пусть этот круглый возраст откроет перед тобой новые горизонты, принесет гармонию в душу и уверенность в завтрашнем дне. Желаем тебе крепкого здоровья, семейного благополучия, бесконечного женского счастья и улыбок каждый день. Пусть в твоем доме всегда царят любовь и достаток, и глаза сияют от радости. Такое замечательное поздравление. Юлечка, дорогая, и мы присоединяемся ко всем пожеланиям, поздравлениям сегодняшнего дня. Улыбок, здоровья, счастья, любви, конечно же, и хороших новостей побольше. Эта песенка звучит для вас. С днем рождения!
1: Такую, как ты, невозможно не встретить. Такую, как ты, невозможно забыть. СВХ+.

0: Rimi lielajā iepirkšanās dienā 17. septembrī ar mans Rimi karti. Zeķiem un zeķu biksēm 50% atlaide. Konstruktoriem Lego 30% atlaide. Zīdaiņu pārtikai, izņemot piena maisījumus, 25% atlaide. Piedāvājums neatiecas uz kleitas precēm un akcijas precēm. Atlaides spēkā ar mans Rimi karti un tās tiks piemērotas norēķinoties kasē. Rimi!
1: Kredīts?
2: Kredītiem LV?
3: Kredītu apvienošana?
2: Kredītiem LV?
3: Autokredīts vai līzings?
2: Kredītiem LV?
1: Hipotekārais vai mājokļa kredīts?
2: Kredītiem LV?
4: Kredīts biznesam?
2: Kredītiem LV? Dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde. Kredītiem LV. Pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris. Brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
5: Metalliskie krīši un vadastočnīja sistēma Metal Master. Lēsnīci un sistēma bezopasnosti для крыш. Metal Master. Хорошая цена. Широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
6: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться. Ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
7: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего 1 евро 50 центов. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
8: Пага, кур ты скатаешь? А, дайгвилес атлайды мекле. Без там нека, я? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
9: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шорт» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ+, рекомендует.

хочу поговорить. Надо, понимаешь? Очень надо. Ты не волнуйся. Я тебя ни о чем не попрошу. Мне не надо в долг. Я не хочу никакого совета. Я просто хочу поговорить. Просто поговорить, понимаешь? Понимаешь, дружище? Просто поговорить.

Я не хочу выяснять, кто был тогда прав, а кто виноват. Я просто хочу поговорить именно с тобой, потому что ни с кем и никогда я так не разговаривал. Давай поговорим. Я же соскучился, друг мой, я соскучился. Мы просто поговорим. Мы можем даже не выпивать, можем ничего не вспоминать. Нет, конечно, мы выпьем, и мы вспомним. Мы вспомним все самое лучшее. Нужно встретиться и поговорить. Я хочу увидеть тебя и поговорить. Дружище, я соскучился, понимаешь?

известная песня о дружбе прозвучала для двух друзей из Германии. В дружбе поучаствовала радио СВХ+. Насколько я понимаю, и вот из этого сообщения, Андрей из Баварии написал, что сегодня волны любимой радиостанции познакомили двух земляков. Тут в Германии Полина поучаствовала. Антон и я теперь общаемся. Можно нам всем импортным песенку про дружбу? Привет всем импортным, а вам, Андрей, вам, Дима, особенный привет. Кстати, к импортным обращаюсь. Где вы сейчас слушаете радио СВХ+? Ко всем тем, кто прямо сейчас за рубежом Латвии слушает нашу программу. Маякните, пришлите смайлик, может быть, заявочку музыкальную. С удовольствием всем передам привет и песенки поиграю для наших зарубежных радиослушателей. И для тех, кто здесь в Латвии слушает, не проблема, конечно же. Ну, как-то вот понравилась мне эта вот тема про импортных. 25-45-25-25. Обращаясь к нашим импортным радиослушателям. Вы где слушаете сейчас радио СВХ+? Очень любопытно. Вот Бавария нас слушает. Дмитрий в Ирландии нас слушает. Привет, Дима. Привет. Так, пока, надеюсь, вы присылаете вот оттуда, из-за рубежа, что называется, нам какие-то сообщения. Давайте я вам какую-нибудь хорошую новость расскажу.

пробежался, толкая коляску впереди, чтобы убедиться, что девочке будет комфортно и не страшно. Вот, с такой скоростью передвигаться. Побежал и набежал себе на мировой рекорд. 1 миля пробежал за 4 минуты и 17 секунд. Довольно быстро, как мне кажется. И девчонка вот годовалая тоже в историю вошла. Правда, дочка? Так. Алиса, наша радиослушательница, попросила поздравить брата с днем рождения. Брата Марка, которому сегодня исполняется 20 лет. У Марка сегодня юбилей. Марк, дорогой, поздравляем вас по просьбе вашей сестры, сестрицы Алисы. Ну и от своего имени также пожелаем, Марк, вам крепчайшего здоровья, отличнейшего настроения, исполнения ваших желаний, любви, денег побольше, работы любимой. Ну и вообще, чтобы все у вас получалось. Вот эту песенку про счастье дарим вам в день вашего юбилея. Я крию счастье, но ты не смотри, оно с тобою связано. СВХ плюс.

0: смотри.
1: Это программа «Хорошие новости».
2: Хорошие новости.
3: Это попросил откликнуться наших импортных радиослушателей Дмитрий из Ирландии, Екатерина из Ирландии, Константин из Ирландии, Антон из Нижней Саксонии тоже на связи. Тут, судя по всему, Антон, с которым Андрей из Баварии сегодня сдружился. Правильно я понимаю? Так, Александр Лукашевич, привет из Ирландии. Город Вексфорд нам прислали. Александр прислал нам привет из итальянских тоннелей. Сейчас видео посмотрю. Серега нам прислал сообщение из Нидерландов. Поздравьте, пожалуйста. Давайте, Сережа, я отдельно прочитаю. Поздравлю жену Марину и басту сыграю, да? Так. Что у нас еще есть? Есть еще один наш радиослушатель в Ирландии. Денис. Слушаем в Ирландии.

поздравьте, пожалуйста, мою папку Леона Наглиса. У него сегодня день рождения, ему сегодня исполнилось 67. Поздравляем вас, дорогой Леон, от имени сына Дениса и от имени радио СВХ+. Желаем вам всяческих успехов. Вот Виктория из Лондона только что прислала. Доброго дня, слушаю вас в Лондоне. Викуля, Лондона, привет. Ну, а для... Сейчас. Где же у нас здесь был? Вот, для Леона Наглиса давайте вот эту песенку от группы «Машина времени» сыграем.

0: Сейчас для вас хорошие новости.
1: В Южной Корее выпустили мультсериал, который обожают кошки и собаки. Тюленьки так называется этот сериал, мультик, да? Там нет диалогов, и он о группе тюленей. Его запустили еще 1 декабря 2022 года, и пользователи стали массово замечать и делиться в соцсетях роликами, в которых их коты и собаки увлеченно смотрят этот мультик. Я видел несколько этих роликов. Действительно, с таким удовольствием кошки и собаки смотрят на экран телека, когда там появляются вот очередные серии мультика под названием «Тюленьки». «Тюленьки» в Южной Корее. Забавно. Так, Серега наш радиослушатель вот что написал. Поздравьте, пожалуйста, мою любимую жену Марину и моих детей. Я вас очень сильно люблю. Поставьте баста голосами детей. Сансар, насколько я понимаю, да? Тот самый Серега, который сейчас в Нидерландах где-то слушает радио СВХ. Ну, давайте басту послушаем прямо сейчас.

0: В эфире «Хорошие новости». Делаем этот мир лучше.
1: Помогайте нам, пожалуйста, делать этот мир лучше. Я радуюсь каждому вашему сообщению. Честное слово. Честно. Присылайте до 16.00 свои хорошие новости в нашу программу. И вот очередная ваша хорошая новость. К ней есть пароль «ГИПС». Дорогое наше радио. Как приятно. Дорогое наше радио. В этот прекрасный солнечный день отмечает день рождения наш любимый папа и дедушка Анатолий Лисихин. Папа у нас и заядлый рыбак, и шикарный садовод. У него на огороде растет даже то, что никто вырастить не может. Дорогой папа, мы тебя очень сильно любим. Мы желаем тебе самого крепкого здоровья, учитывая, что ты сейчас в гипсе. Здоровье тебе просто необходимо. Будь счастлив, люби бабулю и обожай внуков. Твои доченьки, внученьки, внуки, песики, Барни и Майки поздравляют вас, дорогой Анатолий. Мы, радиостанция СВХ Плюс, присоединяемся. Желаю вам от души, чтобы все у вас там срослось как надо, чтобы все у вас зажило, и чтобы вы вновь могли бы наслаждаться своим шикарным садом и рыбалкой. Вот так вот. И гулять, и веселиться, и танцевать. С днем рождения, эта песенка для вас.

подумалось, вот какой процент радиослушателей прямо сейчас улыбается, когда в очередной раз звучит эта песня? А если вы не улыбались, пока она звучала, то сейчас точно улыбнулись. Ну, улыбнулись ведь, а? А если вы сидите вот такой хмурый-прихмурый, улыбнитесь, пожалуйста. Татьяна нам написала: добрый день, любимое радио. Спасибо, Танечка, за любимое. Сейчас нахожусь на работе, хочется поднять себе настроение. Осталось всего 3 часа отработать. Если можно, пожалуйста, молодую лошадь. Сыграли. Сыграли эту песенку. Спасибо, Татьяна, за повод улыбнуться в очередной раз. Очень красивую новость нам прислал наш радиослушатель Сергей. 1 000 000 цветов, расписные гномы и раскопка тюльпанов. В Канберре проходит знаменитый фестиваль. Стартовал один из главных праздников весны. Флориада 2026. Вы не удивляйтесь, что я сказал весны. Я тоже сначала подумал, что что-то не так. В Австралии это сейчас весна, это у нас с вами осень. А у них весна самая настоящая. Commonwealth Park, это в Канберре. Вот этот парк превратился в гигантский цветущий сад, где более 1 000 000 тюльпанов, нарциссов, анютиных глазок и других цветов цветут вот прямо сейчас. Вход, причем, на дневную программу бесплатный. В этом году цветы превратили в еду. Дизайнеры решили соединить садоводство с гастрономией, поэтому огромные клумбы сверху напоминают какое-то блюдо. Там тарелки с закусками, барбекю и прочее. С 1 по 4 октября сад засветится. После наступления темноты клумбы подсветят, среди цветов устроят концерты и вечернее шоу. Одна из самых необычных традиций этого фестиваля – это раскрашивание садовых гномов. Посетители покупают обычного белого гнома и прямо там на фестивале раскрашивают его. Там видно конкурс на самый красивый раскрас. Вот. Можно потом забрать домой гнома, а те гномы, которые не востребовались, вот, тех, может быть, не раскрасили, не знаю, вот, их потом отдают на усыновление. Наверное, бесплатно отдают. Что любопытно, что в конце фестиваля 11 октября весь этот парк отдают, знаете, кому? Собакам. Туда можно прийти, вот, официально приглашают гостей вместе с собаками. В последний день цветочные аллеи превратятся в огромную прогулочную площадку для четвероногих. Но самый необычный факт – это финал этого фестиваля, который наступает 12 октября. После закрытия посетителям разрешают выкопать луковицы из фестивальных клумб и унести домой частичку знаменитого сада. Представляете себе? Там же можно приобрести специальный мешок стоимостью 20 австралийских долларов. Деньги пойдут на благотворительность. В прошлом году вот этот фестиваль установил абсолютный рекорд посещаемости. 519 413 человек. Представьте. Какая красота творится сейчас в австралийской Канберре. Спасибо, Сергей, огромное за эту новость. И с удовольствием выполню вашу просьбу музыкальную. Вы спросили, послушаем ли сегодня что-то от Гриши. С удовольствием. Я продолжаю, между прочим, переслушивать уже в очередной раз этот альбом. Если вы еще его не слышали, в очередной раз порекомендую вам новый альбом Гриши Урганта. Называется он «Гостелерадио». Просто шикарнейшая работа. Обязательно на сайт зайдите. Там еще выдуманные афиши к фильмам, выдуманные Гришей статьи про эти фильмы несуществующие. Ну и песни, разумеется, из несуществующих фильмов. Дико классно сделано. Вот давайте одну из них и послушаем. Называется она «Моя хорошая».

0: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
2: Катру рейз, когда izvēlēs te, tu sūti signālu. Tu dod spēku stāstiem, kas dzimst tepat un palīdzi pārvarēt ērkšķus.
3: Jūs visu varat.
2: Tu palīdzi mūsu bērniem augt zinātkāriem.
3: Sveiks! Mani sauc Tuta!
2: Un atdzīvini leģendas.
4: Es biju varens.
5: TET Plus. Tie ir nacionālas nozīmes stāsti līdzās pasaules labākajiem. Piesaki savu interneta un televīzijas komplektu no 10-50 mēnesī TET LV. TET – stiprākais savienojums.
6: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo – 97 grami, 1 eiro 79 centi. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5 eiro 99 centi. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
7: Слушайте и делайте программу «Хорошие новости».
8: Иван написал: «Дим, здравствуйте, любимое радио, классного нам всем настроения. Мне еще два часика поработать, нельзя ли для поднятия настроения новую песню «Ночных снайперов» Арбенина». А, Вань, в начале следующего часа, сразу же после новостей, прозвучит эта песня с непроизносимым названием. Так, а вот какое поздравление пришло. Привет лучшему радио на планете. Как приятно, как приятно. Хотелось бы поздравить своего лучшего друга Артура Радзвилавичуса. С днем рождения. Хочу пожелать здоровья, любви и успеха во всем. Написал Максим, если не ошибаюсь, из Великобритании. Артур, дорогой, я не буду еще раз произносить вашу фамилию, чтобы не исковеркать. Поздравляем и мы вас с вашим праздником, с днем рождения. Все лучшие песни в нашем эфире сегодня звучат для вас. Понимаем. И закончим программу «Хорошие новости» вот этим дико классным сообщением. Дим, привет. Сегодня такой день, когда вспоминается, как Борис Гребенщиков перефразировал Эрнеста Хемингуэя: «Сентябрь – праздник, который всегда с тобой». Прозрачный, действительно прозрачный свет, легкость в мыслях и ветер уносит первые листья, предвещая пору перемен и обновлений. В такие дни хочется жить, любить, творить. Написал нам Дмитрий из Ильгуцемса. Попросил сыграть что-то из БГ. Вот эту песенку я выбрал. Я думаю, что она очень подойдет к настроению, которое только что вы создали. Дорогой Дмитрий, за что вам отдельное спасибо. В эфире радио СВХ+.

0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
1: Этой ночью по Латвии дожди, больше осадков по восточным районам. Температура воздуха от плюс 11 до плюс 15. Завтра днем переменная облачность, местами короткие дожди. Температура воздуха от 15 до 18. Венспилс и Лепа без осадков 15-16. В Даугавпилс и Резекне 17-18. В Риге небольшой дождь во второй половине дня и до плюс 18.
0: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Глава Еврокомиссии предложила создать Европейский совет безопасности. Президент помиловал изобретателя, который обнаружил уязвимость в ЦСДД. На этой неделе в Риге проводятся маневры. В Риге 4 часа дня. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать в Европе, независимо от НАТО, механизм оповещения для совместного реагирования на угрозы безопасности, не достигающие уровня вооруженной агрессии. Так все страны ЕС должны будут начать консультации, если одна из стран активирует такой механизм. Фон дер Ляйен пояснила, что речь идет о механизме, который будет дополнять четвертую статью НАТО. Эта статья позволяет союзникам запрашивать экстренные консультации по поводу инцидентов, которые не являются вооруженным конфликтом, но могут угрожать их безопасности или территории. Европе необходим собственный свод правил по противодействию гибридным угрозам, заявила глава Еврокомиссии. Министр здравоохранения Хасам Абумери, комментируя решение Латвийского профсоюза работников здравоохранения потребовать его отставки, заявил, что это не решит проблему общего недостатка финансирования. Это стало для него неожиданностью. Он отметил, что делал и будет делать все, что позволяет возможности бюджета, чтобы обеспечить повышение заработной платы, особенно работникам с низким и средним уровнем оплаты труда. Профсоюз потребовал заложить в бюджете на следующий год повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%. Президент Латвии Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонда Скурулса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью безопасности в информационно-технологической системе дирекции безопасности дорожного движения. Президент Латвии считает, что общественная польза от действий Скурулса была значительно выше, чем ущерб от совершенного им правонарушения. В начале сентября вступил в силу приговор суда, согласно которому Скурулсу за вымогательство был назначен денежный штраф в размере более 4000 евро. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Общая сумма финансирования составляет 350 миллионов евро на время действия особого режима защиты от кредиторов и реструктуризации долгов под присмотром суда. Это финансирование будет направлено на обеспечение оперативной деятельности авиакомпании и меры по реструктуризации долга. Сегодня и по 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений «Намейс». По городу будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных сил, замесарги и военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и противомобильные заграждения. Будут выполняться полеты беспилотников и военной авиации. Возможны также кратковременные ограничения движения транспорта и передвижения людей. Более интенсивные мероприятия запланированы в микрорайонах Петерсала, Андрейсала, Браса, Чекурканс, Тейка, Мешцем, Сторниканс, Зепниканс, Болдера, Даугавгриба и Салас. С 1 октября в Риге немного вырастут тарифы на вывоз мусора. Решение об этом принял Комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды. В зависимости от городской зоны тарифы вырастут на 1-2 с небольшим процента. Обусловлено это инфляцией, ростом расходов на оплату труда и цен на топливо. Это были новости на СВХ+. И следующий выпуск через час.

0: станешь слабым, и мне плевать. Не суетись, больше молчи. Если дымишь, глубже ищи. Дерзкий для сильных, жестокий вайб. Ну все, капец.
1: Drive Time совместно с Lido.
2: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
4: 8:08, друзья мои, подруги, я вас приветствую в рамках программы Drive Time. И я сразу же хочу предупредить, об этом в новостях говорили, по-моему, вчера, да, что неделя безопасности на дорогах начинается в нашей стране. И за вчерашний день столько агрессивных водителей в Риге наловили. Столько, сколько не было вообще никогда. Ну вот пока я эту статистику каждый день вам рассказываю. Подробнее об этом минут через 10, поэтому соблюдаем правила дорожного движения. Напоминаю, что сейчас, да, вот недели безопасности дорожного движения. Хотя надо все время их соблюдать, но тем не менее. Не нарушаем. Если есть какие-то актуальная какая-то информация, есть дорога, радары, аварии, не дай бог, пробки там, где их не должно быть в это время, рассказывайте другим участникам движения. Ну, а дорожным полицейским пожелаем от всей души и искренне пожелаем качественно выполнять свою работу, и чтобы действительно нарушителей на дорогах было как можно меньше. Тогда и нам с вами будет ездить по этим дорогам безопаснее. Это Дим Харов, это радио СВХ Плюс в этом часу. Кстати, мы еще будем крутить большое колесо удач. Да. В общем, будет чем нам с вами заниматься. Поехали!
5: Смотри в глаза, я хочу сказать, я забуду тебя, я не буду рыдать.
2: СВХ Плюс.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%. Распродаем абсолютно все. «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Āzijas dienas veikalos Maksima. Izgaršo pasauli un ietaupi ar uzviju. No 15. Līdz 28. septembrim. Cepumi ar vīnogu un persiku garšu. Oreo 97 grami, 1,79 €. Ar paldies karti saldējums Häagen-Dazs Matcha. 400 gramu, 5,99 €. Un tikai 2X un 3X veikalos Āzijas virtuves produktiem Kikkoman. 40% atlaide. Maksima.
2: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
3: Знаешь, что такое суперцена? Это шанс, который побуждает поторопиться, ведь Volkswagen Tiguan теперь доступен всего от 28 900 евро. Это твоя супервозможность приобрести Volkswagen, о котором ты давно мечтал, еще выгоднее. Узнай больше на Volkswagen LV.
4: Kredītiem LV,
5: kredītu apvienošana,
4: kredītiem LV,
5: autokredīts vai līzings,
4: kredītiem LV,
6: hipotekārais vai mājokļa kredīts,
4: kredītiem LV,
7: kredīts biznesam,
4: kredītiem LV, dažādi cilvēki, dažādi jautājumi, viena atbilde, kredītiem LV, pilnvaru apjoms, neatkarīgs brokeris, brīdinām, aizņemšanās maksā naudu.
8: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Неписанные правила от Drive Time. Опытный водитель тормозит раньше, чем испугается.
1: Итак, друзья мои, подруги, статистика правила нарушения за день вчерашний, за 15 сентября. Давайте начнем с самого такого яркого момента. За агрессивное вождение вчера в стране было задержано 18 человек, 15 из которых в Риге и Рижском регионе, и трое в ЗМГУ. Я не помню такого количества агрессивных задержанных водителей. Вот с Нового года каждый день читаю вот эту статистику. Такого не было. 18 человек вчера был задержан за агрессивное вождение. Вчера, да, говорили, что начинается рейд безопасности движения. Вот я, насколько понимаю, последствия начала, да, рейда не нарушаем. И когда рейд есть, и когда его нет. А аварий вчера в стране случилось 137, а в них пострадало 12 человек, четверо в Риге, трое в Земгале, двое в Видземе, один человек в Курземе, два на человека в Латгале. На дорогах вчера никто не погиб. Это замечательная, прекрасная информация. Так держать. Нарушений правил дорожного движения всего было зафиксировано 486. Чаще всего нарушали правила в ЗМГЛ 174 раза. 174 протокола составлено. За скорость вчера было составлено 202 протокола. И опять-таки в ЗМГЛ и здесь чаще нарушали скоростной режим 64 раза. Меньше всего, кстати, в Риге и Рижском регионе 14 раз всего лишь нарушили скоростной режим. Но это тоже не самое такое яркое событие. По-моему, один раз 3 человека вчера за скоростной режим было вот в Риге и Рижском регионе. Но, повторю, за агрессивное вождение вчера 15 человек в Риге, трое в Земгале были, соответственно, задержаны. Что касается вождения в нетрезвом состоянии, относительно немного вчера было задержанных. Трое человек, один в Риге и Рижском регионе, двое в Земгале. Все трое попали по-крупному. Или автомобиль конфискуют, или штраф будет по стоимости автомобиля. Что касается угонов, здесь стоит ноль, это позитивная информация. На ней закончим.
0: Драйв-тайм. С ними безопаснее.

0: по правде, осень-то провожать еще рановато, а нам бы лето проводить. Эту ночью дожди, прогнозируют синоптики. Больше осадков по восточным районам от 11 до 15 градусов. Температура воздуха ночью вполне приемлемая температура. Завтра днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Температура по стране от 15 до 18. Венспилс и Лепа и без осадков 15-16. Даугавпилс и Рызак на 17-18. В Риге возможен небольшой дождь во второй половине дня и до 18 градусов тепла.
1: Слышь, а это что за хит?
2: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
1: А это?
2: Бара Виктор.
1: Цой?
2: Он самый. Бери. Повезло.
3: Музыкальный урожай.
4: Музыкальный урожай.

0: наш радиослушатель Андреса написал: «Добрый вечер. Авария на улице Педруяс на перекрестке Резекнес в сторону Деглова-Бривибас. Там, судя по всему, пробочка собирается». Вот фотографию прислал Андрес. Спасибо огромное, Андрес, за актуальную информацию. Спасибо. Итак, давайте еще по разу повторю. На Педруяс на перекрестке с Резекнес в сторону Деглова-Бривибаса есть проблема с передвижением.
1: Неписанные правила от Drive Time. Если кто-то тебя бесит, значит, он бесплатно живет в твоей голове.

0: актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
1: При лечении зависимости у подростков важно не только прекратить употребление вредных веществ, но и помочь человеку изменить повседневные привычки и найти другие способы проводить свободное время. Для этого в детской больнице создали специальную программу, где вместе работают специалисты разных областей. Во время терапии подростки также выходят за пределы больницы, осваивают навыки специализации и пробуют заниматься чем-то новым. Мы внедрили первый метод, который не предполагает применение лекарств. Это психологическая и психосоциальная помощь. Мы работаем с пациентом, стараясь помочь ему сформировать новые, более здоровые привычки, говорит руководитель Центра психического здоровья детей и молодежи детской больницы Карина Бейнерте. Программа называется АКРА. Она придумана в США. Ее применение для лечения зависимости рекомендует Всемирная организация здравоохранения, рассказывает ЛСМ. Мы работаем в многопрофильной команде, в которую входят нарколог, медсестры, эрготерапевты, психологи, физиотерапевты и арт-терапевт, объясняет руководитель программы лечения зависимости у подростков Анна Семенова. Занятия часто специально проходят за пределами кабинета врача, поскольку это помогает быстрее и глубже выстраивать диалог, уделяя внимание новым возможностям для подростка, а не только тому, от чего ему нужно отказаться. За первый год работы программы помощь оказали около 60 подросткам. Для полноценного лечения необходимы средства на занятия спортом, культурные мероприятия в рамках лечения. Эти расходы госбюджет не покрывает. Пожертвовать на лечение детей и подростков зависимостями можно через фонд детской больницы. Берегите свое здоровье и не болейте.
0: Это были актуальные новости о здоровье вместе с Евроаптека. Фармацевты Евроаптека всегда будут на твоей стороне, давая полезные советы каждый день.
2: В Евроаптеке новый плюс. Низкая цена будет зелена. Теперь и впредь новые низкие цены в Евроаптеке зеленые. Видишь зеленый ценник? Знай, эта цена низкая надолго. Теперь и впредь в Евроаптеке. Магвит Плюс, а также Ветерон Иммьюнити Стронг 9,99 каждый. А Моллер с Омега-3 Экстра 13,99. Больше предложений с зелеными ценниками ждут в Евроаптеке. Пищевая добавка. Пищевые добавки не заменяют разнообразного и сбалансированного питания. I never got

сердце золотое гладит волны. Ты полюби себя простой любовью, такой, как любят море.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Александр рассказывает о том, что на улице Ладголас, там, где техосмотр грузовых автомобилей, вот там установлен фоторадар. Делайте выводы.
1: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
2: Maxima ir cenas, kas iepriecina. Veikalos Maxima no 15. Līdz 21. septembrim. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 69 centi. Ar paldies karti saldējums Excelence 3 veidi 70 gramu 69 centi. Gazētajiem dzērieniem Pepsi, 7-Up, Mirinda, Mountain Dew 50% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
3: Šogad Latvijā parādījušās jaunas sēņu sugas – draiskās gailenes, retie kundziņi, karaliskās baravikas un pat vērtīgās komplimentu sēnes. Un tās visas Tele2 klientiem. Līdz 25. oktobrim ienāca Tele2 LV, lasa virtuālās sēnes savā viedtālrunī un laimēs Samsung Galaxy Fold 8 un citas vērtīgas balvas no Samsung un Tele2 komplimentiem. Sensacionāla iespēja tikai Tele2 klientiem. Tele2 – ātras internets jēgpilnai lietošanai.
4: Реклама для предпринимателей.
5: Почему такая грустная?
6: Ай, затопило офис. Ни страховки, ни денег на ремонт, а работу останавливать нельзя.
7: Слушай, а ты слышал про акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа? Они предлагают кредитные решения именно для непредвиденных ситуаций. Кстати, они сами когда-то позвонили мне и предложили условия лучше, потому что с 2026 года ко всем займам применяется ЛКПП за маку проценту гарантии.
6: Так записываю. Акционерное общество Латвии с кредитными полезами программа. Их сайт ЛКПП-ЛВ.
7: Не жди нашего звонка. Зайди на ЛКПП-ЛВ. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
8: Стоунрок – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Стоунрок – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Стоунрок. Очевидная прочность.
9: Я запал на нее, видя, как она смеется, выстрел глаз на стаба.
10: СВХ плюс.
11: На краю побережья я, конечно же, не ждал тебя найти. О, мадам, унами мне хотя бы на миг ощутить твою нежность.
9: Но нет, нет, нет,
11: таким, как ты, нужен подход особый. Я не особо романтик, прости, но как увидел, я понял.

0: Drive Time с Тимом Харовым. Поехали!
1: Позвольте сделать небольшую остановочку, чтобы раскрутить большое колесо удачи Путы и кого-то из вас обрадовать выигранным призом. Если вы согласны, давайте я расскажу, какие призы. Потом задам вам вопрос. Нет, потом вы дозвоните в эфир, я задам вам вопрос и выберем для вас приз. Договорились? Вот такие у нас планы на ближайшие несколько минут. Ну, давайте о призах расскажу. С чего начнем? Ну, давайте начнем с Путо. Главный друг колеса удачи Путо. Крупнейшая сеть бесконтактных автомоек в Латвии, которая так называется Путо. Подарочная карта номиналом 50 евро в розыгрыше. Возможно, кому-то из вас она сегодня достанется. Йосера позаботится о четвероногих членах семьи. Собаки, кошки, лошади. Ну, вот. Или собака, или кошка, или лошадь. Если у вас именно лошадь, вот. Какие-то вкусности от Йосера достанутся. Целью ему боды поможет одному из слушателей уже мысленно отправиться в следующий отпуск, подарив стильный чемодан и особенно выгодную цену на следующее путешествие. Новый стильный чемодан плюс скидка на путешествие. Красота! Красота! Подарочная карта номиналом 50 евро от парка приключений «Тарзанс» также в розыгрыше. Подарочная карта кафе «Битете», что в самом сердце Юрмалы, номинал 50 евро. Ну и вкусности от «Рамкалны» также у нас в розыгрыше. Вот я перечислил вам все призы. А сейчас напомню номер телефона 25-45-25-25. Вы дозваниваетесь после сигнала. Сигнал будет звучать на старт «Внимание, марш, поехали!» Вы звоните в студию, мы с вами соединяемся. Меняемся в прямом эфире. Я вам задаю вопрос, вы на него отвечаете. Крутим колесо, забирайте приз. На старт! Внимание! Марш, дозваниваемся! Здрасте!
2: Да, здравствуйте!
1: А, вот вы и в эфире. Вот и хорошо.
2: Очень приятно.
1: Очень хорошо, как мне приятно. Как зовут вас, дорогая?
2: Юлия.
1: Юля. Юля, я забыл напомнить вот в правилах, что те, кто уже выигрывали в колесе удачи, больше не дозвонятся. Вы не выигрывали?
2: Нет, не выигрывала.
1: Тогда, Юлия, я очень хочу, чтобы вы выиграли именно сегодня. Расскажите нам о себе буквально несколько слов. Где вы, чем занимаетесь, как давно слушаете радио из Выхабрис?
2: Ой, слушаю очень давно, больше 20 лет. Нахожусь дома, сегодня выходной.
1: Угу. А дом в каком районе какого города?
2: В Риге.
1: В Риге. В каком районе?
2: Задвинья.
1: Пардаугава, Илгуцемс? Агенскалс?
2: Зепникалс.
1: Очень хорошо. Юлечка, дорогая, я вам сейчас задам вопрос, как мне кажется, простой вопрос. А вообще, простые же вопросы, да, задаются вот в этом конкурсе?
2: Простые, да, но есть момент волнения.
1: Это правда.
2: Который затмевает память.
1: Здесь я с вами соглашусь. Ну, давайте, тогда, чтобы вы особенно не волновались, раз, два, три, поехали. Во сколько по будням в эфир выходит первый выпуск новостей? Не спешим. Вопрос понятен?
2: Понятен. Вариантов ответа, конечно, не будет.
1: Ну, очень простой вопрос. Ну, давайте вот логически попробуем, да, как-то так вот разобраться. В эфир радио СВХ+. Во сколько по будням выходит первый выпуск новостей? Вот вы во сколько просыпаетесь, Юля?
2: Ну, я просыпаюсь, наверное, позже, чем выходит выпуск новостей.
1: Ну, приблизительно. Во сколько вы просыпаетесь, когда надо идти на работу?
2: Ну, полвосьмого.
1: Полвосьмого? Ну, чуть позже. Ну, не чуть позже, но так вот.
2: Ну, я думаю, что в 7 часов утра.
1: Правильно вы думаете? Правильно вы думаете? Все. Получилось. Молодец. Супер. Красавец. В 7 часов утра по будням, да, начинается работа радио СВХ+. Аккуратно-таки с выпуска новостей. Как правило, ведет Алексей Новак по утрам. О чем мы уже говорили в одном из конкурсов. Юлечка, сейчас самое приятное у нас с вами впереди. Сейчас мы будем выбирать для вас приз. Готовы?
2: Готово.
1: Ну, поехали. Опаньки! Юлечка, дорогая, я вас поздравляю и отправляю, знаете, куда?
2: Нет, пока.
1: В Юрмалу!
2: О!
1: в Юрмалу. Кафе «Бит» — это подарочная карта на 50 евро, выиграна вами прямо сейчас. В самом сердце Юрмалы. Я надеюсь, вы что-то себе по вкусу обязательно да подберете.
2: Спасибо, как... я очень рада.
1: А как я рад, Юля, что мы очередного нашего очередную нашу радиослушницу в данном случае вот там таким образом обрадуют. Слушайте внимательно.
2: Спасибо,
1: радио
2: спасибо.
1: СВХ+. Если вдруг вам будет не спаться, знайте, в 7 утра первый выпуск новостей. Будьте в курсе. Не кладите трубку телефона, и поболтаем за эфиром. А пока давайте расскажу. Если Юрмала, то БИТ – это вкусные завтраки, ароматные кофе, пирожные, булочки и другие лакомства. Место дружелюбное для семей в самом сердце Юрмала на улице Йомас, 63. Больше информации на cafebitete.lv. cafebitete.lv. Юлю поздравляем. Всем остальным не горевать. У нас еще впереди несколько выпусков конкурса «Колесо удачи». Завтра, приблизительно в это же время.
3: Putua. Lielākais pašapkalpošanās bezkontakta automazgātavu tīkls Latvijā piedāvā. Auto un komerctransporta mazgāšanu izmantojot modernāko tehnoloģiju palīdzību. Putua automazgātavās izmanto ātro, rūpīgo vai perfekto mazgāšanas kombināciju. Transporta līdzekli nomazgājot ar aktīvajām putām, pulverveida mazgāšanas līdzekļiem vai kombinējot abas programmas kopā. Izvēlies kādu no Putua pašapkalpošanās automazgātavām visā Latvijā. Vairāk Putua LV.
0: ВХ+.

0: No idejas līdz izpildījumam viena ziņa. Saki, ko vēlies, un Visual Media to pārvērtīs realitātē. Visual Media – lielformāta druka, izstāžu materiāli, fotosienas, gaismas kastes un viss, lai jūsu zīmols iemirdzētos spilgtāk par citiem. Raksti info@visualmedia.lv. Apskati www.visualmedia.lv.
1: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннера Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
2: Сентябрь. Время окружить себя прекрасным. В Golden Saga ювелирной фабрике номер 1 весь сентябрь скидка 25% на весь ассортимент. Золотые и серебряные украшения, коллекции изысканной серебряной посуды и столовых приборов. Пусть сентябрь начнется особенно. Golden Saga ювелирная фабрика номер 1. Роскошь, которую хочется купить.
3: Drive Time совместно с Lido.
4: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.

0: Коллекция хитов. Золотой запас радио СВК плюс.
1: Что это за диджей? Что это за клоун?
2: Нам таких не надо.
1: Диско суперстар.

0: СВХ плюс.
1: Этой ночью дожди, больше осадков по восточным районам. Температура воздуха от 11 до 15. Завтра днем переменная облачность и местами короткие дожди. Температура воздуха от 15 до 18. В Вентспилсе Лепой без осадков 15-16. В Даугавпилсе Резекне без осадков 17-18. В Риге небольшой дождь возможен во второй половине дня и до плюс 18.
0: Радио СВХ плюс.

0: глава Еврокомиссии предложила создать европейский механизм противодействия киберугрозам. Президент помиловал изобретателя, который обнаружил уязвимость в ЦСДД. На этой неделе в Риге проводятся маневры. Будьте спокойны. В Риге 5 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать в Европе независимо от НАТО механизм оповещения для совместного реагирования на угрозы безопасности, не достигающие уровня вооруженной агрессии. Так, все страны ЕС должны будут начать консультации, если одна из стран активирует такой механизм оповещения. Фон дер Ляйен пояснила, что речь идет о механизме, который будет дополнять четвертую статью НАТО. Эта статья позволяет союзникам запрашивать экстренные консультации по поводу инцидентов, которые не являются вооруженным конфликтом, но могут угрожать их безопасности или территории. Европе необходим собственный свод правил по противодействию гибридным угрозам, заявила глава Еврокомиссии. Министр здравоохранения Хасам Абумейри, комментируя решение Латвийского профсоюза работников здравоохранения потребовать его отставки, заявил, что это не решит проблему общего недостатка финансирования отрасли. Это стало для него неожиданностью. Он отметил, что делал и будет делать все, что позволяют возможности бюджета, чтобы обеспечить повышение заработной платы, особенно работникам с низким и средним уровнем оплаты труда. Профсоюз потребовал заложить в бюджете на следующий год повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%. Президент Латвии Эдгар Ринкевич помиловал изобретателя Раймонда Скурулса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью безопасности в информационно-технологической системе дирекции безопасности дорожного движения. Президент Латвии считает, что общественная польза от действий Скурулса была значительно выше, чем ущерб от совершенного им нарушения. В начале сентября вступил в силу приговор суда, согласно которому Скурулсу за вымогательство был назначен денежный штраф в размере более 4000 евро. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет немедленно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Общая сумма финансирования составляет 350 миллионов евро на время действия особого режима защиты от кредиторов и реструктуризации долгов под присмотром суда. Это финансирование будет направлено на обеспечение оперативной деятельности авиакомпании и меры по реструктуризации долговых обязательств. С сегодняшнего дня и по 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений «Намайс». По городу будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных сил, ЗМСРГ и военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и противомобильные заграждения. Будут выполняться полеты беспилотников и военной авиации. Возможны также кратковременные ограничения движения транспорта и передвижения людей. Более интенсивные мероприятия запланированы в микрорайонах Петерсала, Андрейсала, Браса, Чекуркалнс, Тейка, Мешцем, Сторнякалнс, Зепникалнс, Болдера, Даугав, Грива и Салас. С 1 октября в Риге немного вырастут тарифы на вывоз мусора. Решение об этом принял комитет Рижской думы по вопросам жилья и среды. В зависимости от городской зоны тарифы вырастут на 1-2 с небольшим процентом. Обусловлено это инфляцией и ростом расходов на оплату труда и цен на топливо. Это были новости на СВХ+. Следующий выпуск через час.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Возможно, кому-то из вас и удастся попробовать осень и сезонные вкусы в ресторанах Lido, поскольку в этом часу мы разыграем очередное место в финале. Финал уже послезавтра, а в пятницу вот там-то мы разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов Lido, с которыми мы проводим программу Drive Time, за что им отдельное спасибо. Меня зовут Дим Хара, всем привет. И, соответственно, дорожная информация. В прошлом часу нам Александр рассказал о том, что на улице Ладгалес установлен радар около техосмотра грузовых автомобилей. Соблюдайте, пожалуйста, правила там, и соблюдайте правила не только там. В прошлом часу я читал статистику за вчерашний день. 18, да, по-моему, агрессивных водителей было задержано, 15 из которых в Риге и Рижском регионе. Неделя безопасности дорожного движения, стало быть, дорожные полицейские будут выполнять свою работу более активно. Не нарушаем правила дорожного движения, и не только в эту неделю, ежели что. Если у вас есть что сообщить, сообщайте, пожалуйста, да, о дорожной ситуации. 25-45-25-25, номер, на который можно отправить и голосовое, и смс-ку, и ватсап-ку, и можете даже в студию позвонить. Конкурс на одной волне в нашем эфире минут через 10. Поехали.
3: На старте Drive Time.
1: Drive Time. Здесь и сейчас. В студии Дим Харов.
4: Я как Федерико Феллине. Дайте Оскар этой богине.
1: СВХ+.

0: elektra, iepirkšanās reize Rimi Skanste veikalā ir vēl izdevīgāka. Iepērcies par vismaz 5 eiro, izvēlies un aktivizē kādu no ekskluzīvajiem kuponiem Rimi lietotnē un iegādājies produktus par īpašo cenu uzreiz jau tajā pašā pirkumā Rimi Skanste veikalā. Akcijas spēkā līdz 21. septembrim. Par kampaņu un atlaidēm vairāk meklē Rimi lietotnē vai Rimi LV.
1: Для укрепления организма в аптеках «Апотека» скидка 50% на любом мульти. Сбалансированный комплекс витаминов и минералов для женщин, мужчин и подростков. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
2: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
3: Можно, можно. Если надо, очень то можно. Можно, можно.
2: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на cfinance.lv.
4: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Метапромс.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
5: Пага, кур ты скатиес? А, Дайгвилес атлайды мекле. Без там некая. Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē – kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē – uzpildies viegli.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены уже здесь. Пылесос и воздуходувка для листьев Brenner. Два в одном для сухой и влажной уборки. Сбора мусора и золы, а также сдувание листьев. Вместительный бак объемом 25 литров и широкие возможности применения дома, в гараже, мастерской и во дворе. Практичный помощник для ежедневной уборки. Цена всего 69 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Курицы АВТ.
7: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
8: СВХ плюс.

0: конкурс.
1: Конкурс
0: ассоциаций на одной волне.
2: Итак, друзья мои, подруги, добро пожаловать в конкурс на одной волне, где мы сейчас разыграем место в финале. А в финале он уже в пятницу разыграем подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо». Когда становится прохладнее, меняются и наши гастрономические предпочтения. В «Лидо» сезонные осенние вкусы. Добро пожаловать и приятного аппетита. «Лидо» предлагает более сытные и выразительные блюда. От свиных отбивных в трюфельном маринаде до согревающего грибного крем-супа. Плюс тарт с грушами на десерт. Плюс другие вкусности. И все это в ресторанах «Лидо» вас ожидает. А победитель финала будет использовать вот эту подарочную карту и, надеюсь, получит массу гастрономического удовольствия. Чтобы выиграть карту, у нас сначала попасть в финал, а место в финале мы разыграем сейчас в конкурсе под названием «На одной волне». Давайте напомню вам правила этого конкурса. Вам надо будет сегодня настроиться на одну волну со мной, с Димом Харовым, и отгадать три мои ассоциации на слово, которое я произнесу буквально через несколько мгновений. Я произношу слово, вы берете телефончик и отправляйте или смс, или ватсапкой три ваши ассоциации на это слово на номер 25-45-25-25. С одного телефонного номера один всего лишь вариант или смс, или ватсап. Я сравниваю ваш вариант с моим вариантом, и если будет тройное совпадение, вы отгадаете все три мои ассоциации на то же самое слово, и опередите всех остальных, вы будете объявлены победителем. Если не будет тройного совпадения, на тех же совершенно условиях буду искать двойное совпадение. Итак, готовы? Сегодня отмечается Международный день парикмахеров. Всем парикмахерам еще раз привет и поздравления. Поэтому предлагаю вам прислать три ваши ассоциации на слово «парикмахер». Парикмахер. Не мешкая, отсылайте три своих ассоциации, отгадывайте мой вариант, там не будет уже никаких изменений. И, собственно говоря, выигрывайте приз, подарочную карту на 30 евро от ресторанов «Лидо», которую мы разыграем в финале в пятницу. С этого мгновения у вас 3 минуты. Три ассоциации на слово «парикмахер». Присылайте смс или ватсапкой на 25-45-25-25.
0: Конкурс ассоциаций на одной волне.

0: на одной,
1: одной
0: волне.
2: Итак, я предложил прислать вам три ваши ассоциации на слово «парикмахер». Сегодня Международный день парикмахеров. Еще раз поздравляем. И давайте список. Нет, пожалуй, начну вот с этого. Сообщение, смс-кое пришло. Хочу песню вам подарить за это. Итак, три ассоциации на слово «парикмахер». Психолог с феном. Это первое. Укротитель волос. Отрезатель лишнего. А? Целый роман вы написали. Песню подарю. А пришлите, какую песню вам подарить. Стрижка, ножницы, прическа, салон, стиль, волосы, фен, зеркало, стул, краска, накидка, кресло, расческа, фартук, цирюльник, деньги, челка, покрывало, барбершоп, красиво, шевелюра, пеньюар, машинка, лак, мода. Самые популярные ваши ассоциации. Давайте посмотрим, что я по этому поводу наговорил. Вот мой вариант внимания.
3: Вот три мои ассоциации к слову «парикмахер». Волосы. Ножницы. Зеркало.
2: Есть у нас тройное совпадение. Я всегда радуюсь, когда есть тройные совпадения. Владислав прислал ватсапку. Ножницы, волосы, зеркало. Абсолютное, стопроцентное попадание. Владислав, Владислав, заканчивается номер телефона 704. Вы были первым с тройным попаданием, точно. Да, вы в финале. Финал в пятницу. Подарочная карта на 30 евро от ресторанов «Лидо», где вас ожидают сезонные осенние вкусы, будет разыграна в пятницу. Владислав, поздравляю.
0: Конкурс. Конкурс ассоциаций на одной волне.
4: СВХ+.

0: Автоновости.
1: С сегодняшнего дня по 22 сентября в странах Европейского Союза, в том числе в Латвии, пройдет акция «Дни безопасности Европейской дорожной полиции Roadpol». Полиция по всей Европе будет уделять повышенное внимание безопасности дорожного движения. В этом году повышенное внимание будет уделяться наименее защищенным участникам дорожного движения – пешеходам, велосипедистам, водителям мопедов и электросамокатов. Также во время акции будет усилен контроль за использованием ремней безопасности и детских кресел за соблюдением разрешенной скорости движения. Больше всего километров пешеходных и велосипедных дорожек построено в Риге, Вентспилсе и Юрмале, сообщили в Центральном статистическом управлении. Общая протяженность инфраструктуры микромобильности в Риге 170 километров, в Вентспилсе 73,5 километра и в Юрмале почти 69 километров. Из общей инфраструктуры микромобильности 62% это совмещенные пешеходные и велосипедные дорожки, а 23,5% пешеходные и велосипедные дорожки с разделенным потоком. В минувшую субботу около 8 вечера в Бауске полицейские заметили автомобиль Audi, который в населенном пункте ехал со скоростью 98 км в час вместо положенных 50. За такое нарушение водителю грозит штраф в размере от 240 до 320 евро. В данном случае штраф составил 240 евро. Берегите себя за рулем.
0: Автоновости.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: СВХ плюс.

0: Primal Vibe.
1: Драйв-тайм прямо сейчас
2: в студии Дим Харов.
3: Отправимся-ка мы с вами в Англию сейчас, в одно из самых консервативных местечек английских, в деревушку под названием Венворт. Это знаменитая историческая деревня в графстве Южный Йоркшир в Англии. Она известна тем, что полностью почти принадлежит аристократической семье. Землей и большинством зданий в селе владеет аристократический семейный фонд. И все в этом вот месте под названием Венворт действуют очень-очень строгие правила проживания. Но при этом удивительно, что несмотря на все запреты, о которых я вам сейчас расскажу, вот желающих поселиться именно здесь хватает. Итак, смотрите. Если вы хотите покрасить дверь собственного дома, хотя дома в собственность не продаются, не знаю, там, черную, синюю, красную сделать, фигушки, в Венворте об этом придется забыть. Для дверей установлен фирменный зеленый цвет, который должен сохранять единый исторический стиль поселения. Двери только зеленого цвета. С окнами тоже никакой самодеятельности. Окна разрешено красить только в белый или кремовый цвет. Газоны и деревья, понятное дело, должны выглядеть аккуратно. Жителям рекомендуется регулярно следить за их состоянием. Большинство исторических домов построены из местного песчаника медового оттенка и доступны только для долгосрочной аренды. Купить дом в собственность нельзя. Право аренды может переходить внутри семьи из поколения в поколение, но если семейная преемственность прерывается, условия проживания могут измениться, а стоимость аренды может и вырасти. Хотите, допустим, сделать в доме ремонт? Фигушки, это не так просто. Надо вызывать только сертифицированного мастера, который знает, как производить работы в старинных домах. И умеет работать с исторической архитектурой. Причем сохранять приходится абсолютно все. Симметрию окон 100%. Расположение дверей, внешний вид фасадов, понятное дело. Даже водосточные желоба сохранять той же формы на тех же местах. Современная коммерция там практически отсутствует. Никаких типичных киосков быстрого питания, Макдональдса, боже упаси. Магазинов электронных сигарет, да побойтесь бога. Пестрых современных вывесок, идите лесом. В деревне один магазин, одно кафе и два традиционных британских паба. Местные жители говорят, что именно поэтому Венворт создает редкое на сегодня ощущение путешествия в прошлое. Сейчас по деревне разрешено ехать со скоростью 30 миль в час, это, по-моему, наши 50 километров. Но из-за большого количества туристов, понятное дело, их там немало, требует снизить ограничение скорости до 20 миль в час. Главная цель запретов – сохранить все это дело, сохранить исторический облик и вот эту вот атмосферу. Да? Парадокс на самом деле имеет место. Жителям запрещают менять цвет двери, оплачивать, ограничивают ремонт и так далее. А люди все равно мечтают туда приехать и жить именно там. Возможно, именно поэтому Венворт выглядит, как будто 21 век сюда просто-напросто не пустили.

0: СВХ плюс.
1: Я открываю твои миры.
2: А рядом с Венвортом находится огромный дворцовый комплекс Венворт Вудхаус с одним из самых больших фасадов Европы.

Срочная информация. Алекс рассказывает. На въезде в Улбраку тройная авария со стороны депо на Лубанас. Обижайте через бумажку аккуратнее. Очень большая пробка. Спасибо, дорогой Алекс. Еще раз давайте. На въезде в Улбраку тройная авария со стороны депо на Лубанас. Обижайте через бумажку. Бумажную фабрику, да? Спасибо.

0: Внимание, Латвия! Такое бывает только один раз. Магазин «Цита Сантехника» закрывается. Хотите качественную сантехнику почти по себестоимости? Пожалуйста! Выгодные скидки до 70%! Распродаем абсолютно все! «Цита Сантехника». Рига. Гуннер Астрас 8. Поторопитесь. Количество товаров ограничено. «Цита Сантехника». Сейчас последний шанс купить выгодно.
1: Vision Express уверены. Если теряется резкость, нужно проверить зрение. И полный комплект очков для тебя от 49 евро. Твой эксперт по зрению уже 35 лет. Подробнее на Vision Express LV.
2: Aizdevums līdz 25 tūkstošiem eiro? Aizpildi vienu pieteikumu. Salīdzini piedāvājumus no vairāk nekā 20 finanšu partneriem. Alteiro ir lielākā finanšu salīdzināšanas platforma Baltijas valstīs. Ienāc Alteiro LV. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
3: Mašina beat, modni trend, gigabit, internet.
4: Gigabit, internet.
5: Gigabit, internet.
4: Мы топ-3 телеком, подключай Балтиком. Подключай Балтиком, подключай Балтиком. Балтик, Балтик, Балтик, Балтик, Балтиком, LV.
1: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.

0: Ирина. Я включу.
1: Радио. СВХ плюс.
2: Небо кто-то рассыпал звезды в твоем дворе, стоил и мерзну. Еще чуть-чуть и скрипнут двери в кино скорее. Смотрю на пятый сквозь занавеску, там живет моя принцесса. В банке сок, вино в портфеле, в кино скорее.
3: Давай, поехали.

0: радио СВХ Плюс.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.
2: Этой ночью дожди, больше осадков по восточным районам. Температура воздуха от 11 до 15 градусов. Завтра днем переменная облачность и местами короткие дожди. Температура воздуха от 15 до 18. Венспус и Лепа и без осадков 15-16. В Даугавпилс и Резекне 17-18. В Риге небольшой дождь во второй половине дня и до плюс 18.
1: Прогноз погоды с InCredit. Продуманным идеям подходят надежные решения. InCredit создает новые возможности.

0: Глава Еврокомиссии предложила создать европейский механизм противодействия гибридным угрозам. Президент помиловал изобретателя, который первым обнаружил уязвимость в ЦСДД. На этой неделе в Риге проводятся маневры. В Риге 6 вечера. Новости на СВХ+.
1: Радио СВХ+.
0: Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала создать в Европе, независимо от НАТО, механизм оповещения для совместного реагирования на угрозы безопасности, не достигающие уровня вооруженной агрессии. Так все страны ЕС должны будут начать консультации, если одна из стран активизирует такой механизм. Фон дер Ляйен пояснила, что речь идет о механизме, который будет дополнять четвертую статью НАТО. Эта статья позволяет союзникам запрашивать экстренные консультации по поводу инцидентов, которые не являются вооруженным конфликтом, но могут угрожать их безопасности или территории. Европе необходим собственный свод правил по противодействию гибридным угрозам, заявила глава Еврокомиссии. Министр здравоохранения Хасам Абумери, комментируя решение Латвийского профсоюза работников здравоохранения потребовать его отставки, заявил, что это не решит проблему общего недостатка финансирования. Это стало для него неожиданностью. Он отметил, что делал и будет делать все, что позволяют возможности бюджета, чтобы обеспечить повышение заработной платы, особенно работникам с низким и средним уровнем оплаты труда. Профсоюз потребовал заложить в бюджете на следующий год повышение заработной платы всех работников здравоохранения не менее чем на 30%. Президент Латвии Эдгар Ренкевич помиловал изобретателя Раймонда Скурулса, который был осужден за вымогательство в связи с обнаруженной уязвимостью в информационно-технологической системе Дирекции безопасности дорожного движения. Президент Латвии считает, что общественная польза от действия Скурулса была значительно выше, чем ущерб от совершенного им правонарушения. В начале сентября вступил в силу приговор суда, согласно которому Скурулсу за вымогательство был назначен денежный штраф в размере более 4000 евро. Латвийская национальная авиакомпания Air Baltic в соответствии с решением суда по делам о банкротстве Южного округа Нью-Йорка сможет незамедлительно получить первую часть финансирования в размере 140 миллионов евро, сообщили в авиакомпании. Общая сумма финансирования составляет 350 миллионов евро на время действия особого режима защиты от кредиторов и реструктуризации долгов под присмотром суда. Это финансирование будет направлено на обеспечение оперативной деятельности авиакомпании и меры по реструктуризации долга. Сегодня и по 20 сентября в Риге проходит активная фаза учений «Намайс». По городу будут перемещаться военнослужащие Латвии и союзных сил, ЗМСРГИ и военная техника. В отдельных местах оборудуют учебные контрольные пункты и противомобильные заграждения. Будут выполняться полеты беспилотников и военной авиации. Возможны также кратковременные ограничения движения транспорта и передвижения людей. Более интенсивные мероприятия запланированы в микрорайонах Петерсала, Андрейсала, Браса, Чекурканс, Тейка, Мешсием, Сторнеканс, Зепнеканс, Болдера, Даугавгрива и Салас. Это были новости на СВХ+, и хорошего вам вечера.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
0: Drive Time здесь и сейчас.
2: В студии Дим Харов.
3: 8:08 до 19:00. Я, Дим Харов, буду с вами в рамках вечернего радиошоу на радио СВХ под названием Drive Time. Давайте напомню о дорожной ситуации. Пару часов назад мы рассказывали о том, что на улице Ладголас около техосмотра грузовых автомобилей был установлен фоторадар. Обратите внимание, остался ли он там к этому моменту. И Алекс в конце прошлого часа нам рассказал о том, что на въезде в Ульбруку произошла тройная авария со стороны депо на Лубаноса. Объезжать через бумажку посоветовал Алекс. Быть там поаккуратнее, там довольно большая пробка образовалась к моменту сообщения. Как сейчас там дела? Можете сообщить, если вам не трудно, и на это не будет являться причиной нарушения правил дорожного движения. Соблюдаем, едем спокойно, слушаем радио СВХ+, с хорошим настроением. Кстати, в этом часу я вам расскажу о том, что читать не только интересно бывает, но и полезно для психического здоровья. Об этом в том числе поговорим. Прогноз погоды и астрологический прогноз на завтра также вас ожидает в этом часу. Поехали.
0: Драйв-тайм. С нами. What? Oh.

0: Неписанные правила от Drive Time. Соблюдай дистанцию. Это экономит и нервы, и тормоза.
1: Итак, друзья мои, подруги, вот о чем расскажу. Чтение книг для удовольствия связано с лучшим психическим здоровьем, развитием когнитивных навыков и более низким риском когнитивных нарушений в пожилом возрасте. К такому выводу пришли британские ученые, между прочим. Такая польза может появляться и уже и в детстве, между прочим. Ну, про чтение книг. В исследовании более 10 тысяч детей и подростков ранее Смотрите, в исследовании более 10 тысяч детей и подростков, которые начали читать в детстве, да, для удовольствия, улучшала память, внимание и исполнительные функции, а также давала более высокие учебные результаты и меньшее число проблем с психическим здоровьем. То есть и дети, которые в детстве читали для удовольствия, вот что важно. Не то, что мама с папой заставляют читать, да, а для удовольствия. Кроме того, такие дети больше спали и меньше времени проводили перед экранами. В отношении детей исследователи советуют не ограничиваться классическими романами. Комиксы и графические романы тоже могут стать способом заинтересовать ребенка чтением. Начинать можно и нужно с любимой темы ребенка, которая нравится. Да? У взрослых чтение связывается с снижением стресса, лучшим расслаблением и большей эмпатией. Опрос показал, что 38% взрослых выбирают книги как способ отдохнуть. 5 минут чтения художественной литературы снижает уровень стресса аж на 20%, представьте себе. Польза может сохраняться и в пожилом возрасте. Чтение газет, журналов и книг снижает риск болезни Альцгеймера аж на 33%, то есть на треть. Дополнительную пользу может давать совместное чтение. Книжные клубы и группы помогают поддерживать социальные связи и уменьшать чувство изоляции. Здесь про пожилых людей, мне кажется, речь идет в первую очередь. Для пожилых это особенно важно. Такие занятия не требуют высокой физической активности и позволяют регулярно общаться друг с другом. Да? То есть совместное чтение. Что-нибудь интересненькое. Так что читайте, что называется, на здоровье. В любом возрасте. Твои глаза.
2: СВХ плюс.

0: Хитов-то в этом году и на стол, и на зимнюю закрутку.
1: Музыкальный урожай.
2: Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
3: Ловите прогноз погоды на завтра. Завтра уже четверг, 17 сентября. Ночью дожди, больше осадков по восточным районам от 11 до 15. Температура днем завтра облачность переменная. Местами кратковременные дожди. Местами и кратковременные. Норм. От 15 до 18 градусов температура. Венспилс и Лепой завтра будет без осадков. 15-16 градусов выше 0. В Депилс и Резекне 17-18. В столице небольшой дождь во второй половине дня возможен. И до 18 градусов тепла.

0: Звезды про завтра. Гороскоп.
1: Итак, астрологический прогноз на завтра. Первая его часть. Внимание, овны, тельцы и близнецы, раки, львы и девы. Про вас сейчас расскажу. Овны. Завтра вас будет окружать некоторый беспорядок. Будете ли вы его причиной или нет, разбираться с ним придется именно вам. С беспорядком. Тельцы. Завтра вас ожидает большая и неожиданная радость. Позаботьтесь о своем организме. Он может тяжело перенести этот день. То есть подготовьте свой организм к радости завтрашней. Близнецы. Не стоит завтра чрезмерно доверять первому впечатлению. Оно, возможно, и является наиболее ярким, но это не значит, что оно не может быть обманчивым. Бдите. Бдите. Завтра, близнецы. Раки. Завтра вам нужно четко знать, кого следует игнорировать и когда нужно устраниться от происходящего рядом с вами. Аккуратность поможет вам избежать крупного конфликта, вероятность которого будет весьма завтра велика. Львы, вы будете привлекать завтра всеобщее внимание. Находиться в курсе всех дел. Если вы стремитесь к лидерству, то завтра легко его добьетесь. Девы, вы можете найти союзника в самом невероятном месте. Будьте максимально открыты для общения и возможность превратиться в реально свершившийся факт. Вперед!
0: Гороскоп. Продолжение следует. СВХ+.

0: Drive Time совместно с Lido.
1: Трюфели, батат и груши в новых сезонных блюдах. Осень, которую хочется попробовать. Lido.
2: Звездный инсайт.
0: Гороскоп.
3: Итак, вторая часть гороскопа на завтра. Весы. Завтрашний день подарит вам чувство победы, однако не даст возможности ее отпраздновать. Придется чуть-чуть потерпеть. Скорпионы, общество еще не готово к тому, что вы намерены ему предложить. Придется несколько поубавить амбиции и пересмотреть задуманное, оценивая возможные последствия того или иного вашего действия, скорпионы. Стрельцы, завтра вам, возможно, придется отдать дань вежливости, исполняя некую традиционную роль. Не стоит подходить к этой задаче чересчур ответственно. От вас ведь требуется только видимость. Вот, собственно говоря, и так себя завтра и ведите. Козероги, завтра вы можете оказаться жертвой навязчивой идеи. Лучшим, да и, пожалуй, единственным способом от нее избавиться, это подсчитать, во что вам обойдется ее реализация. Водолеи, не испытывайте судьбу, в конце концов, ей, судьбе, это может надоесть. Отсутствие новостей не напрасно почитается хорошей новостью. Подумайте, в самом ли деле вам нужны перемены завтра? Подумайте. Рыбы. Нынешнее расположение звезд обещает придать вашему разуму остроту необыкновенную. Рыбы, завтра, пожалуйста, воспользуйтесь моментом. Ну и, конечно же, своим разумом.
0: Гороскоп.
4: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год. И как после великов шли играть в футбол.
1: СВХ+.

0: Ну и как? Пару дней, и дом готов?
1: Ну как? Будет отель для мышей. Лучше бы строил надежно, как я из Баурок.
2: Выбирай комплект для строительства каменного дома «Баурок». Энергоэффективный семейный дом от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Быстрое строительство и ценный вклад в будущее. «Баурок. Строй надежно».
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Куриные яйца Балтикова 10 штук, €79. Филе атлантического лосося с кожей 1 килограмм, €14.99. И туалетная бумага XXL 40 рулонов, €6.99. Lidl. Стоит того.
4: Классика, которая всегда к месту. Чизбургер в ресторанах Хэсбургер теперь по особенно выгодной цене. Всего €1.50. Просто, вкусно, идеально. До встречи в Хэсбургер.
5: Реклама предусмотрена для лиц, ведущих хозяйственную деятельность.
6: Можно. Если надо, очень то можно. Можно.
5: Когда кредит нужен для новых бизнес-идей, зайди на zfinance.lv.
7: Металлические крыши и водосточные системы. Metal Master. Лестницы и системы безопасности для крыш. Metal Master. Хорошая цена, широкий выбор цветов и доставка. Производитель металлических крыш Metal Master LV. Меньше разговор, больше крыш.
8: Крупнейший в мире зрительский кинофестиваль «Манхэттен Шор» в 14-й раз проходит в Латвии. Грандиозная программа лучших короткометражных фильмов со всего мира, а также победитель конкурса молодежного кино «Baltic Film Tales». Показы в Риге 1, 2, 3 и 4 октября в кинотеатрах «Splendid Palace» и «Касунс», а также во всех крупных городах Латвии. Билеты на aula.lv. Радио СВХ Плюс рекомендует.
9: СВХ плюс.

0: как эта песенка, кстати, сейчас прозвучала. «Корабли уходят, чтобы вернуться». О том, как один австралийский корабль, очень-очень красивый, ушел, сейчас вам расскажу очень красивую историю. В Австралии затопили судно Эндрю Уилсон в 6 километрах от побережья в заливе Сент-Винсент. Его решили превратить в искусственный риф. Затопление судна – важный шаг на пути к восстановлению рыб и других морских обитателей, пострадавших из-за цветения водорослей. 40-метровый корабль был построен в 1962 году. За время своей службы судно использовали во время работ по созданию других искусственных рифов. Также оно участвовало в спасательной миссии после авиакатастроф, которая произошла в 2000 году. А теперь его судно решили отправить на пенсию. К затоплению корабль готовили несколько месяцев, его очистили от опасных материалов, сняли внутренние стены и перегородки и, собственно говоря, успешно затопили. В радиусе 200 метров от судна на 12 месяцев, то есть на год, запретили любительское и коммерческое рыболовство. За это время рыбы и другие морские обитатели смогут освоить этот район. Корабль будет отдыхать на песчаном дне океана на глубине 20 метров. Когда специалисты подтвердят безопасность, место откроют для любителей дайвинга. Ну, красиво же, да, история? Класс, класс.
1: Зажечь огни земли, зажечь их по городам, ударится в сотни дней, я обернусь к границам. СВХ+.

0: laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavāri 3 minūtes un gatavs. Vari vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
1: Rīga kustībai un priekam! No 16. līdz 22. septembrim iesaisties mobilitātes nedēļas aktivitātēs. 19. septembrī minies tvīda velobraucienā no Botāniskā dārza līdz Kalnciemu kvartālam. Vai apmeklē muzikāli izklaidējošu pasākumu Boldrājā, Stūrmaņu ielā. Krājsoļus apmeklē brīvdienu gājēju ielas, Alberta ielā un Antonijas ielas posmā. Piedalies Viedo pilsētu konferencē. Bet 22. septembrī piedzīvo dienu bez auto. Vairāk Rīga.lv.
2: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
3: Внимание, автомобилисты! Сегодня на дорогах Латвии наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват стильный Hyundai Tucson. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Hyundai Tucson по специальной цене от 29 499 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
4: Куда бы ни привел осенний день, за вкусным перерывом всегда заходи в Лидо. Открой вкусы осеннего сезона. Свиную шейку в трюфельном маринаде, сытное рагу из батата и цветной капусты, нежный грибной крем-суп, который согревает в прохладный день, и, конечно же, вкуснейший тарт с грушами. Настоящее осеннее лакомство. Лидо. О том, что настоящее.
5: СВХ плюс.

0: Drive Time с Димом Харовым.
1: Подошло к концу наше с вами сегодняшнее свидание. Если вам понравилось, я приглашаю вас завтра сюда же. Прямой эфир радио СВХ Плюс сразу же после 15. Спасибо за компанию. Спасибо за внимание. Это был Дим Харов. Всем самого доброго, красивого, мирного, счастливого, вкусного, интересного. Ну и так далее. Пока. Честь имею.

0: А я только что подписала новый кредитный договор для бизнеса.
1: Но у тебя уже есть кредиты?
0: Ну, мне позвонили из акционерного общества «Latvijas Credit Nemaju Palīdzības Programma». Я объединила все кредиты в один, а ежемесячный платеж снизился на 110 евро.
1: Ого!
0: Да, они сами позвонили, снизили процентную ставку, и всего за один день я сэкономила почти 8 тысяч евро, потому что осталось платить еще 6 лет. Их сайт lkpp.lv.
2: Не жди нашего звонка. Зайди на lkpp.lv. lkpp.lv. Реклама для предпринимателей. Реклама оплачивается крупнейшим кредитным посредником в сфере объединения кредитов. Номер лицензии КС-15.
3: Laika nav daudz, bet zupiņu gribas? Tad ņem kroņa zupiņu burciņā vai mīkstajā stāvpakā. Pielej ūdeni, pavār 3 minūtes un gatavs. Var vēl pielikt zaļumus vai krējumiņu. Būs garšīgi. Kroņa zupas ir viegli gatavot.
4: Labdien! Esmu profesors Uldis Mauriņš. Pirms 25 gadiem es Latvijā ieviesu mūsdienīgu, pacientam saudzīgu vēnu ārstēšanu ar lāzera tehnoloģijām. Dr. Mauriņa klīnika ir vadošā vēnu ārstēšanas klīnika Baltijā. Un ik gadu mums uzticis vairāk nekā 50 tūkstošu pacientu. Ja ir smaguma sajūta kājās, tūska, redzamas vēnas, vērsies pie mums. Dr. Mauriņa klīnikā.
5: Dr. Mauriņa klīnikas kods 014-0161.
6: Если есть металлолом, обращайтесь. Метапром. Metaproms.lv. Хорошие цены и быстрая оплата.
7: Ātrā matemātika. Ar vienu iepirkšanos Barbortu ietaupi apmēram stundu. Divas iepirkšanās, tās jau ir divas stundas. Trīs iepirkšanās. Nu, tu saprati. Iepērcies Barbortu un ar ietaupīto dari, ko vēlies. Barbortu. Nu, ko tu nesi?
8: Stonrock – это история истинного цвета. Пока большинство предлагает двухслойную брусчатку с тонкой цветной поверхностью, Stonrock – это однородная, тонированная в массе брусчатка. Это придает отличную устойчивость цвета брусчатки к царапинам, погодным условиям и интенсивной нагрузке. Только глубокий оттенок и неискоренимая элегантность. Stonrock – очевидная прочность.

стопроцентные хиты.

0: Твоя музыка. Которая вокруг, на радио, которая рядом.
1: Я держу пари, парень, ты будешь держать мою руку. Да ладно, шучу.
0: СВХ плюс.
2: Я смотрю на

0: сегодняшний выбор – это путь в будущее. Электрические Volvo EX30 от 29 990 евро с включенной поддержкой ЭКИ на приобретение электромобиля для частных лиц. Элегантный ES90 от 73 490, а люкс-флагман EX90 от 78 990 евро. Дополнительная информация в автосалоне Volvo на Скансас 33 или на volvocars.mosamotors.lv. Предложение пока автомобили на складе.
1: Uz augšu ar pirmo karti. Piesaki karti bērnam bez maksas internetā vai jebkurā Svedbank filiālē līdz septembra beigām un laimē ceļojumu visai ģimenei 5000 eiro vērtībā. Loterijas atļaujas numurs 9038. Svedbank.
2: Где найти занятия для ребенка и для себя?
3: Где научиться играть на гитаре?
4: Где найти занятия для бабушки?
5: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.
6: Ты тоже пытался втиснуть диван в гольф своего друга и говорил: «Поместится, мы сами все сделаем». Хватит мучиться. Доверь перевозку вещей профессионалам. Команда 24 разберет, упакует и перевезет вашу мебель, технику и все остальное без стресса, без драмы, а самое главное, без сломанной мебели и потерянной дружбы. Кстати, команда 24 поможет избавиться и от старой мебели, и строительного мусора. Быстро, аккуратно и даже по выходным. Команда 24 ЛВ.
7: В этом месяце в аптеках «Апотека» скидка 50% на все витамины и минералы «Провизор», а также скидки от 50% на витамины «Формула Виталия» для детей. В хороших руках. «Апотека». Пищевая добавка. Пищевая добавка не заменяет полноценного и сбалансированного питания.
8: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро?
9: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял.
10: Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
11: С тобою жизнь такая яркая. С тобою ночь такая жаркая.
12: СВХ+.

0: Лучшая музыка.
1: Жизнь забивает туда и попадает в штангу. Хлопайте, господа, я снова...
0: Стопроцентные хиты.

радио, которое рядом. Рядом. СВХ плюс.

0: ВГ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.

0: радио, которое рядом. СВХ плюс.
1: В мире небоскребов новостей.

0: ВХ плюс.
1: Может, я останусь с тобой, если ты боишься уснуть. Люди одиноки порой, а ты одиночество суть.

0: Внимание, автомобилисты! На дорогах наблюдается необычное явление. Многие водители за рулем выглядят подозрительно счастливыми. Секретные службы подтверждают, виноват новый Skoda Kodiaq. Хотите присоединиться к улыбающимся? Только в Scandi Motors Skoda Kodiaq с плагин-гибридным, дизельным или бензиновым двигателями по специальной цене от 35 670 евро. Записывайтесь на тест-драйв на Scandi Motors LV или приезжайте в Scandi Motors на Лейлербес 32.
1: Skoda. Надежное решение для женщин и мужчин, столкнувшихся с недержанием мочи. Улучшенные трусики Tena Pants моментально впитывают и надежно удерживают влагу. Здоровая кожа без раздражений. Изготовлены из дышащих материалов, эластичны и удобны. Занимайтесь повседневными делами и ни о чем не беспокойтесь. О вас позаботится Tena. Подробная информация www.tena.lv.
2: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
3: Pamani pirmos signālus. Pamani bērna agrīnās uzvedības vai atkarību risku signālus, kas liecina, ka bērnam ir vajadzīgs saulēcīgs atbalsts. Pievērs uzmanību tādiem signāliem, kā intereses zudums, miega traucējumi, agresija, noslēgšanās, trauksme, nomāktība un citi. Pamani, pajautā, palīdzi. Vairāk informācijas meklē atbalsts bērniem LV.
4: Paga, kur tu skaties? Ā, degvielas atlaidi meklē. Bez tām nekā, ja? Aizmirsti par atlaižu medībām. Nestē kvalitatīva degviela par kvalitatīvu sākuma cenu. Aktuālās cenas meklē Nestē degvielas uzpildes stacijās. Nestē. Uzpildies viegli.
5: Где найти занятия для ребенка и для себя?
6: Где научиться играть на гитаре?
7: Где найти занятия для бабушки?
8: Каждый ищет то, что подходит именно ему. Для творчества, образования, физического развития и сплоченности Центр развития РИФС. Приходи и попробуй. Узнай больше на gymnasrifs.lv.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

СВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя. СВХ плюс. Радио, которое тебя.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Музыкальный урожай. Осень на плюсе.
2: Что твоим счетом потеряешься по барам. Карма. Сводишь счеты, мы в расчете, но еще тебя наберем.
1: Карма. СВХ плюс.

0: СВХ плюс.
1: Скажи, где ты прячешь сердце от меня? Пойми, не бывает идеально.
0: Музыка, которую слушаешь ты.
2: Возьми телефон, дед. Я знаю, ты хочешь позвонить мне сегодня. Я слил мотив.
0: Радио, которое слушает тебя.
3: Небо все так же высоко. И солнце по крышам, и в городе.
0: СВХ плюс. Радио, которое тебя понимает.

0: спелые хиты для созревших радиослушателей.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: СВХ плюс.
1: Это правильно сделать было давно. Это правильно сделать было не раз. Но мы жили действительно, как в кино. Расставались и заново строили нас.
2: Пожелай мне уже ни вершин, ни любви. Пожелай мне себя, переставшего сниться. И прошу тебя, больше меня не зови. Все равно по итогу придется проститься.

0: Лучшая музыка. Стопроцентные хиты.
1: Скоро встреч на мятых простынях цвета мат. До скорых трепетных касаний, содрогающихся.
0: Музыка для всех.

0: которая вокруг на радио, которая рядом.
1: Это твой самолет.
0: СВХ плюс.

0: СВХ Плюс. Радио, которое тебя понимает.
1: Это будто бы банк, но я не коплю.
0: СВХ Плюс.
2: Если отдыхать.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай.
3: Музыкальный урожай.
4: Осень.
3: Осень на плюсе.
2: Музыкальный урожай. Ты знаешь, песню.

0: Радио, которое рядом.
1: Его зеленые глаза так меня манят, как будто ими он меня развивает.
0: СВХ плюс.

Лети высоко, моя птичка. Расправь широко свои крылья. У тебя хорошо все на личном. В моем мире другая идиллия. Новые люди, новые лица. Еще одна туса в поисках чувства.

СВХ Плюс. Самое урожайное радио. Музыкальный урожай. Осень на Плюсе. СВХ Плюс.

сегодня точно не усну. Знаю, будем до утра смотреть на звезды. Тебя греют мои руки и костер.

лучшая музыка. Стопроцентные хиты. Музыка для всех.

0: СВХ плюс.
1: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
2: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холодным.

0: Музыка для всех.
1: Ты не спишь, малыш, ты не сможешь без нас. Ты меня простишь, но говори.
0: Только хиты.
1: Не спи, эта ночь
0: скоро. Только твоя музыка.
2: Я живу лучшую жизнь.

0: СВХ Плюс. Самое урожайное радио.
1: Музыкальный урожай. Осень на Плюсе.

0: Хиты по осени считают.
1: Музыкальный урожай.

ФВХ плюс. Музыка, которую слушаешь ты. Радио, которое слушает тебя.

0: Слышь, а это что за хит?
1: Я знаю. Под Белановик. В принципе, съедобный.
0: А это?
1: Бара Виктор.
0: Цой?
1: Он самый. Бери. Повезло.
2: Музыкальный урожай. Музыкальный